0: pressure. So please, just don't let me go.
1: Радио Югра.

0: радио «Югра».
1: While we're living in

0: Местное время 6 часов утра. Главное окружное радио. Реклама.
1: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол 86.

0: Alaska.
1: I told you, they're the best.
2: Радио Югра. Главное окружное радио.
0: Радио.

радио «Югра». Главное – окружное радио. Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 7 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Антон Хмельнов. Ханты-Мансийск соберет представителей стройкомплекса со всей Югры. В Сургуте на 17-летнего дрифтера составили 7 административных протоколов. Югорские конники завоевали 3 медали чемпионата России по конкуру. Югра встречает главное событие строительной отрасли. Сегодня в Ханты-Мансийске пройдет форум «Города Югры. Архитектура, люди, характер», приуроченный ко Дню строителя. Его участниками станут застройщики, архитекторы, представители власти и ведущие эксперты России. В программе 3 тематических блока. Собравшиеся рассмотрят стандарты проектирования объектов социальной сферы Югры, детских садов, школ и медучреждений. Обсудят проекты создания комфортной городской среды, а также макроэкономические тренды рынка недвижимости до 2030 года. Внедрение искусственного интеллекта на стройплощадках и технологии, помогающие снижать стоимость жизненного цикла зданий. Во второй половине дня на базе филиала Национального центра России состоится круглый стол губернатора Югры Руслана Кухарука и торжественная церемония награждения лучших работников стройкомплекса. Госавтоинспекция Сургута нашла и привлекла к ответственности 17-летнего дрифтера. Парень устроил целое шоу на одной из центральных улиц города. Видео опасной езды на тонированной «Ладе» без государственных регистрационных знаков полицейские обнаружили в социальных сетях. В отношении нарушителя составили сразу 7 административных протоколов, в том числе за управление автомобилем без водительских прав и проезд на красный сигнал светофора. Машину ВАЗ-2107 эвакуировали на спецстоянку. Молодым человеком также провели профилактическую беседу о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Югра уверенно шагает в цифровое будущее. О том, как технологии делают жизнь югорчан комфортнее и безопаснее, в рамках просветительского марафона «Цифровая волна» рассказал заместитель губернатора округа, директор департамента информтехнологий и цифрового развития Павел Цепорин. По его словам, одно из ключевых направлений – создание цифровых моделей городов. Например, в Ханты-Мансийске уже полностью оцифрован целый район. В модели учтены все дороги, дома и коммуникации. Это помогает грамотно планировать работы, в том числе при аварийных ситуациях. Отмечу, цифровая волна – это федеральный проект. Он призван показать, как субъекты страны проводят электронную трансформацию, чтобы жителям было удобно и безопасно пользоваться государственными услугами и разными сервисами. Каждый месяц марафона посвящен отдельной теме. И последнее. Югорские конники стали призерами чемпионата России по конкуру. Он прошел в Подмосковье и собрал сильнейших спортсменов страны. Уже второй день турнира принес югорчанам медали. Милена Берейша заняла первое место без единого штрафного очка. Ее конь за 26 прыжков не задел ни одного барьера. Обладателем еще одной золотой награды стал Богдан Васьковский, победив на маршруте с высотой препятствий 150 сантиметров. Отличилась и Милена Берейша. Она завоевала серебро по итогам 5 маршрутов. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: реклама. Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабное акробатическое шоу-программа с лучшими велосипедами. Райдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
1: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
6: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. Ханты-Мансийск соберет представителей стройкомплекса со всей Югры. В Сургуте на 17-летнего дрифтера составили 7 административных протоколов. Югорские конники завоевали 3 медали чемпионата России по конкуру. Югра встречает главное событие строительной отрасли. Сегодня в Ханты-Мансийске пройдет форум «Города Югры. Архитектура, люди, характер», приуроченный ко Дню строителя. Его участниками станут застройщики, архитекторы, представители власти и ведущие эксперты России. В программе 3 тематических блока. Собравшиеся рассмотрят стандарты проектирования объектов социальной сферы Югры, детских садов, школ и медучреждений. Обсудят проекты создания комфортной городской среды, а также макроэкономические тренды рынка недвижимости до 2030 года. Внедрение искусственного интеллекта на стройплощадках и технологии, помогающие снижать стоимость жизненного цикла зданий. Во второй половине дня на базе филиала Национального центра России состоится круглый стол губернатора Югры Руслана Кухарука и торжественная церемония награждения лучших работников стройкомплекса. Госавтоинспекция Сургута нашла и привлекла к ответственности 17-летнего дрифтера. Парень устроил целое шоу на одной из центральных улиц города. Видео опасной езды на тонированной ладе без государственных регистрационных знаков полицейские обнаружили в социальных сетях. В отношении нарушителя составили сразу 7 административных протоколов, в том числе за управление автомобилем без водительских прав и проезд на красный сигнал светофора. Машину ВАЗ-2107 эвакуировали на спецстоянку. Молодым человеком также провели профилактическую беседу о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Югра уверенно шагает в цифровое будущее. О том, как технологии делают жизнь югорчан комфортнее и безопаснее, в рамках просветительского марафона «Цифровая волна» рассказал заместитель губернатора округа, директор департамента информтехнологий и цифрового развития Павел Цепорин. По его словам, одно из ключевых направлений – создание цифровых моделей городов. Например, в Ханты-Мансийске уже полностью оцифрован целый район. В модели учтены все дороги, дома и коммуникации. Это помогает грамотно планировать работу, в том числе при аварийных ситуациях. Отмечу, цифровая волна – это федеральный проект. Он призван показать, как субъекты страны проводят электронную трансформацию, чтобы жителям было удобно и безопасно пользоваться государственными услугами и разными сервисами. Каждый месяц марафона посвящен отдельной теме. И последнее. Югорские конники стали призерами чемпионата России по конкуру. Он прошел в Подмосковье и собрал сильнейших спортсменов страны. Уже второй день турнира принес югорчанам медали. Милена Берейша заняла первое место без единого штрафного очка. Ее конь за 26 прыжков не задел ни одного барьера. Обладателем еще одной золотой награды стал Богдан Васьковский, победив на маршруте с высотой препятствий 150 сантиметров. Отличилась и Милена Берейша. Она завоевала серебро по итогам 5 маршрутов. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Главное окружное радио. Югра.

0: реклама.
1: Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
2: Лайк.
1: Общение.
2: Лайк.
1: Знания.
2: Лайк.
1: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов, обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Внимание! Еще одна жертва обмана. Югорчанин хотел купить автодеталь на популярном сайте объявлений. Продавец перевел общение в мессенджер, показал договор и QR-код для оплаты. Мужчина перевел 70 тысяч рублей, а аферист исчез. Объявление удалено, деньги пропали. Не повторяйте ошибок. Не переходите в сторонние чаты. Проверяйте продавца на сайте объявлений. Используйте функцию «Безопасная сделка», которая резервирует оплату до получения товара и защищает вас от мошенников. Будьте бдительны и поделитесь этой информацией с близкими.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
5: Реклама – лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
8: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
9: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50 41 01.

0: Местное время 8 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. В Сургутском районе в этом году введут сразу 3 многоквартирных дома. В Сургуте на 17-летнего дрифтера составили 7 административных протоколов. В Нижневартовске организовали экстремальный забег в паре с домашними питомцами. Сургутский район демонстрирует хорошие темпы жилищного строительства. Так, в Лентуре возводятся сразу 3 многоквартирника, часть помещений в которых предназначена для семей из аварийного жилья. На сегодняшний день готовность 2 25-этажек в 5-м микрорайоне превышает 90%. Подрядчик завершает отделочные работы и благоустраивает прилегающую территорию. В каждом здании по 200 квартир. Ввод ожидается в 4-м квартале. Еще один дом возводится в 7-м микрорайоне в границах улицы Сергея Лозой и Таежный. В трехэтажном строении предусмотрено 76 помещений. Сдать его в эксплуатацию также планируют в текущем году. Отмечу, власти Сургутского района в 2026 намерены ввести порядка 88 тысяч квадратных метров нового жилья. Работы ведутся также в Барсово и Солнечном. Госавтоинспекция Сургута нашла и привлекла к ответственности 17-летнего дрифтера. Парень устроил целое шоу на одной из центральных улиц города. Видео опасной езды на тонированной «Ладе» без государственных регистрационных знаков полицейские обнаружили в социальных сетях. В отношении нарушителя составили сразу 7 административных протоколов, в том числе за управление автомобилем без водительских прав и проезд на красный сигнал светофора. Машину ВАЗ-2107 эвакуировали на спецстоянку. Молодым человеком также провели профилактическую беседу о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Югра уверенно шагает в цифровое будущее. О том, как технологии делают жизнь югорчан комфортнее и безопаснее, в рамках просветительского марафона «Цифровая волна» рассказал заместитель губернатора округа, директор департамента информтехнологий и цифрового развития Павел Цыпорин. По его словам, одно из ключевых направлений – создание цифровых моделей городов. Например, в Ханты-Мансийске уже полностью оцифрован целый район. В модели учтены все дороги, дома и коммуникации. Это помогает грамотно планировать работы, в том числе при аварийных ситуациях. Отмечу, цифровая волна – это федеральный проект. Он призван показать, как субъекты страны проводят электронную трансформацию, чтобы жителям было удобно и безопасно пользоваться государственными услугами и разными сервисами. Каждый месяц марафона посвящен отдельной теме. И последнее. Настоящий праздник энергии и дружбы устроили в Нижневартовске. В природном комплексе ЕГОМ прошли соревнования по каникроссу. Это дисциплина ездового спорта. Летняя альтернатива зимним гонкам на упряжках. Суть простая и в то же время сложная. Человек должен стремительно передвигаться по пересеченной местности вслед за четверолапым, который и помогает задавать темп. К экстремальному забегу присоединились не только вартовчане со своими питомцами, но и гости из Мегиона, Сургута и Ханты-Мансийска. Среди участников – взрослые и юниоры, коллективы и дети, а еще волонтеры с собаками из приютов. Таким образом, каждый смог соединить пробежку с препятствиями по лесу и прогулку с псом. Сюрпризом для всех стало участие олимпийского чемпиона по тхэквондо Максима Храмцова. Спортсмен прошел весь маршрут вместе со своим бульдогом Беллой, а их пара доказала, что сила не только в скорости, но и в поддержке рядом. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
3: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабное акробатическое шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
4: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Wow. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
5: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+. Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.
1: Радио.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. В Сургутском районе в этом году введут сразу 3 многоквартирных дома. В Сургуте на 17-летнего дрифтера составили 7 административных протоколов. В Нижневартовске организовали экстремальный забег в паре с домашними питомцами. Сургутский район демонстрирует хорошие темпы жилищного строительства. Так, в Лентуре возводится сразу 3 многоквартирника, часть помещений в которых предназначена для семей из аварийного жилья. На сегодняшний день готовность 2 25-этажек в 5-м микрорайоне превышает 90%. Подрядчик завершает отделочные работы и благоустраивает прилегающую территорию. В каждом здании по 200 квартир. Ввод ожидается в 4-м квартале. Еще один дом возводится в 7-м микрорайоне в границах улицы Сергея Лозо и Таежный. В трехэтажном строении предусмотрено 76 помещений. Сдать его в эксплуатацию также планируют в текущем году. Отмечу, власти Сургутского района в 2026 намерены ввести порядка 88 тысяч квадратных метров нового жилья. Работы ведутся также в Барсово и Солнечном. Госавтоинспекция Сургута нашла и привлекла к ответственности 17-летнего дрифтера. Парень устроил целое шоу на одной из центральных улиц города. Видео опасной езды на тонированной «Ладе» без государственных регистрационных знаков полицейские обнаружили в социальных сетях. В отношении нарушителя составили сразу 7 административных протоколов, в том числе за управление автомобилем без водительских прав и проезд на красный сигнал светофора. Машину ВАЗ-2107 эвакуировали на спецстоянку. Молодым человеком также провели профилактическую беседу о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Югра уверенно шагает в цифровое будущее. О том, как технологии делают жизнь югорчан комфортнее и безопаснее, в рамках просветительского марафона «Цифровая волна» рассказал заместитель губернатора округа, директор департамента информтехнологий и цифрового развития Павел Цыпорин. По его словам, одно из ключевых направлений – создание цифровых моделей городов. Например, в Ханты-Мансийске уже полностью оцифрован целый район. В модели учтены все дороги, дома и коммуникации. Это помогает грамотно планировать работы, в том числе при аварийных ситуациях. Отмечу, цифровая волна – это федеральный проект. Он призван показать, как субъекты страны проводят электронную трансформацию, чтобы жителям было удобно и безопасно пользоваться государственными услугами и разными сервисами. Каждый месяц марафона посвящен отдельной теме. И последнее. Настоящий праздник энергии и дружбы устроили в Нижневартовске. В природном комплексе ЕГОМ прошли соревнования по каникроссу. Это дисциплина ездового спорта. Летняя альтернатива зимним гонкам на упряжках. Суть простая и в то же время сложная. Человек должен стремительно передвигаться по пересеченной местности вслед за четверолапым, который и помогает задавать темп. К экстремальному забегу присоединились не только вартовчане со своими питомцами, но и гости из Мегиона, Сургута и Ханты-Мансийска. Среди участников – взрослые и юниоры, коллективы и дети, а еще волонтеры с собаками из приютов. Таким образом, каждый смог соединить пробежку с препятствиями по лесу и прогулку с псом. Сюрпризом для всех стало участие олимпийского чемпиона по тхэквондо Максима Храмцова. Спортсмен прошел весь маршрут вместе со своим бульдогом Беллой, а их пара доказала, что сила не только в скорости, но и в поддержке рядом. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
1: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
0: Реклама – лишние расходы.
1: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
2: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
4: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
5: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 9 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. В Сургутском районе в этом году введут сразу 3 многоквартирных дома. Сразу несколько центров общественного доступа в Югре оснастили современным оборудованием. В Нижневартовске организовали экстремальный забег в паре с домашними питомцами. Сургутский район демонстрирует хорошие темпы жилищного строительства. Так, в Лентуре возводится сразу 3 многоквартирника, часть помещений в которых предназначена для семей из аварийного жилья. На сегодняшний день готовность 2 25-этажек в 5-м микрорайоне превышает 90%. Подрядчик завершает отделочные работы и благоустраивает прилегающую территорию. В каждом здании по 200 квартир. Ввод ожидается в 4-м квартале. Еще один дом возводится в 7-м микрорайоне в границах улицы Сергея Лозо и Таежный. В трехэтажном строении предусмотрено 76 помещений. Сдать его в эксплуатацию также планируют в текущем году. Отмечу, власти Сургутского района в 2026 намерены ввести порядка 88 тысяч квадратных метров нового жилья. Работы ведутся также в Барсово и Солнечном. Власти Нижневартовского района обсудили актуальные вопросы, посвященные ЖКХ, ремонту социальных объектов и ситуации с природными пожарами. Темам посвятили совещание, которое провел глава муниципалитета Борис Соломатин. Говорили о том, что на территории продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Для тушения возгораний в тайге задействованы авиация, спецтехника и пожарный поезд. По оценкам специалистов, при благоприятной погоде обстановка может стабилизироваться к середине августа. Также было принято решение усилить работу патрульных групп во всех поселениях. Параллельно в районе продолжается ремонт учреждений образования, спорта и многоквартирных домов. Особое внимание уделяется жилью семей участников спецоперации. Всего в плане текущего года 13 адресов. Большинство из них уже сданы или находятся на завершающей стадии. Также продвигается модернизация коммунальной инфраструктуры и подготовка объектов к предстоящей зиме. В Югре модернизируются центры общественного доступа. 6 площадок, созданных на базе библиотек, получили новое компьютерное оборудование и лицензионное программное обеспечение. Обновления провели на объектах Сургутского и Ханты-Мансийского районов, в Солнечном, Белом Яру, Барсово, а также в Сибирском, Реполово и Ягурьяхе. Как отмечает окружной департамент информтехнологий и цифрового развития, сеть центров общественного доступа работает в Югре уже 20 лет и насчитывает 205 локаций. Они открыты в том числе на пространствах музеев, клубов, образовательных организаций и других учреждений. Здесь югорчане могут свободно пользоваться разными ресурсами и бесплатно обучиться основам цифровой грамотности. А еще сотрудники помогают посетителям найти нужную информацию, зарегистрироваться на портале госуслуги и получить другую помощь. И последнее. Настоящий праздник энергии и дружбы устроили в Нижневартовске. В природном комплексе ЕГОМ прошли соревнования по каникроссу. Это дисциплина ездового спорта. Летняя альтернатива зимним гонкам на упряжках. Суть простая и в то же время сложная. Человек должен стремительно передвигаться по пересеченной местности вслед за четверолапым, который ей помогает задавать темп. К экстремальному забегу присоединились не только вартовчане со своими питомцами, но и гости из Мегиона, Сургута и Ханты-Мансийска. Среди участников – взрослые и юниоры, коллективы и дети, а еще волонтеры с собаками из приютов. Таким образом, каждый смог соединить пробежку с препятствиями по лесу и прогулку с псом. Сюрпризом для всех стало участие олимпийского чемпиона по тхэквондо Максима Храмцова. Спортсмен прошел весь маршрут вместе со своим бульдогом Беллой, а их пара доказала, что сила не только в скорости, но и в поддержке рядом. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио. Юга.

0: радио Югра. Реклама.
1: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабная акробатическая шоу-программа с лучшими велосипедами. Райдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
2: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Вау. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
7: С Автолигой все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри, все доставляет по пути.
8: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Телефон рекламной службы Радио Югра. 33-02-52.
0: Радио Югра.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Антон Хмельнов. В Сургутском районе в этом году введут сразу 3 многоквартирных дома. Сразу несколько центров общественного доступа в Югре оснастили современным оборудованием. В Нижневартовске организовали экстремальный забег в паре с домашними питомцами. Сургутский район демонстрирует хорошие темпы жилищного строительства. Так, в Лентуре возводятся сразу 3 многоквартирника, часть помещений в которых предназначена для семей из аварийного жилья. На сегодняшний день готовность 2 25-этажек в 5-м микрорайоне превышает 90%. Подрядчик завершает отделочные работы и благоустраивает прилегающую территорию. В каждом здании по 200 квартир. Ввод ожидается в 4-м квартале. Еще один дом возводится в 7-м микрорайоне в границах улицы Сергея Лозо и Таежный. В трехэтажном строении предусмотрено 76 помещений. Сдать его в эксплуатацию также планируют в текущем году. Отмечу, власти Сургутского района в 2026 намерены ввести порядка 88 тысяч квадратных метров нового жилья. Работы ведутся также в Барсово и Солнечном. Власти Нижневартовского района обсудили актуальные вопросы, посвященные ЖКХ, ремонту социальных объектов и ситуации с природными пожарами. Темам посвятили совещание, которое провел глава муниципалитета Борис Соломатин. Говорили о том, что на территории продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Для тушения возгораний в тайге задействованы авиация, спецтехника и пожарный поезд. По оценкам специалистов, при благоприятной погоде обстановка может стабилизироваться к середине августа. Также было принято решение усилить работу патрульных групп во всех поселениях. Параллельно в районе продолжается ремонт учреждений образования, спорта и многоквартирных домов. Особое внимание уделяется жилью семей участников спецоперации. Всего в плане текущего года 13 адресов. Большинство из них уже сданы или находятся на завершающей стадии. Также продвигается модернизация коммунальной инфраструктуры и подготовка объектов к предстоящей зиме. В Югре модернизируются центры общественного доступа. 6 площадок, созданных на базе библиотек, получили новое компьютерное оборудование и лицензионное программное обеспечение. Обновления провели на объектах Сургутского и Ханты-Мансийского районов, в Солнечном, Белом Яру, Барсово, а также в Сибирском, Реполово и Ягурьяхе. Как отмечает окружной департамент информтехнологий и цифрового развития, сеть центров общественного доступа работает в Югре уже 20 лет и насчитывает 205 локаций. Они открыты в том числе на пространствах музеев, клубов, образовательных организаций и других учреждений. Здесь югорчане могут свободно пользоваться разными ресурсами и бесплатно обучиться основам цифровой грамотности. А еще сотрудники помогают посетителям найти нужную информацию, зарегистрироваться на портале госуслуги и получить другую помощь. И последнее. Настоящий праздник энергии и дружбы устроили в Нижневартовске. В природном комплексе ЕГОМ прошли соревнования по каникроссу. Это дисциплина ездового спорта. Летняя альтернатива зимним гонкам на упряжках. Суть простая и в то же время сложная. Человек должен стремительно передвигаться по пересеченной местности вслед за четверолапым, который и помогает задавать темп. К экстремальному забегу присоединились не только вартовчане со своими питомцами, но и гости из Мегиона, Сургута и Ханты-Мансийска. Среди участников – взрослые и юниоры, коллективы и дети, а еще волонтеры с собаками из приютов. Таким образом, каждый смог соединить пробежку с препятствиями по лесу и прогулку с псом. Сюрпризом для всех стало участие олимпийского чемпиона по тхэквондо Максима Храмцова. Спортсмен прошел весь маршрут вместе со своим бульдогом Беллой, а их пара доказала, что сила не только в скорости, но и в поддержке рядом. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: все Югра.
1: Реклама.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Wow. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
7: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: Местное время 10 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. Россия усиливает борьбу с кибермошенничеством. Сразу несколько центров общественного доступа в Югре оснастили современным оборудованием. Ханты-Мансийск встречает группу соотечественников из 13 стран. Важное изменение в российском законодательстве. Сегодня вступает в силу федеральный закон, направленный на борьбу с кибермошенничеством. Он вводит уголовную ответственность за нарушение при заключении договора об оказании услуг связи с иностранцем или лицом без гражданства. Речь о продаже сим-карт мигрантам без указания имей-кода устройства, для которого она приобретается, либо с внесением в документ заведомо ложных сведений. За это теперь грозит штраф до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы сроком до 1 года. Такие меры являются частью комплекса «Антифрод 2.0». В его рамках создается база имей-кодов мобильных устройств, которую будут пополнять операторы связи и органы власти. Перечень позволит оперативно выявлять сим-карты, сим-боксы и телефоны, используемые в противоправной деятельности, и своевременно пресекать преступления. Напомню, с прошлого года в России действуют ограничения. Мигранты могут регистрировать на свое имя не более 10 мобильных номеров. Благодаря этому количество преступлений, несовершенных приезжими, снизилось на 39%. Власти Нижневартовского района обсудили актуальные вопросы, посвященные ЖКХ, ремонту социальных объектов и ситуации с природными пожарами. Темам посвятили совещание, которое провел глава муниципалитета Борис Соломатин. Говорили о том, что на территории продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Для тушения возгораний в тайге задействованы авиация, спецтехника и пожарный поезд. По оценкам специалистов, при благоприятной погоде обстановка может стабилизироваться к середине августа. Также было принято решение усилить работу патрульных групп во всех поселениях. Параллельно в районе продолжается ремонт учреждений образования, спорта и многоквартирных домов. Особое внимание уделяется жилью семей участников спецоперации. Всего в плане текущего года 13 адресов. Большинство из них уже сданы или находятся на завершающей стадии. Также продвигается модернизация коммунальной инфраструктуры и подготовка объектов к предстоящей зиме. В Югре модернизируют центры общественного доступа. Так, 6 площадок, созданных на базе библиотек, получили новое компьютерное оборудование и лицензионное программное обеспечение. Обновления провели на объектах Сургутского и Ханты-Мансийского районов, в Солнечном, Белом Яру, Барсово, а также в Сибирском, Реполово и Ягурьяхе. Как отмечает окружной департамент информтехнологий и цифрового развития, сеть центров общественного доступа работает в Югре уже 20 лет и насчитывает 205 локаций. Они открыты в том числе на пространствах музеев, клубов, образовательных организаций и других учреждений. Здесь югорчане могут свободно пользоваться разными ресурсами и бесплатно обучаться основам цифровой грамотности. А еще сотрудники помогают посетителям найти нужную информацию, зарегистрироваться на портале госуслуги и получить другую помощь. И последнее. Югра выстраивает мост между странами и поколениями. Сегодня Ханты-Мансийск встречает молодых соотечественников из других государств, участников культурно-образовательной поездки «Здравствуй, Россия». Это 41 житель в возрасте от 14 до 19 лет из 13 стран – Азербайджана, Белоруссии, Германии, Египта, Израиля, Индии, Казахстана и других стран. Все они победители конкурсов представительств Россотрудничества за рубежом и олимпиад на знание русского языка, культуры и истории России. Шестидневный тур включает насыщенную программу. Ребята побывают в Национальном центре России, прогуляются по природному парку «Самаровский Чугас», узнают, как развивалась нефтяная отрасль в регионе, а также познакомятся с этнокультурными особенностями Югры. Еще в планах участие в археологических раскопках, международной эстафете высадки деревьев «Сад дружбы» и встречи с представителями «Движения первых». Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
2: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия. С высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
4: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. Россия усиливает борьбу с кибермошенничеством. Сразу несколько центров общественного доступа в Югре оснастили современным оборудованием. Ханты-Мансийск встречает группу соотечественников из 13 стран. Важные изменения в российском законодательстве. Сегодня вступает в силу федеральный закон, направленный на борьбу с кибермошенничеством. Он вводит уголовную ответственность за нарушение при заключении договора об оказании услуг связи с иностранцем или лицом без гражданства. Речь о продаже сим-карт мигрантам без указания IMEI-кода устройства, для которого она приобретается либо с внесением в документ заведомо ложных сведений. За это теперь грозит штраф до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы сроком до 1 года. Такие меры являются частью комплекса «Антифрод 2.0». В его рамках создается база IMEI-кодов мобильных устройств, которую будут пополнять операторы связи и органы власти. Перечень позволит оперативно выявлять сим-карты, сим-боксы и телефоны, используемые в противоправной деятельности, и своевременно пресекать преступления. Напомню, с прошлого года в России действуют ограничения. Мигранты могут регистрировать на свое имя не более 10 мобильных номеров. Благодаря этому количество преступлений, несовершенных приезжими, снизилось на 39%. Власти Нижневартовского района обсудили актуальные вопросы, посвященные ЖКХ, ремонту социальных объектов и ситуации с природными пожарами. Темам посвятили совещание, которое провел глава муниципалитета Борис Соломатин. Говорили о том, что на территории продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Для тушения возгораний в тайге задействованы авиация, спецтехника и пожарный поезд. По оценкам специалистов, при благоприятной погоде обстановка может стабилизироваться к середине августа. Также было принято решение усилить работу патрульных групп во всех поселениях. Параллельно в районе продолжается ремонт учреждений образования, спорта и многоквартирных домов. Особое внимание уделяется жилью семей участников спецоперации. Всего в плане текущего года 13 адресов. Большинство из них уже сданы или находятся на завершающей стадии. Также продвигается модернизация коммунальной инфраструктуры и подготовка объектов к предстоящей зиме. В Югре модернизируют центры общественного доступа. Так, 6 площадок, созданных на базе библиотек, получили новое компьютерное оборудование и лицензионное программное обеспечение. Обновления провели на объектах Сургутского и Ханты-Мансийского районов, в Солнечном, Белом Яру, Барсово, а также в Сибирском, Реполово и Ягурьяхе. Как отмечает окружной департамент информтехнологий и цифрового развития, сеть центров общественного доступа работает в Югре уже 20 лет и насчитывает 205 локаций. Они открыты в том числе на пространствах музеев, клубов, образовательных организаций и других учреждений. Здесь югорчане могут свободно пользоваться разными ресурсами и бесплатно обучаться основам цифровой грамотности. А еще сотрудники помогают посетителям найти нужную информацию, зарегистрироваться на портале госуслуги и получить другую помощь. И последнее. Югра выстраивает мост между странами и поколениями. Сегодня Ханты-Мансийск встречает молодых соотечественников из других государств, участников культурно-образовательной поездки «Здравствуй, Россия». Это 41 житель в возрасте от 14 до 19 лет из 13 стран – Азербайджана, Белоруссии, Германии, Египта, Израиля, Индии, Казахстана и других стран. Все они победители конкурсов представительств Россотрудничества за рубежом и олимпиад на знание русского языка, культуры и истории России. Шестидневный тур включает насыщенную программу. Ребята побывают в Национальном центре России, прогуляются по природному парку «Самаровский Чугас», узнают, как развивалась нефтяная отрасль в регионе, а также познакомятся с этнокультурными особенностями Югры. Еще в планах участие в археологических раскопках, международной эстафете высадки деревьев «Сад дружбы» и встречи с представителями «Движения первых». Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Главное окружное радио. Югра.

0: реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или AppGallery. Приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио «Югра». Главное окружное радио.
1: Бум-бум-бум, now let me say well. I say бум-бум-бум, now everybody say well.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Россия усиливает борьбу с кибермошенничеством. В Югорских лесах ликвидируют 23 пожара. Ханты-Мансийск встречает группу соотечественников из 13 стран. Важное изменение в российском законодательстве. Сегодня вступает в силу федеральный закон, направленный на борьбу с кибермошенничеством. Он вводит уголовную ответственность за нарушение при заключении договора об оказании услуг связи с иностранцем или лицом без гражданства. Речь о продаже сим-карт мигрантам без указания IMEI-кода устройства, для которого она приобретается либо с внесением в документ заведомо ложных сведений. За это теперь грозит штраф до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы сроком до 1 года. Такие меры являются частью комплекса «Антифрод 2.0». В его рамках создается база IMEI-кодов мобильных устройств, которую будут пополнять операторы связи и органы власти. Перечень позволит оперативно выявлять сим-карты, сим-боксы и телефоны, используемые в противоправной деятельности, и своевременно пресекать преступления. Напомню, с прошлого года в России действуют ограничения. Мигранты могут регистрировать на свое имя не более 10 мобильных номеров. Благодаря этому количество преступлений, несовершенных приезжими, снизилось на 39%. Лесопожарные бригады продолжают держать оборону в Югорской тайге. На сегодняшнее утро выявлено 23 действующих возгорания. Пламя охватило больше 4000 гектаров леса в Нижневартовском, Ханты-Мансийском, Сургутском и Белоярском районах. При этом 8 очагов уже локализованы на площади почти 2000 гектаров. На борьбу со стихией брошены серьезные силы, 500 специалистов. Это работники авиалесоохраны Югры Тюменской области и лесопожарной службы Иркутской области. В небе и на земле. Земле работает техника. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Отмечу, помочь сдержать стихию может любой житель. Для этого нужно при виде дыма или огня в лесополосе сразу сообщить об этом по телефонам 8 800 194 00 или 112. Полиция Нижневартовска пресекла нелегальный сбыт никотиносодержащей продукции. Незаконный бизнес организовал 52-летний местный житель. Мужчина закупил через интернет крупную партию немаркированной продукции и собирался продавать ее в своем магазине. В ходе проверки торговой точки стражи порядка обнаружили более 1500 безакцизных электронных сигарет и 33,5 литра жидкости к ним. Общая стоимость сомнительного товара превысила 1 000 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Фигуранту может грозить крупный штраф, принудительные работы и даже лишение свободы. И последнее. Югра выстраивает мост между странами и поколениями. Сегодня Ханты-Мансийск встречает молодых соотечественников из других государств, участников культурно-образовательной поездки «Здравствуй, Россия». Это 41 житель в возрасте от 14 до 19 лет из 13 стран – Азербайджана, Белоруссии, Германии, Египта, Израиля, Индии, Казахстана и других стран. Все они победители конкурсов представительств Россотрудничества за рубежом и олимпиад на знание русского языка, культуры и истории России. Шестидневный тур включает насыщенную программу. Ребята побывают в Национальном центре России, прогуляются по природному парку Самаровский Чугас, узнают, как развивалась нефтяная отрасль в регионе, а также познакомятся с этнокультурными особенностями Югры. Еще в планах участие в археологических раскопках, международной эстафете высадки деревьев в сад дружбы и встречи с представителями движения первых. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
0: Радио «Югра».

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
5: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: марках, мировым товарам, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+. Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.
1: Радио.

0: Реклама.
1: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Эх, клиентов мало. Прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: С Автолигой все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри, все доставляет по пути.
7: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В югорских лесах ликвидируют 23 пожара. Полиция Нижневартовска пресекла продажу крупной партии немаркированных вейпов. Труппа Нефтеюганского театра представит спектакль на Всероссийском фестивале в Москве. Лесопожарные бригады продолжают держать оборону в Югорской тайге. На сегодняшнее утро выявлено 23 действующих возгорания. Пламя охватило больше 4000 гектаров леса в Нижневартовском, Ханты-Мансийском, Сургутском и Белоярском районах. При этом 8 очагов уже локализованы на площади почти 2000 гектаров. На борьбу со стихией брошены серьезные силы, 500 специалистов. Это работники авиалесоохраны Югры Тюменской области и лесопожарной службы Иркутской области. В небе и на земле работает техника. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Отмечу, помочь сдержать стихию может любой житель. Для этого нужно при виде дыма или огня в лесополосе сразу сообщить об этом по телефону 8 800 194 00 или 112. Полиция Нижневартовска пресекла нелегальный сбыт никотиносодержащей продукции. Незаконный бизнес организовал 52-летний местный житель. Мужчина закупил через интернет крупную партию немаркированной продукции и собирался продавать ее в своем магазине. В ходе проверки торговой точки стражи порядка обнаружили более 1500 безакцизных электронных сигарет и 33,5 литра жидкостей к ним. Общая стоимость сомнительного товара превысила 1 000 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Фигуранту может грозить крупный штраф, принудительные работы и даже лишение свободы. Культурная гордость Югры, Нефтеюганский театр кукол и актера «Волшебная флейта» представит спектакль в Москве. На этой неделе артисты учреждения станут единственными представителями округа на всероссийском марафоне-фестивале «Россия. Театр. Общество». Он проводится при поддержке профильного федерального министерства, департамента столицы и президентского фонда культурных инициатив и приурочен к 150-летию Союза театральных деятелей России. В парке «Зарядье» нефтеюганская труппа покажет постановку по щучьему велению режиссера Павла Мясникова. Эта работа уже год собирает полные залы в родном городе. А теперь удивительную историю оценит и московский зритель. К слову, это не просто знакомая с детства небылица, а целое путешествие по страницам любимых сказок, включая «Царевну Несмеяну», «Плясовую гармонь», «Гусли самогуды» и «Емелю дурака». И последнее. Югорские спортсмены ярко стартовали на чемпионате и первенстве МЧС России по пожарно-спасательному спорту. Турнир развернулся на стадионе «Старт» в Саранске. По итогам первого дня у сборной Югры сразу 4 призовых места. В дисциплине «Полоса препятствий» среди женщин серебро завоевала Екатерина Сидоренко. В упражнении «Подъем по штурмовой лестнице» на второй этаж учебной башни югорские спортсмены забрали сразу 3 награды. Первое место среди девушек 15-16 лет взяла Белла Качмар. Среди юношей той же возрастной группы победил Марсель Салахов, а в категории юношей 14 лет и младше замкнул тройку лучших Тимур Федотов. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабная акробатическая шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
5: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
6: Телефон рекламной службы Радио Югра. 33-02-52.
0: Радио. Югра.

0: Реклама. Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Вместе сбережем планету. Сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или AppGallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
1: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Березовском районе выявили фиктивный брак с иностранцем. Врачи Ханты-Мансийской ОКБ вернули к жизни пациента с тяжелейшими травмами после ДТП. Труппа Нефтеюганского театра представит спектакль на Всероссийском фестивале в Москве. Прокуратура Березовского района пресекла попытку обойти миграционное законодательство. В ходе очередной проверки сотрудники ведомства выявили фиктивный брак. Отдел ЗАГС зарегистрировал союз между гражданкой России и иностранцем. Но с самого начала супруги не жили вместе, не вели совместное хозяйство и не намеревались создавать семью. Зарубежный гость хотел лишь получить разрешение на временное проживание в нашей стране. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с требованием признать брак недействительным и аннулировать акт. Запись. После того, как решение вступит в законную силу, уполномоченные органы обязаны отменить все разрешительные документы, которые ранее выдали мигранту на основании этого брака. История, которая доказывает, что даже в самых безнадежных ситуациях есть место чуду. На этот раз его совершили врачи окружной клинической больницы Ханты-Мансийска. В медучреждение санавиации из Урая доставили мужчину после ДТП в состоянии комы. Характер повреждения был крайне тяжелым. Многоскольчатые переломы черепа, разрушение костей лицевого скелета и глазниц – такие травмы зачастую считают несовместимыми с жизнью. Но доктора не опустили руки. В первые же часы мультидисциплинарная команда выполнила экстренную нейрохирургическую операцию, которая длилась 4 часа. Как отмечает Департамент здравоохранения Югры, совместно оказанная высокотехнологичная помощь стала решающим фактором. После стабилизации состояния начался этап ранней медицинской реабилитации. Постепенно мужчина восстановил способность самостоятельно передвигаться, улучшились когнитивные функции, удалось вернуть зрение. Спустя 4 месяца врачи исправили и дефекты черепа. Сегодня пациент возвращается к привычной жизни. Культурная гордость Югры, Нефтеюганский театр кукол и актера «Волшебная флейта» представит спектакль в Москве. На этой неделе артисты учреждения станут единственными представителями округа на всероссийском марафоне-фестивале «Россия. Театр. Общество». Он проводится при поддержке профильного федерального министерства, департамента столицы и президентского фонда культурных инициатив и приурочен к 150-летию Союза театральных деятелей России. В парке «Заряди» нефтеюганская труппа покажет постановку по щучьему велению режиссера Павла Мясникова. Эта работа уже год собирает полные залы в родном городе. А теперь удивительную историю оценит и московский зритель. К слову, это не просто знакомая с детства небылица, а целое путешествие по страницам любимых сказок, включая царевну Несмеяну, плясовую гармонь, гусли самогуды и Емелю дурака. И последнее. Югорские спортсмены ярко стартовали на чемпионате и первенстве МЧС России по пожарно-спасательному спорту. Турнир развернулся на стадионе «Старт» в Саранске. По итогам первого дня у сборной Югры сразу 4 призовых места. В дисциплине «Полоса препятствий» среди женщин серебро завоевала Екатерина Сидоренко. В упражнении «Подъем по штурмовой лестнице» на второй этаж учебной башни югорские спортсмены забрали сразу 3 награды. Первое место среди девушек 15-16 лет взяла Белла Качмар. Среди юношей той же возрастной группы победил Марсель Салахов, а в категории юношей 14 лет и младше замкнул тройку лучших Тимур Федотов. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабная акробатическая шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
2: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Вау. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
4: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
5: Национальные проекты России.
6: 0+.
7: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 330252.

0: единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Как мошенники убеждают оформить зеркальный кредит и перевести деньги на якобы безопасный счет? Первое. Вам звонит неизвестный и представляется сотрудником банка. Сообщает, что от вашего имени поступила заявка на оформление кредита. Второе. Неизвестный предупреждает вас о мошеннических действиях и предлагает принять срочные меры. Оформить зеркальный займ, чтобы опередить мошенников. Затем вас попросят перевести все деньги на якобы безопасный счет. Знайте, так вы точно потеряете свои деньги. Безопасных счетов не существует. Будьте бдительны и поделитесь этой информацией с близкими.
2: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
3: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: На работу и обратно я попутчика возьму, чтобы было не затратно. С ним расходы разделю.
6: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день. В студии Антон Хмельнов. В Березовском районе выявили фиктивный брак с иностранцем. Врачи Ханты-Мансийской ОКБ вернули к жизни пациента с тяжелейшими травмами после ДТП. В Сургутском районе конно-спортивный клуб получил субсидию на развитие. Прокуратура Березовского района пресекла попытку обойти миграционное законодательство. В ходе очередной проверки сотрудники ведомства выявили фиктивный брак. Отдел ЗАГС зарегистрировал союз между гражданкой России и иностранцем. Но с самого начала супруги не жили вместе, не вели совместное хозяйство и не намеревались создавать семью. Зарубежный гость хотел лишь получить разрешение на временное проживание в нашей стране. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с требованием признать брак недействительным и аннулировать актовую запись. После того, как решение вступит в законную силу, уполномоченные органы обязаны отменить все разрешительные документы, которые ранее выдали мигранту на основании этого брака. История, которая доказывает, что даже в самых безнадежных ситуациях есть место чуду. На этот раз его совершили врачи окружной клинической больницы Ханты-Мансийска. В медучреждение санавиации из Урая доставили мужчину после ДТП в состоянии комы. Характер повреждения был крайне тяжелым. Многоскольчатые переломы черепа, разрушение костей лицевого скелета и глазниц – такие травмы зачастую считают несовместимыми с жизнью. Но доктора не опустили руки. В первые же часы мультидисциплинарная команда выполнила экстренную нейрохирургическую операцию, которая длилась 4 часа. Как отмечает Департамент здравоохранения Югры, совместно оказанная высокотехнологичная помощь стала решающим фактором. После стабилизации состояния начался этап ранней медицинской реабилитации. Постепенно мужчина восстановил способность самостоятельно передвигаться, улучшились когнитивные функции, удалось вернуть зрение. Спустя 4 месяца врачи исправили и дефекты черепа. Сегодня пациент возвращается к привычной жизни. В Лангепасе столярная мастерская ветерана разведки возвращает бойцам спецоперации опору в мирной жизни. После возвращения со службы Дмитрий Макарчук превратил свое увлечение работой с деревом в проект поддержки участников СВО. Он создал автономную некоммерческую организацию «Свои возвращаются обратно», где бывшие военнослужащие осваивают столярное ремесло и получают возможность трудоустройства. Местные мастера уже реализовали несколько важных задач, включая восстановление входной группы православного храма, изготовление скалок и разделочных досок для занятий Лангепасского центра социальной реабилитации. Параллельно предприниматель развивает небольшое деревообрабатывающее производство, где приоритет при найме на работу отдают ветеранам. Кроме того, Дмитрий Макарчук участвует в программе «Свой бизнес», помогая бойцам открывать свое дело. И последнее. Сургутский район развивает конный спорт. Так, в текущем году клуб «Династия» из Белого Яра стал одним из победителей конкурсного отбора на предоставление субсидий от районной администрации. Средства пойдут на проведение соревнований по конкуру и выездки, которые пройдут в конце августа. Также в организации стараются делать спорт доступным для всех. Стоимость занятий здесь стартует от 5000 рублей в месяц, а лошадь и снаряжение предоставляются. От ребенка нужно лишь желание, комментирует начальник управления физической культуры, спорта и туризма администрации Сургутского района Николай Жила.
2: Это действительно та некоммерческая организация, которая, несмотря на наличие либо несмотря на отсутствие поддержки, она функционирует, она развивает конный спорт. Некоммерческая организация, которая действительно работает и показывает результаты. Более того, воспитанники конного клуба – это постоянные члены сборной команды Ханты-Мансийского автономного округа Югры.
1: К слову, за счет грантов, субсидий и другой поддержки в Белом Яру появились зрительская и судейская трибуны, а также комфортная зона для гостей. Благодаря этому увеличилось число зрителей, спортсменов и участников мероприятий. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомол. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомол. Тысячи аксессуаров для авто. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица в удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: мама.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 20. Запомнил? 8 800 100 ровно 94 20.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
5: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Егорский госуниверситет расширяет международные связи. В Сургуте не поделили дорогу велосипедисту и водитель средства индивидуальной мобильности. В Сургутском районе конно-спортивный клуб получил субсидию на развитие. Егорский госуниверситет выходит на новый уровень международного сотрудничества. ВУЗ заключил соглашение с ТВ БРИКС. Документ подписали ректор ЕГУ Роман Кучин и гендиректор медиасети и главный редактор Жанна Толстикова. Цель совместной работы – подготовка инженерно-технических и управленческих кадров для стран БРИКС и глобального юга, а также укрепление престижа российской системы образования. Кроме того, проект призван развивать связи между университетами Азии, Африки и Латинской Америки. Отмечу, сейчас среди партнеров ТВ БРИКС в сфере образования насчитывается более 30 учреждений из России, Бразилии, Индии, Китая, Ирана, а также ЮАР, Эфиопии, Кубы и Непала. Госавтоинспекция Югры напоминает, дорога не прощает невнимательности. Накануне в Сургуте 44-летний велосипедист выехал на встречную полосу и допустил столкновение с 47-летним водителем средства индивидуальной мобильности. В результате оба участника аварии получили травмы. Всего за минувшие сутки на югорских трассах зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадали 5 человек. Задержано 13 автомобилистов с признаками опьянения. Еще около 120 привлечены к ответственности за другие грубые нарушения дорожных правил. В Лангепасе столярная мастерская ветерана разведки возвращает бойцам спецоперации опору в мирной жизни. После возвращения со службы Дмитрий Макарчук превратил свое увлечение работы с деревом в проект поддержки участников СВО. Он создал автономную некоммерческую организацию «Свои возвращаются обратно», где бывшие военнослужащие осваивают столярное ремесло и получают возможность трудоустройства. Местные мастера уже реализовали несколько важных задач, включая восстановление входной группы православного храма, изготовление скалок и разделочных досок для занятий Лангепасского центра социальной реабилитации. Параллельно предприниматель развивает небольшое деревообрабатывающее производство, где приоритет при найме на работу отдают ветеранам. Кроме того, Дмитрий Макарчук участвует в программе «Свой бизнес», помогая бойцам открывать свое дело. И последнее. Сургутский район развивает конный спорт. Так, в текущем году клуб «Династия» из Белого Яра стал одним из победителей конкурсного отбора на предоставление субсидий от районной администрации. Средства пойдут на проведение соревнований по конкуру и выездки, которые пройдут в конце августа. Также в организации стараются делать спорт доступным для всех. Стоимость занятий здесь стартует от 5000 рублей в месяц, а лошадь и снаряжение предоставляются. От ребенка нужно лишь желание, комментирует начальник управления физической культуры, спорта и туризма администрации Сургутского района Николай Жила.
2: Это действительно та некоммерческая организация, которая, несмотря на наличие, либо несмотря на отсутствие поддержки, она функционирует, она развивает конный спорт. Некоммерческая организация, которая действительно работает и показывает результаты. Более того, воспитанники конного клуба – это постоянные члены сборной команды Ханты-Мансийского автономного округа Югры.
1: К слову, за счет грантов, субсидий и другой поддержки в Белом Яру появились зрительская и судейская трибуны, а также комфортная зона для гостей. Благодаря этому увеличилось число зрителей, спортсменов и участников мероприятий. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомол. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на Радио Югра.
4: Здравствуйте.
5: Добрый день. Добрый четверг. Четверг всегда добрый, как мне кажется. Не то, что кажется, как я каждый раз убеждаюсь в этом. И даже когда ложишься в среду вечером и думаешь, ну что завтра особенного может произойти, не знаю. Каждый раз четверг чем-то да хорошим удивляет.
4: Да?
5: Да.
4: А что у тебя хорошее сегодня было?
5: Много чего. Вот прям тебе все рассказала в эфире, что ли, в прямом?
4: Ну, чуть-чуть.
5: Чуть-чуть?
4: Да.
5: Сообщение приятное получила вот недавно от человека. Что еще? Кстати, вот сообщения от слушателей вижу, моргают наши мессенджеры, значит, есть там сообщения. И я очень надеюсь, что они тоже хорошего, приятного характера. Не гадости какие-нибудь.
4: Ладно, давай я открою. А то это что-то не спешишь, не торопишься. А, Марина, слышала, что вы любите смешариков. Пойдете в кино на смешариков, пишет Алла.
5: Пойду.
4: А что, в кино, да?
5: Да.
4: С 6 августа. О, кстати, сегодня.
5: Ну, так четверг же. Тимур, у нас четверг, это в России день кинопремьер. И, кстати, там как раз тематика этого мультфильма связана с космосом. Я даже думаю Тимура затащить на этот мультфильм, потому что Тимур увлекается космосом. Я обожаю смешариков. Здесь как будто бы сошлись наши интересы. Можно, наконец-то, вдвоем сходить в кинотеатр.
4: О, тем более...
5: кто написал-то? Ты зачитал сообщение, даже не сказал, кто пишет.
4: Это Алла из Нижневартовска. Можно сходить, тем более времени скоро будет много свободного. Да? Ну, вне работы, я имею в виду.
5: Обязательно. Спасибо вам большое, Алла. Вы не просто написали, вы нам еще и фотографии прислали. И даже вы там не одна на этих фотографиях. Сынулю вашего видим. Впервые. Прекрасно, прелестно. Спасибо за рекомендацию. На самом деле, было у меня такое в планах сходить на смешариков, правда. Уже несколько дней смотрю и рекламу, и трейлеры, и все что угодно. Обязательно посещу. Выходные впереди, благо надо будет отдохнуть, да. А что касается других сообщений. Сергей пишет: ребята, здравствуйте, и подмигивающий смайлик. И мы вам подмигиваем, Сергей. У нас тут с Сергеем уже свои секретики, да? Всем здравствуйте, всем большой привет. Вижу, как сейчас вот Ирина из Урая появилась онлайн. По-любому напишет привет, Тимурчик и Маринчик.
4: Здравствуйте.
5: А мы будем искренне рады вашим словам. Ну что, я на самом деле вчера, когда выходила из эфира... подождите, про четверг-то я уже сказала, что сегодня хороший день под управлением Юпитера. Юпитер планета щедрая, очень удачливая, поэтому и четверги, вероятно, хорошие. Но еще мы по четвергам с вами что делаем? У нас же с вами...
4: Пьем кофе с корицей.
5: Свой клуб, да.
4: Я сегодня прям жадно-жадно пил кофе с корицей.
5: А что, ты все деньги мира захотел?
4: Ну, вообще, захотел.
5: Прикинь, сделать кофе, где 60% кружки просто будет насыпана корица, там, не знаю, 5 пакетов купить этой корицы, бухнуть и чуть-чуть сверху кофе.
4: Проконсультироваться у специалистов, вообще небезопасно ли это? Потому что очень опасный тренд был лет 5 назад, когда люди снимали себя для тиктоков, для всяческих. Они брали сухую корицу и целую ложку отправляли в рот.
5: И что очень сложно.
4: Сухую.
5: Да.
4: И они не могли ее проживать, потому что там сразу все пересушивалось, и, соответственно, нет-нет, начинались такие позывы, чтобы кашлянуть.
5: Конечно, это пыль попадала тебе.
4: Кашлянул. И тебе нужно сделать вдох. Угу. А во рту корицы еще полно, да. И ты делаешь вдох, и просто потом
5: крайне
4: начинается астма.
5: Крайне опасный тренд, крайне опасный. Повторять его точно не нужно. А вот добавлять щепотку корицы в кофе по четвергам очень нужно. Деньги приносят, говорят.
4: Привет из Пойковского.
5: Привет.
4: Вот вам доказательство, что Башкирия ближе всех к космосу. Даже поезда ходят. А там табло, на котором разные направления проходящих поездов. И один из них, 357-й, называется Уфа-Сириус.
5: Да.
4: Ну,
5: классно.
4: Типа
5: Сириус.
4: Я
5: поняла.
4: Ну, типа космос,
5: я поняла. Ну, круто. Михаил, спасибо вам за это А у нас сегодня тема космоса, да? Причем слушатели, не сговариваясь, Алла пишет про смешариков и космос, Михаил про поезд, который прям прямиком до Сириуса.
4: А еще пишет Михаил: по дороге от Уфы до Стерлитамака есть дорожный указатель, где написано «Марс 1 километр».
5: Да потрясающе. Вот почему тогда...
4: А Сникерс?
5: Сникерс в любом сетевом магазине.
4: Знаешь, что это?
5: Тима сегодня будет главным по дурацким шуткам, вероятно. Слушайте, недаром, теперь мне все стало понятно, недаром челябинский метеорит... упал...
4: Вот такая теория.
5: Да, мне кажется, он метил в Башкирию, но чуть-чуть промахнулся. И должен был улететь в Башкирию, в самый космический регион, но он чуть-чуть упал не туда. Ладно, давайте я...
4: Ребята, здравствуйте, пишет Сергей. А у вас, наверное, волосы дыбом и глаза на выкате от обилия корицы сегодня.
5: Нет.
4: У тебя волосы дыбом?
5: Я, как обычно, щепотку небольшую для
4: глаза
5: аромата.
4: Глаза на выкате у нас всегда.
5: Это Тимур сегодня там реально полпакета вылил зачем-то. У меня все стабильно в этом плане. Я вчера, когда уходила из эфира...
4: Я могу объяснить. Просто деньги мне пригодятся в ближайшее время. Они мне будут нужны.
5: Поэтому у тебя
4: Что
5: надежды
4: ты сидишь,
5: только...
4: махаешь
5: у тебя
4: головой?
5: Только на корицу надежды получается?
4: Ну, пока что да.
5: Пока что так. Ладно, я вчера, когда уходила из эфира, уже четвертый раз пытаюсь сказать эту мысль, никак не получается. Уходила из эфира и не успела рассказать вам одну новость. Обещала именно с нее сегодня начать эфир. Вот я запомнила это, зафиксировала. Даже напоминалку себе вчера поставила, чтобы не забыть. Поэтому рассказываю. У нас филологи в стране назвали самое трудно переводимое русское слово. Это то самое слово, которое очень сложно объяснить иностранцам, что оно обозначает.
4: Будем гадать. Я, честно, не смотрю.
5: Ну, попробуй, я не знаю, если у тебя получится. Просто...
4: И ты сказал, что это не бесперспективняк.
5: Нет, конечно.
4: Это прилагательное хотя бы? Давай так.
5: Это существительное.
4: Существительное, которое очень трудно перевести.
5: Иностранцам. Именно с точки зрения смысла этого слова. То есть русский человек его поймет, да, что такое. А вот любой иностранец, ему надо объяснять... Одним словом, у них нет такого понятия, как бы. Есть, может, смежные, близкие, банальные. А у нас вот есть такие словечки в русском языке.
4: Глубоководный.
5: Нет, это тоже легко перевести. Речь-то не в трудности перевода с точки зрения лингвистики, а с точки зрения смысла, понимания. То есть это такое глубокое слово, которое...
4: Родина.
5: Может понять только носитель...
4: Родина.
5: Носитель языка. Не, ну родина в других языках тоже имеется, хотя согласно отношению...
4: У них такого, наверное, нет понятия. У них есть понятие месторождения.
5: А у нас месторождение, это вон где нефть и газ.
4: О, кстати.
5: А у нас родина. Ладно, не мучайся, на самом деле, я тебе все расскажу. Тебе слово...
4: Авось?
5: Тебе... Нет. Нет.
4: А вот у Михаила такой вариант.
5: Ну, хороший вариант, на самом деле, но наверняка можно найти аналоги в иностранных языках.
4: Ну, типа рандом,
5: ну, что-то типа. Ну, какое-то можно. А здесь все-таки, ну, такое слово, действительно, исключительно
4: человек. Ну, давайте, просим, уже быстрей.
5: Я тебе хотела сказать, что это слово близкое тебе, особенно по осени, вот сейчас как раз.
4: Блин, хандра.
5: Вот в ту сторону мыслишь, правильно. Короче, это слово «тоска». Тоска, товарищи. Потому что это не просто чувство глубокой печали. Это и душевная опустошенность. Это сожаление об утраченном. Это внутреннее томление. Это что-то сжимающее, давящее. То есть вот тут и физические, и психологические, эмоциональные процессы.
4: А вот все остальные прям сильно переводятся, да?
5: Остальные практически все.
4: Ну, внутреннее давление, сжимающее, давящее.
5: Нет, это объяснение. То есть, чтобы рассказать иностранцу, что такое тоска, ему нужно много всего рассказать про это ощущение. И то не до конца поймет. Но каждый из нас, вот каждый, кто живет в России, он знает, что кто родился в России, он знает, что такое тоска, что это такое глубокое слово, которое включает в себя гораздо больше, чем просто сплин, хандра или грусть. Вот, и, как говорят филологи, именно слово «тоска» обладает такой палитрой смыслов, что становится просто отражением наших национальных особенностей характера. Ну, то есть другие люди, они, ну, на планете Земля, они тосковать не умеют, да? У них такого понятия даже нет.
4: Скучать почему-то, они могут печалиться почему-то.
5: Ну, вот и условно, когда иностранец изучает русский язык, доходит до слова «тоска», например, да, ему пытаются объяснить тоска, но это что-то типа там вот когда синонимы грусть, хандра и так далее. Но он просто как бы смысл пытается понять, ощутить он это никак не сможет, потому что это чисто вот наша тоска. Вот. Но это, по крайней мере, мнение филологов. В принципе, я с ними отчасти соглашусь. Наверняка есть и другие словечки, которые тоже сложно переводимы.
4: Ну, версия у наших слушателей тоже хорошая. Авось, да, хорошая была версия.
5: Авось хорошая, да.
4: Тут у Андрея есть версия, я не смогу озвучить в эфире, там три матерных слова, но на самом деле вот эти вот, конкретно вот эту конструкцию из трех матерных слов очень хорошо понимают на Западе. Ну, она такая, знаешь, клишированная конструкция на русском языке.
5: А, поняла. Это, кстати, есть такая известная актриса.
4: Вот я тоже про нее подумал, забыл. Она его процитировала на одном из шоу вечерних, по-моему, да? Американских.
5: Она, кстати, у нее корни российские, у этой актрисы, поэтому она хорошо, в принципе, многие... А, Мила Кунис, я вспомнила. Мила Кунис, она когда была на одном вечернем шоу, популярном американском, ее спросил ведущий, потому что знает о ее российских корнях, у нее, по-моему, мама русская. Мила Кунис, и она спрашивает, типа, он спрашивает, ты русский язык знаешь? Да. Ты же родом оттуда?
4: Это знаю. Какие знаю. Слова
5: ты знаешь? Ну, в основном маты.
4: Какое любимое у тебя слово? И вот она ему эту конструкцию.
5: Так причем, а ведущий еще говорит...
4: Это мем настало.
5: Это мем, но это очень популярное видео, у него миллионы просмотров на YouTube. И когда Милу попросили сматериться по-русски, она говорит, а это вообще законно? Это можно? Я же сейчас в прямом эфире телевидения буду материться. На что ведущий говорит, ну, это ж на русском никто не поймет, матерись.
4: И все поняли.
5: В итоге, да, все
4: Подожди,
5: поняли.
4: Вот пишут тут нам не Кунис, а Элизабет Олсен. Может, ты путаешь их?
5: Ну,
4: проверим, нет. Уточним и расскажем. Георгий пишет нам
5: Сейчас
4: сообщение,
5: посмотрим.
4: С которым я согласен. И правда, что в России очень много грустных людей. Вот эту конкретно конструкцию говорить не могу, потому что она созвучна с одной экстремистской. Но в целом даже такая песня есть, кстати.
5: Слушайте, я вот посмотрела только Элизабет Олсен. Нет, я не путаю, потому что... Может, это разные видео, но Мила Кунис точно. Вот то, что я сейчас рассказывала, это про нее. А вообще слово... А что вы сейчас говорили? А, про грустных людей. Вот как говорят, опять же, филологи, от того, что все иностранцы приезжают и говорят, что русские не улыбаются, на самом деле это вот не то, что мы все грустные и пессимистичные. Это вот как раз у нас есть такое качество души, как тоска. Мы о чем-то все время тоскуем. Поэтому это не грусть.
4: По дому.
5: Это тоска. Это наша национальная. Национальная наша особенность характера. Вот и все.
4: Уныние. Нет. Наверное. Сергей.
5: Не, уныние это как
4: долой
5: раз...
4: Долой уныние.
5: Уныние это про пессимизм как раз. А мне кажется, мы вообще в нашей стране, ну, реально оптимисты. Ну, вот в нашей стране без оптимизма не выжить, простите. Поэтому уныние не про нас.
4: Знаешь, я очень интересный человек. Мне, наверное, надо меньше сидеть в интернете, потому что я вот читаю слово уныние, у меня два мема на этот счет есть, понимаешь?
5: Да.
4: Один называется «Долой уныние всем», а другой называется «Не унывайте, пацаны».
5: Ну, второй даже я знаю. Это же Энджойкин, да?
4: Ну, он потом написал такой, как но, не трек, а маш... Ну, не помню, как
5: целом,
4: называется по-русски.
5: В целом, у тебя на любое слово найдется мем, поэтому, да, ты прав.
4: А ну, скажи какое-нибудь.
5: Слово?
4: Да.
5: Ну, тоска.
4: На этого нет у меня слова.
5: Значит, еще недостаточно, много сидишь.
4: Не то, что мем есть. Есть такая, знаешь, обзывалка детская. Ну, ладно.
5: Не понимаю, о чем речь.
4: Не суть.
5: Зато есть еще одна хорошая новость, как мне кажется, по крайней мере, я не нашла нас с вами в этой новости, а значит, она хорошая. Короче, тут синоптики уже делают свои прогнозы, наш гидрометеоцентр.
4: Ну, ты скажешь, не нашла нас в этой новости, типа черная икра подорожала до 150 тысяч рублей за килограмм.
5: Нет.
4: Ну, к примеру. А так как нас это не касается, то и не надо грустить по этому поводу.
5: Я про
4: проблемы
5: другое.
4: Богатых.
5: Да? Я про другое. Гидрометеоцентр наш уже подготовил прогнозы на осень, какая нас ждет осень в этом году. И вы знаете, там отмечены многие регионы, многие субъекты, даже некоторые федеральные округа, но вообще ни одного уральского региона, во-первых, и в целом УРФО не фигурирует. То есть там, где будет плохая погода или какая-то аномальная, низкая, холодная или наоборот, вот нас в этом списке нету. У нас такая ровная, стабильная осень на Урале будет.
4: Ты что, простудилась?
5: Не знаю, что.
4: Что у тебя голосом? Почему он так хрипит?
5: А потому что я про осень говорю.
4: А,
5: он подстраивается под осень
4: на
5: сразу.
4: На меня накатилось сегодня. У нас перед работой несколько таких больших кустов сирени. Одно даже практически дерево. И вот это вот дерево сирени. Это не венгерское, как и другой сорт. Раньше зацветает, раньше отцветает. Оно уже желтое. Почти.
5: Да, да.
4: Ну, наполовину.
5: А у нас возле дома береза вся желтая стоит. Маленькая,
4: да, но желтая. Грустно.
5: Да ладно?
4: Я думаю, поехал я куда-нибудь, где... Нет такой ранней осени.
5: Кстати, знаешь, каждый раз, когда вот 1 июня мы все радуемся во всех соцсетях, ура, впереди 3 месяца лета, у меня всегда в голове мысль, ну август же, давайте не будем считать. Август является полноценным месяцем лета только где-то на юге нашей страны. На севере август это уже предвестник осени, так или иначе. Вот даже сегодня в Югре такая погода, даже прохладная, что дыхание осени ощущается. Да, но тем не менее, на календаре это лето. Хотя бы этот факт должен нас еще радовать. Ну и, возможно, теплые денечки. А что я такая сейчас про теплые денечки? Мы же жаловались, просто ныли весь июль, что достала эта жара. Какие нам теплые денечки?
4: Человеческая натура.
5: Мы сейчас должны радоваться и говорить, слава богу, пришла прохлада.
4: На самом деле, прохлада это очень краткосрочная. Ночами до плюс 9 градусов будет опускаться столбик термометров по Югре, но уже начиная со следующей недели лето вернется на круги своя. Плюс 20, плюс 24, даже вижу вот такие прогнозы.
5: Вот это хорошая погода. 35, как
4: эту
5: было.
4: Эту неделю осталось, так сказать, переждать дождливую, серую, мрачную, как мне пишет телефон сегодня, изморозь. Вот, называется это, вот до сих пор пишет, изморозь, видишь, доказательства, показываю Марине мобильный телефон, +7 950 510 66 66, номер телефона, по которому, взяв в руки ваш мобильный телефон, можно написать нам, а мы тут со своих экранов ваши комментарии позачитаем.
5: Обязательно. С вами Тимур Полонин, Марина Штейникова, свои люди, мы с вами до 7 вечера традиционно. У нас, кстати, сегодня ожидается сразу несколько гостей, причем некоторые гости вот рождаются спонтанно, сегодня мы только узнали с утра, что они у нас будут, будем знакомиться. Мне кажется, интересный разговор получится, пока не буду все секретики выдавать.
4: Написал нам Сергей, вот новость, которая нас точно не касается, яхты подешевели. На самом деле, до смешного, но она нас касается. Мне постоянно выскакивает вот реклама в интернете, сижу там где-нибудь, может, на Яндекс.Почте. Выскакивает реклама, яхта, 1,5 миллиарда рублей. До сих пор не продали, но вот почему-то мне активно ее предлагают, как будто бы я тот самый спаситель, который придет и скажет, ну ладно, бог с ним, беру уже.
5: Это ты должен как-то внутри чувствовать, что вселенная намекает тебе на то, что ты вполне можешь когда-нибудь себе позволить.
4: Внутри чувствую ярость пролетариата, знаешь, вот такое я чувствую, потому что, значит, есть люди, у которых такая яхта, значит, есть люди, которые ее решили продать, и, значит, есть люди, которые считают, что 1,5 миллиарда рублей,
5: конечно,
4: это вполне себе такая вот сумма, которую можно принести и отдать за что-то.
5: Ты в Сочи, пожалуйста,
4: не слетал? За там населенный пункт, например.
5: Слетай в Сочи, посмотри, разные яхты там можно увидеть. И не такие, мне кажется, и покруче можно. Конечно, как все, ну, во все времена, мне кажется, были люди, которые могут позволить себе такие вещи. Ладно, у нас музыка, далее мы вернемся в середине часа с новостями.
0: Свои люди.

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 34 67 33 09 09 33 09 09.
3: Вечерами после смены я за руль быстрее бегу. В «Автолиге» я поездку по пути домой возьму.
4: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Сегодня увидела две новости. Они про мобильную связь и про интернет. Как будто бы одна за другой, прям, ну, можно их логично обсудить одну за другой. Начну я с того, что у нас операторы связи в России за последние 10 лет увеличили тарифы в 26 раз.
2: Не для всех.
1: А для кого?
2: Да, для сообщений, которыми...
1: Ты про банки?
2: Пользуются банки. Вот
1: да.
2: Для них 26 раз.
1: Я сейчас скажу. Это просто отсюда вытекает.
2: Для нас-то нет.
1: В смысле,
2: у тебя сколько 10 лет назад стоил тариф?
1: Не так, как сейчас.
2: Сколько 10 лет назад стоил тариф?
1: Это 2016?
2: Да, 2016.
1: Рублей 250.
2: Сейчас сколько стоит?
1: Но учитывая, что я с него ушла, в районе 1000, то, с которого я ушла.
2: Сколько раз это?
1: В 4.
2: Не 26 же, правда?
1: Не 26.
2: Ну, поэтому это не касается всех и каждого, это касается именно вот сообщений, которые нам приходят от операторов. Разные сообщения, банковские, смс-ки. Смс-ки, это нам, не знаю, какие-то информационного
1: Все
2: характера.
1: Правильно.
2: То есть это для бизнеса тарифы выросли в 26 раз. Но я думаю, что это проблема не наша, это проблема банков. Неужели там они миллиарды платят за смс-оповещение?
1: Подожди, а мне кажется, это как раз та история, когда тот, кто обратил на это внимание, может быть, как-то повлияет на это. Потому что, когда россияне жалуются на повышенные тарифы, ну, ничто не меняется. Бывали такие точечные истории, когда ФАС там каким-то операторам говорил: товарищи, вот здесь надо уменьшить, здесь вы перегнули палку. Но это реально точечно. Это, типа, до 10 раз за последние годы. А сейчас на это обратила внимание Ассоциация банков России. То есть это ассоциация, куда входят российские банки, которые действительно делают рассылки.
2: Они свои собственные интересы будут отстаивать. Нас это вообще не касается. Ну, может быть, знаешь, как это нас касается, когда вот банки повышают стоимость обслуживания карт наших банковских и мотивируют это тем, что это компенсация за смс-оповещение, то самое пресловутое. Хотя банки многие, они уже давно перешли не на смс-оповещение, а на пуш-уведомления. И смс-ки приходят только в том случае, если интернета, к примеру, нет или сигнал слабый, тогда приходит смс-ка, что списание такое-такое, это столько-то денег,
1: мне,
2: столько-то
1: кстати,
2: осталось.
1: В последнее время вот эти смс-ки от банка приходят чаще, чем пуш-уведомления. Что говорит лишь о том, что мобильный интернет не сильно стабильный. Вот про стабильность интернета как раз следующая информация. Сейчас я про нее расскажу. У нас тут эксперты проанализировали за июль. Июль прошедший. Посмотрели сессии, вот эти пользовательские сессии в мобильных сетях. И выяснилось, что только треть подключений к мобильному интернету в июле работала без ограничений. Но это, кстати, зависит еще от региона. Сейчас я по регионам пройдусь конкретно. Но в среднем, усредненный показатель, только каждое третье подключение, оно вообще случалось, работало. Не по белым спискам, а просто человек имел доступ к интернету. В остальных случаях пользователи были доступны лишь вот эти самые сервисы из белого списка Минцифры. Сильнее всего мобильный интернет ограничивают, логично, в приграничных регионах, это понятно. Здесь как бы проблем никаких не вижу. Не
2: да будет. И во всех, ладно, хорошо, не во всех, но в большей части давно сейчас регионов России есть какие-то ограничения. Они не тотальные, они носят такой локальный характер и ограничивается мобильный интернет возле критически важных объектов. Вокзалы,
1: да.
2: Аэропорты.
1: А вот приграничные регионы, про которые начала говорить, Брянская, Курская и Белгородская области, там в июле без ограничений проходили около 10% сессий, то есть 90% было ограничено, недоступно. В Москве и Московской области около 50%, в Петербурге, кстати, еще меньше 40%, то есть там глушат мобильный интернет даже активнее и чаще, чем в Москве. Ну, Ленинградская область, примерно такой же показатель. А теперь попробую угадать, где, по данным вот экспертов, больше всего как раз подключений без ограничений фиксировались.
2: Ну, а как угадать? Это нужно...
1: Тут даже по географии.
2: Восточная часть России.
1: Совершенно верно. Чем ближе к Дальнему Востоку...
2: Хочется точечно, пусть Чукотка будет, например.
1: Ну, нет, кстати. Магаданская область, Еврейская автономная область и Тыва. Там больше 70% подключений без ограничений было. Вот. У нас на Урале где-то что-то среднее.
2: Про Тыву сегодня новость читал, она никак не связана с мобильным интернетом, но интересное тоже. Короче, погнались сотрудники госавтоинспекции за пьяным трактористом. Они узнали, что он пьяный потом, когда он начал уходить от них на тракторе. Вот они за ним гнались, и когда выехали на безлюдное место, пришлось даже открывать огонь, по колесам стрелять. А в итоге повредили ему там все покрышки, трактор уже просто не мог двигаться, он выбежал и побежал в лес. Они его догнали, скрутили, продули его, выяснилось, что он пьяный. При этом это четвертый уже эпизод за последние там несколько лет, когда вот его ловят пьяным.
1: Конкретно этого мужика?
2: Конкретно этого мужика. 37 лет ему местный житель. Его сейчас хотят далеко и надолго как бы оградить,
1: чтобы,
2: от общества.
1: Чтобы пятой погони не случилось. Вот. Правильно? Раз четыре раза уже подобное было. Вообще, ты правильно заметил, что Тыва в последнее время как-то в СМИ фигурирует все чаще. Помните, я вчера говорила о том, что премьер-министр наш Михаил Мишустин напомнил, что в следующем году появится уже свой первый отечественный МРТ. Наш Росатом сейчас над ним работает. И где он это сказал? В Тыве, будучи в рабочей командировке в одной из местных больниц. Плюс ко всему, в эту республику вот накануне приезжал Сергей Кравцов, а это министр просвещения. Mm-hmm. И оттуда тоже много информационных поводов рассказал. Я вот думаю, а что там такого в ТВ, что все туда? И премьер-министр, и министр просвещения, и министр здравоохранения Мурашко.
2: Рассказывать, что там
1: все за последние. Ну да, что, почему это центр притяжения сейчас?
2: Очень патриотичный регион.
1: Окей, так совпало просто, что
2: так
1: там сейчас...
2: Так совпало просто.
1: Хорошо.
2: Наверное.
1: Я просто замечаю вот эту, знаешь, тенденцию, что из ТВ приходят новости федерального масштаба, там тот или иной министр. Я вот думаю, а почему именно сейчас именно в ТВ все? Вдруг.
2: Мне тут смс-ка пришла от банка, кстати, вот слушатели делятся. Михаил написал, тариф подняли на 50 рублей, а на безлимит стоил 100, а сейчас 200. Это МТС. Если ограничивают, почему не делают перерасчет? А это, может, еще раз обсуждали, почему не делают, потому что не хотят.
1: Нет, когда к нам приходили специалисты...
2: Да, это тоже такая байка из хлеба. Вот, можете написать нам обращение, там, в обращении указать, что не было, не то, чтобы не было интернета, они говорят, не пишите, что у вас... не было интернета, или там качество было плохое, что услуга не оказана. То, за что я плачу, я не получаю этой услуги. Это если в Роспотребнадзор мы имеем в виду.
1: Какая услуга? Нам посоветовали в Роспотребнадзоре писать, что оператор, когда вы подключали тарифы, обещал определенную скорость. Сейчас этой скорости нет. И вот за это вернуть деньги можно. Вот это тот самый случай, когда ни один оператор не имеет права отказать
2: в
1: компенсации.
2: Если напишите, что у меня не было возможности зайти на какой-то там вот сайт, оператор скажет, это не по нашей вине. Да. Это ограничение по линии.
1: Мы
2: там,
1: вам предоставляли ту мобильную
2: связь. ФСБ, Роскомнадзор.
1: А те, кто глушили, ограничивали, это не мы. То есть здесь вы будете проигравшей стороной. А если вы напишете, что мне обещали одну скорость соединения, а она была совершенно не такая, то здесь уже никто вам отказать не сможет. Нам так в Роспотребнадзоре, вот специалисты в прямом эфире говорили.
2: Добрый день, от Екатерины. Попробуйте перенести номер на другого оператора. Сразу предложат уникальные предложения от вашего оператора. Но не работает, Марина.
1: Но
2: предлагала.
1: Это у меня не работает. При том, что вот то, что...
2: Ее там забанили на пожизнь. Даже трубку не берут. Она звонит, какой-то вопрос решит.
1: Давно не звонила, надо
2: попробовать. Знаете, как делать? У нас Городского сейчас звонит, чтобы трубку взяли.
1: Но вообще, Екатерина, то, что написала, очень многие нам слушатели писали подобные комментарии, и очень многие этим лайфхаком пользуются. То есть, как только кончается терпение у людей, они сразу говорят, что все, ухожу к другому оператору, и это моментально работает. У меня, кстати, с одним банком так было.
2: Подняли тариф на 101 рубль, вот неделю назад на 101 было 609, сейчас 710. Нет бы, на 100 рублей ровно, не, на 101. Ну ладно, ничего страшного. А что делать? Жалко, конечно, лишние 100 рублей отдавать. Но ничего не поделаешь. На другого оператора там условия плюс-минус такие же.
1: Ну это очень же прям, как 100 с лишним рублей за раз.
2: Не в пределах инфляции, да?
1: Ну как будто бы да.
2: Ну как будто бы этим ФАС должна заниматься.
1: У меня такое ощущение, что...
2: Они занимаются, они что-то там активно, мы проверим, мы там посмотрим, мы все вернем на круги своя. Но это же ежегодная история. Каждый год повышают, и не в пределах инфляции.
1: Да.
2: Хотя, может быть, у них и нет обязанности повышать именно на уровень инфляции. У них же есть какие-то свои, например, умозаключения, почему они это делают на 101.
1: В последний раз они объясняли это тем.
2: Устаревает оборудование, мы переходим на 5G, у нас ограничения, у нас то, все, 5-10, вот по такой причине.
1: Что типа вот мы 20 рублей условно за превышение в рамках инфляции, а вот все остальное нам надо обновлять сети, все такое. Как будто бы эти объяснения ФАС устраивают.
2: Вот рады за Екатерину, пишет, у меня сработало с 1100 рублей на 400.
1: Класс. Что за оператор? Напишите. Просто любопытно. Не для эфира, напишите мне.
2: Добрый день, наконец-то прохладно. Комфортная температура. Ура, пытьях. Александр, плюс 19.
1: Да, наконец-то. Вот видишь... Кто-то радуется погоде, это здорово. А то у нас вот это непонятки. Была жара, недовольные были. Сегодня ветер, сидим в...
2: Сегодня ветер. Ну, говори ветер тогда.
1: Сегодня ветер. Я даже Тимуру говорю, срочно закрывай все окна, холодно. Нам непонятно, никак не можем определиться, чтобы комфортная температура была. Так, ладно, в очередной раз поругали мобильных операторов. Хорошо так стало, да, на душе?
2: Нет, честно говоря, нет.
1: Ты чуть-чуть высказался, кто хотел.
2: Честно говоря,
1: о чем хотел.
2: Просто надоело вот это все.
1: А вообще...
2: вот бы жизнь такая была, чтобы вот не было повода, значит, ругаться. Постоянно хвалить, да. Вот сегодня пришла смс-ка. Вот представь такой счастливый эфир. Приходишь,
1: где-то
2: говоришь,
1: в параллельной вселенной.
2: Сегодня,
1: да?
2: Пришла смс-ка, что было 600 рублей, а теперь 400. Потому что, ну, подешевело все. Потому что наши, не знаю, там, специалисты начали внедрение наших технологий отечественных. У нас от импорта мы отказались, перешли на наши отечественные комплектующие.
1: Дешевле?
2: Соответственно, благодаря развитию вот наших отечественных комплектующих у нас теперь новые вот эти вышки 6G, которые позволяют нам просто за копейки ставить по всей стране связь. У нас вообще в каждой деревне, даже там на краю Северного Ледовитого океана стоит деревня 15 домов, и то там есть интернет, и поэтому благодаря сокращению сдержек вот мы решили обрадовать наших пользователей и на 50% снизить им тарифы.
1: Прикиньте, где-то в параллельной вселенной сидят Марина и Тимур и каждый день рассказывают классные новости. Вот такие, как Тимур сейчас сказал.
2: Угу.
1: И в этой параллельной вселенной все настолько хорошо.
2: И ржут еще и говорят, а прикиньте, где-нибудь параллельная вселенная есть, где наоборот все плохо.
1: Да.
2: Кошмар, как там жить вообще? Где да. каждый раз повышают тарифы. Ну
1: да.
2: Что за бред? Кто так живет?
1: Я более того, я... Вот свято верю в то, что эта параллельная вселенная где-то существует. И все мы там немножечко другие в этих параллельных вселенных.
2: Финансовые новости мы продолжим.
1: И не только. У нас вот я же только что сказала, что из ТВ приходят новости, связанные со сферой образования, потому что министр просвещения там был
2: накануне. А ну давай сферу образования.
1: Там очень много новостей из сферы образования. И, кстати, у Тимура сегодня они даже интереснее моих. Будешь нам рассказывать.
2: Ну, так обычно не так, что...
1: Но я... Поспорим. Но я свои тоже обязательно расскажу, конечно.
0: Свои люди.

0: реклама.
1: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Мне позвонил сотрудник управляющей компании, сказал, что замена домофона – срочное дело. Попросил продиктовать код из СМС для идентификации. Я уже почти начала диктовать, но рука дрогнула. Положила трубку. Позже, позвонив в свою управляющую компанию, я узнала, что так действуют мошенники.
7: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. Через этот код мошенники могут получить доступ к вашему банковскому приложению. Помните, код из СМС – это ключ от вашего кошелька. Будьте бдительны. Никогда и никому его не говорите.
8: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
9: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
10: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
11: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Так, вот комментарий, который звучит так. Олсен, Олсен.
2: Это, наверное, все. Это все о том, что в начале часа мы обсуждали, да? Ладно, я, наверное, пойду сейчас найду то видео с Милой Кунис.
1: Найди в качестве пруфа. Скинем всем сейчас.
2: Или мне что-то вообще показалось? Ну, я же четко помню, что там была Мила Кунис в этом ролике. Прикиньте, а это где-то в параллельной вселенной сейчас происходит.
1: Знаешь, это эффект Мерфи. Всем нам кажется, что это Мила Кунис, а на самом деле нет.
2: А на самом деле другая актриса. Ладно, я проверю.
1: Михаил пишет, вот-вот, сплошная тоска цен и тарифов. А что у нас с интернетом? Потому что у нас с таким опозданием идут комментарии по тем новостям, которые мы обсудили уже полчаса назад. И я только что заметил, что половина сайтов в российском сегменте интернета, .ru, не открываются ни у меня, ни у Марины. А еще Марина мне сообщала так за эфиром не так давно, что сегодня прошла какая-то мощная волна блокировок VPN-ов всяческих, да, российских. Может быть, там идет борьба Роскомнадзора.
2: Да. Вообще,
1: добра со злом. Ну, конечно же, добро Роскомнадзор.
2: Накануне писали федеральные СМИ, что 20 крупнейших VPN-сервисов, популярных в России, их заблокировали. Вообще-то история, она как бы постоянная, то есть их каждый день блокируют, появляются какие-то новые, старые блокируют и так далее. Но сейчас вот, по крайней мере, в ту двадцатку, которую накануне заблокировали, попали какие-то очень популярные, которыми пользовались многие россияне. И сегодня это тоже продолжается история. В федеральных СМИ также пишут, что очередная зачистка началась. Вот, и, возможно, это связано в том числе и с интернетом. Я имею в виду с какими-то обычными сайтами, которые каждый день открываются. Сегодня действительно на работе у нас, скажем, второй сайт рабочий, с которым мы каждый день как-то взаимодействуем. Новости там находим. Он реально просто тупо не открывается. А вот ты зачитал комментарий Михаила и даже не обратил внимания, что там слово «тоска» выделено большими буквами. Это как бы отсылка к тому...
1: Ну, там и слова «цен» и «тарифов» тоже выделено.
2: Но слово «тоска» — это отсылка к тому, что мы обсуждали в начале часа. Что слово «тоска» — самое сложно переводимое иностранцам русское слово. Вот. Так, что я хотела? Про образование. Давайте про образование. Во-первых, у нас... История продолжается с олимпиадниками и стобальниками. Помните, мы как-то пару недель назад рассказывали информацию, там один молодой человек, абитуриент, в Москве учится этот парень, и он 3 ЕГЭ сдал на 100 баллов, соответственно, он 300-бальник, не смог поступить в вуз своей мечты на бюджетное место, потому что там все места заняли олимпиадники. Мы тогда это обсудили и немножечко расстроились за парня, потому что для чего тогда стремиться к этим 100 баллам, для чего получать красный диплом, золотую медаль, чтобы в итоге не поступить на бюджет. Для чего все эти усилия были, которые парень за последние годы там сделал?
1: Ну и вот, не только мы обратили на это внимание, еще и в Госдуме депутаты некоторые обратили, в частности, предлагают пересмотреть льготы для победителей олимпиад, то есть подкорректировать список олимпиад. Ну, условно, там, Дербентская городская олимпиада, может быть, не будет считаться, а вот олимпиада, которая на уровне Северокавказского федерального округа, да, и победитель этого, или там, не знаю, на уровне УРФО будет считаться, на уровне ПТЭХа не будет. Ну, к примеру, я сейчас честно не знаю, как они там квалифицируются и классифицируются. Можно ли выиграть какую-то районную олимпиаду и только благодаря этой победе поступить на бюджет. Но проблема, она такая есть. Ее заметили депутаты. Например, Комитет Госдумы по науке и высшему образованию. Там говорят, что поводом для вот этого вот разбирательства и переформатирования этого всего стал случай, когда абитуриент набрал 310 баллов и не прошел на бюджет. То есть это не просто 3 экзамена по 100, а это еще и 10 баллов за дополнительные активности.
2: Да.
1: Возможно, там волонтерская деятельность, возможно, какой-нибудь значок ГТО, возможно, там красный диплом или еще что-то, но тем не менее, чтобы набрать лишние 10 баллов, нужно дополнительно стараться как-то, какие-то факультативы.
2: Слушайте,
1: и не попал на бюджет. Ну, это же бредя, это же, типа, ну, бред.
2: Бред. Ну, по крайней мере, еще раз говорю, насколько ребенку должно быть обидно, если он всю просто, все последние годы стремился к этим 100 баллам, все положил на стол и учился постоянно для того, чтобы поступить на бюджет и себя порадовать, и родителей, и в итоге, ну, для чего все эти усилия? Правда, бред какой-то. Ну, и, кстати, у нас не первые уже материалы появляются на эту тему. В прошлом году

0: вот я сейчас на российской газете читаю, да, был материал. В этом году некоторые телеграм-каналы и СМИ даже, ну, я, ну, такие СМИ, которые я особо не читаю, но вот российской газете доверяю. Короче, начинает тема такая обсуждаться, которую Тимур нам не так давно тоже намекал, как будто бы, что вокруг некоторых олимпиад сформировался теневой рынок целый. И вот, по крайней мере...
1: Да, ну, это моя субъективная оценка, что гораздо проще купить, угу, ну, в кавычках, какой-то результат по олимпиаде, чем 300 баллов по ЕГЭ.
0: Ну, вот российская газета еще в прошлом году это писала, о том, что в России действует целая индустрия по продаже призовых мест на олимпиаде.
1: А что вы мне голову морочили? Вот я помню, час мы ругались с тобой.
0: Угу.
1: Ты утверждала, что ну нет, нельзя, там что-то. А я говорил, ну давай подумаем.
0: Я просто, во-первых, мы до сих пор с тобой не выяснили, если, например, победил человек в олимпиаде городского уровня, это уже считается для поступления? Это немножечко другая история. Как будто бы на федеральном уровне, по моим личным ощущениям, ну там же приходят все участники, и как-то это все должно быть прозрачно. Но опять же, я видите, не сильна в коррупционных моментах и в теневых рынках всяких, поэтому как все это могут делать, я не знаю.
1: Ну как могут делать? Те, кто проверяют, например, попадает им бланк абсолютно пустой, с твоей фамилией. Они такие, о, это ж Полунин. Помним такого. Михаил пишет, ну вот, и у абитуриентов тоже тоска.
0: Тоска, да. Слушайте, тоска просто слово дня.
1: Подходит.
0: Слово дня. Вот как, знаете, как назовешь корабль, так он и поплывет. С чего началась сегодняшний эфир, так и новости все какие-то тоскливые. Но вообще, опять же, пишут некоторые телеграм-каналы, что там до 200-300 тысяч рублей стоят некоторые дипломы по олимпиаде. В итоге олимпиадники для поступления набирают там минимум какой-то на ЕГЭ, а выпускники, которые набрали 300-400 баллов по тем предметам, да, которые нужны им для поступления, и они их и набрали, они не могут поступить.
1: Слушай, а тут вот пруф пришел от Ивана.
0: Так, какой?
1: Ну, открой, посмотри. Есть же еще у тебя 30 секунд времени. Кто эта девушка, которая ругается?
0: Ну, это не Мила Кунис.
1: Это не Мила Кунис.
0: Иван заморочился, нашел. Спасибо большое, Иван. Я сейчас...
1: И видео, да, подписано, что Элизабет Олсен ругается матом.
0: Мы сейчас посмотрим за эфиром, потому что...
1: Скорее всего, не Мила Кунис.
0: В эфире я не могу. Но я попробую найти что-нибудь подобное с Милой Кунис. Но я же ее видела.
1: Чтобы отбрехаться как-нибудь.
0: Но я же ее видела, я же ее помню.
1: Это эффект Мерфи. Ладно, ждем гостей в начале следующего часа, после новостей вернемся.
0: Которые, надеемся, разгонят тоску.
2: Свои люди.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югорский госуниверситет расширяет международные связи. В Сургуте не поделили дорогу велосипедисты и водитель средства индивидуальной мобильности. В Урае запустили традиционную благотворительную акцию к 1 сентября. Югорский госуниверситет выходит на новый уровень международного сотрудничества. ВУЗ заключил соглашение с ТВ БРИКС. Документ подписали ректор ЮГУ Роман Кучин и гендиректор медиасети и главный редактор Жанна Толстикова. Цель совместной работы – подготовка инженерно-технических и управленческих кадров для стран БРИКС и глобального юга, а также укрепление престижа российской системы образования. Кроме того, проект призван развивать связи между университетами Азии, Африки и Латинской Америки. Отмечу, сейчас среди партнеров ТВ БРИКС в сфере образования насчитывается более 30 учреждений из России, Бразилии, Индии, Китая, Ирана, а также ЮАР, Эфиопии, Кубы и Непала. Госавтоинспекция Югры напоминает, дорога не прощает невнимательности. Накануне в Сургуте 44-летний велосипедист выехал на встречную полосу и допустил столкновение с 47-летним водителем средства индивидуальной мобильности. В результате оба участника аварии получили травмы. Всего за минувшие сутки на югорских трассах зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадали 5 человек. Задержано 13 автомобилистов с признаками опьянения. Еще около 120 привлечены к ответственности за другие грубые нарушения дорожных правил. В Урае снова объединяются добрые сердца. Запущена традиционная благотворительная акция. Горожане помогают собрать детей в школу. В подготовке учащихся к 1 сентября участвуют организации, индивидуальные предприниматели и просто неравнодушные жители. В пункты приема приносят канцелярию и школьную одежду. Все это передают детям из многодетных и малоимущих семей. В текущем году помощь получат порядка 140 ребят. К слову, вещи принимают в Уральском комплексном центре соцобслуживания населения. Здесь же семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут получить единовременное пособие. На каждого первоклассника полагается почти 8 000 рублей. Комментирует главный специалист, эксперт отдела соцобеспечения, опеки и попечительства Ирина Энзель.
2: Одно из условий должно быть 10 лет постоянной прописки в округе, плюс совместное проживание с ребенком, и доход семьи не должен превышать 2 прожиточных минимума на каждого члена семьи. Кроме того, они могут обратиться за данным пособием до конца календарного текущего года.
1: И последнее. Масштабная цветочная композиция «Улыбка Севера» появилась на железнодорожной станции Нягани. Ее создали для участия во всероссийском конкурсе «Перрон». Проект объединил не только работников вокзала, но также ветеранов отрасли, волонтеров и школьников. Главным элементом экспозиции стала стела с символикой города, окруженная цветами и декоративным оформлением, отражающим единство России и Югры. Несмотря на сложные погодные условия, мастерам удалось создать яркое общественное пространство, которая уже стала популярной фотозоной для пассажиров. Для гостей также подготовили интерактивный QR-портал с информацией об истории Нягани и концепции проекта. Отмечу, конкурс продлится до конца августа. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомол. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова, имеют свое мнение, называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на Радио Югра.
4: В эту субботу...
5: Подожди, что ты? Во-первых, здравствуйте, новый час.
4: В эту субботу, 8 числа, мы наконец-то займемся с Мариной физкультурой.
5: А еще к нам наконец-то...
4: Впервые за этот год.
5: Ну, впервые за лето, наверное, да? Серьезно так займемся. А еще к нам наконец-то пришел гость. Мы сегодня обещали несколько гостей в эфире. И у нас, кстати, на нашего гостя большие надежды. Я сказала, надеюсь, придет гость и развеет тоску. Вот сейчас постараемся это сделать. У нас в эту субботу, как сказал Тимур, пройдет уже 14-й по счету фестиваль ВТБ «Сибирское здоровье». И, по сути, в рамках Дня физкультурника это будет главное такое крупное спортивное событие. И сегодня у нас в студии в гостях вице-президент ВТБ, управляющий банком в Югре Виталий Масунов. Виталий, здравствуйте.
6: Да.
5: Ой, а подождите.
6: Уважаемые ведущие.
5: Я вам микрофон забыла включить, вот сейчас включила. Видите, у меня сегодня какой день.
6: Да. Добрый день, уважаемые ведущие, а также все слушатели радио Югра, которые сейчас...
5: У приемников.
6: Нас слушают, да.
5: Добрый день вам тоже. Мы тут просто первый час эфира обсуждали со слушателями всякие такие, знаете, поводы.
4: Тоскливые
5: в основном. И мы сказали с Тимуром, сейчас к нам придет Виталий и всю тоску разгонит. Потому что мы будем говорить про прекрасный повод. Как тут вообще может тосковать?
4: Ладно, фестиваль «Сибирское здоровье», 14 лет, да, и 14 лет ВТБ поддерживает этот фестиваль. Что изначально побудило, ну вот, стать... Ну, то есть, в этом проекте.
5: Да. 14 лет назад вы решили вплотно этим фестивалем заняться, организовывать его и так далее. И вот 14 лет уже это все длится. Ну, то есть, прям зацепило вас, да? Расскажите, как это все начиналось.
6: Да, наверное, немножко нужно рассказать об истории такого замечательного, прекрасного спортивного праздника, который мы проводим. Ну, мы его не поддерживаем, мы его сами организовываем. Поэтому в далеком 2013 году, когда еще был Ханты-Мансийский банк, мы решили провести такое спортивное мероприятие для клиентов нашего банка.
5: Потом, а, только для клиентов?
6: Да.
5: Начиналось все с клиентов?
6: Да, угу. Да. Потом правопреемником стал банк «Открытие», помните такой?
5: Помним.
6: Ну и сейчас вот уже с 2024 года, опять же, правопреемником стал банк ВТБ, и сохраняя вот эти самые традиции, мы продолжаем этот спортивный фестиваль.
5: Угу.
6: Да, совершенно верно. И суть его заключается в первую очередь, что, конечно, мы его организовываем сами и для наших корпоративных клиентов. Фестиваль за это время уже набрал популярность, его все ждут, и клиенты нашего банка ждут это мероприятие. Это командное мероприятие, и вот на сегодняшний день уже предприятие организации города Ханты-Мансийского округа больше 32 предприятий заявилось.
5: 32
6: на...
5: уже?
6: Да.
5: Обалдеть.
6: Уже 32.
5: Мы сейчас про вот эти предприятия отдельно поговорим, но вы вот несколько раз сказали клиенты банка, а если кто-то не является клиентом банка, мы же все равно идем и вместе с вами занимаемся спортом. Это же для всех
6: желающих? Да, я тогда подробнее расскажу. Смотрите, есть у нас... можно, да, и как физическое лицо просто прийти. Там будут специальные такие зоны, где ты как... Ну, как просто человек, житель города Ханты-Мансийска, можешь прийти, принять участие в соревнованиях. Но есть командные виды спорта, вот как раз именно по командным видам спорта выступают наши корпоративные клиенты. Из командных видов спорта это футбол, волейбол, стритбол, эстафета. Да, вот такие, наверное, где мы вручаем призы победителям, там идут соревнования. Вот, а кроме командных видов спорта есть индивидуальные, да, вот где мы можем... уже как любой житель города, там, либо нашего города, либо округа, прийти, то есть это шахматы, это дарс, это гиревой спорт и прочие такие вот индивидуальные виды, и поэтому он как бы и как корпоративный, все-таки как для просто людей, которые могут прийти. Но в этом году мы еще наполнили, да, в этом году у нас совпадает с днем, ну, вернее, мы так решили с правительством нашего округа, с городом Ханты-Мансийском, с администрацией, чтобы объединить два этих прекрасных, замечательных спортивных праздника в один, и как раз на 8 августа,
5: день физкультурника,
6: поэтому мы просто хотим сделать его более масштабным, более грандиозным, планируем вообще более 2000 участников посетят,
5: да, привлечь. Это вы опираясь на опыт прошлых лет, да?
6: Да.
5: Понимаете, что это реально собрать такое количество.
6: Да.
5: И зрителей в том числе. Про зрителей тоже сейчас отдельно поговорим. Вообще, в этом, вот краткую справку читала про фестиваль этого года. У вас там больше 40 локаций будет заявлено. И очень какие-то интересные направления. Я сейчас даже вот их зачитаю из этой информационной справки. Ну, помимо футбола, волейбола, стритбола, которые нам всем известны, есть такие, как, например, бочча, корнхолл, джаколо. Это, простите, что такое?
6: Да.
5: Ну, правда, я никогда не участвовала в чем-то подобном. Вкратце можете рассказать, что это за необычные такие дисциплины?
6: Да, но это такие виды дисциплин. Это организует... Мы привлекаем партнеров, которые участвуют. И вот как раз определенные виды спорта, они как бы развивают. У нас будет выступать хоккейный клуб «Югра», они будут ставить ворота, да, то есть это зона площадки будет хоккейного клуба «Югра», всеми нами любимого.
5: Круто.
6: У нас будет...
4: Ну, это открытая территория?
6: Да, да, да.
4: То есть а это... как они будут, ну, лето же, я имею в виду. А
6: шайбы будут, ну, такие мячики будут, кушки, мячики и ворота. А, ну, давайте так.
5: Летний хоккей.
4: Вариант.
6: Да, да, любителей хоккея лето не может остановить от такой замечательной, прекрасной игры.
5: Ну, у нас... можно будет пообщаться, получается, с хоккеистами,
6: конечно,
5: сфотографироваться.
6: Конечно, конечно. Ну, хоккеистов не будет, но мячики позабивать клюшкой в ворота, это, да, это очень востребовано у детей, да и у некоторых взрослых, наверное, тоже. Поэтому это всегда... У нас будет фехтовальный клуб на острие, так, то есть это со шпагами. У нас будут гимнасты, вот такие показательные соревнования. А вот то, что вы сказали, такие экзотические, да, виды спорта, которые, наверное, не многие даже и слышали.
5: Да,
6: да, есть, потому что, ну, они интересны, это в большей степени игровые. Для детей, наверное, для родителей, чтобы, ну, не просто как бы зрители могли... не только там смотреть за своими близкими, родными, которые выступают, да, или просто хорошо провести время, но и для того, чтобы сами поучаствовать вот в таких видах интересных и, может быть,
4: выиграть,
6: открыть, да.
5: Что-то новое для себя.
6: Да, открыть что-то новое. Но вот, например, боча — это игра на точность. Она примерно как близкая, что-то напоминает боулинг. И вообще это официальная параолимпийская игра. То есть ты кидаешь мячик, нужно подкатить свои мячики максимально близко, там, условно говоря.
4: А, вот это я люблю.
6: К,
4: это...
6: да, главному мячику.
4: Кёрлинг.
5: Ну, подобие, ну, что-то,
4: только,
5: да, похоже. Да.
4: Без льда.
5: Да, да, да. Прикольно, так. А корнинг, пол?
6: Да, а корнинг — это две досочки с отверстиями, тканевые мешочки. Нужно вот этими тканевыми мешочками попасть, которые набиты гранулы.
4: Ой, прикольно.
6: Нужно попасть вот в эти лузы.
4: Но ты их, Марин, далеко становишься и кидаешь, короче.
6: Да, да,
4: ящик,
6: да, да,
4: ящики,
6: да,
4: отверстия.
6: Дырочка, все верно, прикольно, да. Только ящик под углом, вот так вот, под 45 градусов.
5: А вы сами пробовали в этом поучаствовать? Или вы тоже впервые вместе со всеми с нами будете?
6: Да, я тоже буду впервые участвовать.
5: Прикольно. Много открытий выходные у нас ждет. А джакол, вот еще что такое, можете объяснить?
6: Джакол — это тоже такая доска с разными лузами, которые имеют разное количество очков. В каждой луже подписано и две деревянные шайбы, и нужно вот закрыть на этой доске вот этими шайбами эти лузы.
5: Короче, это надо пробовать.
6: Да.
5: В теории вроде чуть-чуть понятно, но надо прийти и на практике все это протестировать.
4: Есть еще фиджитал соревнования.
5: Да,
4: вот
5: в программе
4: вот новомодные, наверное, для детей.
6: Да, ну это, да, это уже фиджитал спорт, это сочетание цифровых технологий реальным спортом, угу, тоже набирает популярность. Соревнование будет по фиджитал футболу и хоккею.
5: А, то есть немножечко, да, в комп поиграли или в приставку, да, потом пошли, реальный мяч попинали.
6: Да.
5: И в хоккее то же самое. Прикольно.
6: Да.
5: На самом деле фиджитал спорт сейчас крайне у нас популярный.
6: Да, набирает обороты.
5: Развивается,
6: да.
5: И игра, кстати, один из флагманов в этом смысле, поэтому круто, что вы тоже включили это в фестиваль этого года. А еще я, кстати, заметила, у вас там пожарно-спасательное мастерство даже будет в программе. Это, получается, профессиональные спасатели будут...
4: Показательные выступления,
5: да,
4: или соревновательные?
5: Да, показательные, да, все понятно. По поводу, кстати, показательных выступлений. Приезжает же особенный гость еще.
6: Да, мы договорились. У нас есть самый сильный человек Югры.
5: Угу.
6: Ну и не только Югры, он и победитель всероссийских соревнований.
4: Рекордсмен России, да?
6: Да, рекордсмен России. Александр Дзинец. Кстати, Александра, поздравляю его. Если он нас слышит, у него сегодня день рождения.
5: Да ладно?
6: Да,
4: а я думаю, а чего вот он не пришел к нам?
6: Ну,
4: оказывается, день,
6: да,
4: рождения.
6: Да,
4: а,
6: да,
4: я,
6: ну,
4: хотел в армрестлинг завтра... с ним зарубиться.
6: Я думаю,
4: получилось,
6: что у вас будет в субботу возможность,
5: да,
6: такая.
5: В субботу надо просто этот гештальт
4: закрыть. Навалимся на него вдвоем.
6: Я думаю, даже втроем.
5: А, да? Давайте компашкой. И что, у нас Александр будет тоже какие-то показывать
6: трюки? Да, мы договорились, будет пожарная машина, и он пожарную машину, там 10-тонную пожарную машину, будет...
4: сдвигать.
6: Да, сдвигать. Нет, ну не то, что, ну, даже
5: ладно,
6: сдвигать, он ее...
4: тащить.
6: Протащит, да.
5: Обалдеть.
6: 100 метров.
5: Обалдеть.
6: Да, поэтому такое вот показательное соревнование. Он как бы наш партнер, он много где выступает по нашему округу. Такой... Как? Амбассадор,
5: короче,
6: нашего
5: это,
6: банка.
5: Это
4: а вот ради
5: пропустить
4: интереса можно будет мне тоже попробовать ее
5: сдвинуть?
6: Сдвинуть?
5: Ну,
6: может,
5: тебя...
6: попробовать, может, там будет все желающие, кто попробует, может попробовать.
4: Хочу зарубиться
6: машину
4: с ним.
5: Нет, давайте...
4: Вдвоем сдвинем.
5: Виталий, не допускайте его до машины. У него и так грыжа на позвоночнике, куда ему еще тягать.
6: Хорошо.
5: Но на Александра с удовольствием посмотрим, на самом деле. Потрясающе.
6: Да, он очень такой открытый, интересный человек, поэтому я думаю, что вот наш спортивный фестиваль как раз приобретет такой... Ну, будет интересно.
5: Однозначно.
6: Всегда же зрелищно и интересно.
5: Да.
6: То есть У нас же люди, скажем так, и поучаствуют, да, командами, то есть кто быстрее, выше, сильнее. Вот, и кстати, все-таки как да. шоу, да, то есть надо наполнить.
5: Да, и себя показать.
6: Да, наполнить вот, наверное, такими интересными какими-то играми, и чтобы зрителям было тоже интересно.
5: Шоу, да. будет шоу.
6: Да.
5: А вот по поводу команд, есть еще возможность заявиться? И можно ли вообще прийти 8-го и прямо там на месте заявиться?
6: Ну, или нет, это надо заранее? Нет, это надо заранее, мы собираем заявки, я вот сказал уже на сегодняшний момент. 32
5: команды.
6: Команды мы собрали, подали заявки. И я хочу сказать, что это там и города Ханты-Мансийск, Сургут, Нефтеюганск. То есть,
5: так такие... со всей игры приедут команды.
6: Да, да. Ну, скажем так, с близлежащих, да, приезжают круто. Многие команды и это хотят поучаствовать.
5: Да, но это именно коллективы производственные. Да, да.
4: Ну, у нас же собирали команду, вот нашу ТРК собирал команду.
5: А собрали, не знаешь, чем закончилась история?
4: Я хотел заявиться, на самом деле, в футбол. Ну, думаю, а что я там мешаться буду просто, ребята?
5: Ну, ты на ворота ляжешь, и все, и
4: да,
5: никто не
4: забьет. Да, это единственное, что я могу, лечь на ворота. Ну, как-то я постеснялся.
5: А какие-то команды сможете назвать, или у вас нет с собой перечня? Есть там у ТРК «Югра» значится? Собрали мы все-таки команду или нет?
4: Кто самый мощный, ладно, на ваш взгляд? Ну, кроме вашего, естественно.
6: Давайте так, у нас всегда самые мощные команды – это команда нашего банка.
4: Естественно, да.
5: Не сомневались.
6: Очень хорошие команды – это наши все силовые структуры, МВД, МЧС, Росгвардия. Ну, давайте так, они тренируются
5: по
6: мере своих функциональных обязанностей.
5: По долгу службы, да.
6: Очень сильная команда Югорского государственного университета, там физический факультет физической культуры и спорта, соответственно, то есть там тоже много спортсменов.
4: Ну и «Зенит» приедет, да, я понимаю, понятно.
6: Да, поэтому вот такие, наверное, сильные команды, которые, ну, связаны с спортом, очень... «ЮКИОР» у нас тоже очень сильная команда, они тоже хорошо, но опять же связаны со спортом. Много-много хороших команд, и... Я говорю и в эстафете, и в футболе, и в стритболе, и в волейболе, поэтому...
4: А вы где участвуете?
6: Мы во всех участвуем.
4: Вы конкретно?
6: Я, к сожалению,
5: вы будете жюри?
6: В дартс.
5: В дартс? Что тоже хорошо, кстати.
6: Да, но мы как организация, я как, вернее, буду там лицо официально представляющее банк, поэтому...
5: Вы так, везде, со всеми, по чуть-чуть будете болеть просто.
6: Совершенно верно.
5: За своих и за чужих, за всех будете болеть.
4: Ну, хорошо, хорошо.
5: Но мне кажется, это, подожди, сейчас обязательно скажем, где встречаемся, я просто на будущее. Вот классная же возможность пойти с коллективом. Во-первых, это и сплочение, да?
6: Конечно.
5: Во-вторых, эмоции положительные. Мне кажется, на следующий понедельник прийти после этих выходных, обсуждать еще в офисе потом 2 часа, как все это было. Ну и какие-то, наверное, подарочки, призы там предусмотрены.
6: Да, конечно, обязательно. То есть, смотрите, мы... Ну, призы, кубки, это у нас все есть. Нету денежных, как бы, призов, но... Люди, я просто знаю, предприятия, организации готовятся, и в этом году они уже многие звонили, вот когда началось лето, июль месяц, многие звонили, узнавали, когда будет проходить, в какие даты, поэтому мы немножко, правда, говорю, что сдвинули, чтобы обычно мы проводим в конце июля, к дню рождения банка, вообще этот праздник приурочен к дню рождения банка, и эти традиции мы как бы сохраняем. Ну вот решили в этом году немножко поэкспериментировать с правительством и с городом и решили вот объединить все-таки как бы наш корпоративный праздник ВТБ «Сибирское здоровье» и День физкультурника. Кстати, там будет сдача ГТО, одна из площадок, да, то есть любой желающий может заявиться и испытать свои силы на сдаче нормативов ГТО. Прикольно. Поэтому тоже это важно, здорово и интересно.
5: По поводу вот того, что перенесли, может, даже хорошо, потому что помните, в июле все-таки у нас такая жара стояла, да, а сейчас
4: в плюс
5: чуть-чуть,
4: 40 как-то
5: чуть-чуть
4: не
5: попрохладнее, мне кажется, комфортнее будет даже. Тимур, ты обычно смотришь погоду, смотри, дождя там в субботу не будет, вы не мониторили? Нормально все будет?
6: Да, весь день дождь.
5: Серьезно?
4: Да. Обещают, наверное, все. Да.
5: А что, нам не помешает он?
6: Я думаю, да. Те, кто любит спорт и готов играть, защищать команду, командный дух, я думаю, что дождь это не помешает.
4: Вы знаете, у нас вот на прошлой неделе, в пятницу, приходила в гости руководитель библиотеки нашей государственной городской. И вот мы тоже ей обещали, будет дождь. Он говорит, ну, у нас воскресенье, вот там фестиваль, мы говорим, будет дождь. А его не было.
6: Мы надеемся тоже.
4: Давайте тоже надеяться, что он по расписанию пусть будет.
5: Просить
4: по факту будем его
5: небесную
4: не будет.
5: Канцелярию.
6: Да.
5: Ну и еще давайте, обещала вначале, что обязательно коснемся каких-то площадок, которые касаются просто зрителей. Вот я не участвую в команде ни в какой, но я хочу прийти, посмотреть, во-первых, с Александром, вот с нашим силачом, да, познакомиться, сфотографироваться. Просто, не знаю, там что-нибудь вкусненькое поесть. Будет у вас вот это все организовано?
6: Конечно, все будет. Смотрите, мы специально организовываем тоже это все за счет банка для зрителей абсолютно бесплатно. То есть, ну, будет, понятно, прохладительные напитки. А если будет жарко, мы будем тоже и... Будет детских несколько зон, где будет им интересно. Тут будет там и раскраски, и шахматы большие, и такие интерактивные игры для детей. Будут шашлыки.
5: О,
6: да, раздаваться. Обычно
5: так.
6: Там выстраивается очередь.
4: Даже
6: да.
4: бесплатно?
6: Да, тоже бесплатно.
4: Все, пойдем.
6: Мы стадо коров купили, вот теперь будем жарить его.
5: Кроме шуток, реально бесплатно?
6: Да.
5: Тимур точно придет?
6: Да, бесплатно. У нас будет минеральная вата, у нас будут водные напитки, у нас будет мороженое, у нас будет фруктовые такие стаканчики там с фруктами. Поэтому это будет, да, все... Раздаваться бесплатно, ну, для всех, не только для участников, для всех зрителей.
5: 2000 мало, такое ощущение.
6: Ну, мы готовимся, да.
5: Сейчас 1005 придет, мне кажется, зрителей при таких обстоятельствах.
6: Да.
5: Ну, это прям праздник какой-то.
6: Нет, там будет организовано еще и платное, это за пределами уже стадиона, Евроатлетик, там, где, ну, кто-то хочет более основательно перекусить, да, скажем так. То есть там будет и как бы платные эти наши небольшие передвижные точки общественного питания, где хот-доги, там, сэндвичи и прочее можно будет.
5: Ну, в общем, берем всю семью, раз у вас даже детские зоны, прям никого дома не оставляем, всех детей, бабушек, дедушек, прям всех забираем из дома и идем к вам на праздник 8 числа. Прекрасно. Давайте самое главное, где встречаемся и когда встречаемся?
6: Да, как и мы сказали, уже это будет в эту субботу, 8 числа, на стадионе «Евроатлетик», все, наверное, жители города знают его. Сначала в 11 часов, но в 11 часов уже будет парад. В 11 часов начнется открытие парадом, будет проходить вот эти все пока 32 предприятия организации со своими флагами, знаменами. Вот, поэтому, конечно, лучше прийти там заранее минут за 20. Там,
5: красиво, наверное, будет, когда все со своими флагами. Они еще, наверное, в форме одинаковые.
6: Конечно. Ну, как правило, каждое предприятие идет в своей форме, со своим флагом, представляет свое предприятие.
4: Практически олимпийское движение.
5: Можно последний вопрос?
6: Да, абсолютно верно.
5: Да? Класс, такая своя наша мини-олимпиады.
4: Как они нам...
6: Вот с табличками, все верно, вот вы правильно, абсолютно.
5: Последний вопрос, вот у нас слушает нас вся Югра, и не только Югра, а проходит все это действие в Ханты-Мансийске, и все такие, опять в Ханты-Мансийске, такое крутое событие. У вас есть в планах там как-нибудь расширяться?
6: Смотрите, это все-таки мероприятие наше корпоративное, банк его организует, и это мероприятие посвящено дню рождения банка, то есть мы... Не будем делать в каких-то, наверное, других локациях. Все-таки, наверное, я думаю, что в городе Ханты-Мансийске, в столице мы будем проводить это мероприятие. Оно себя здесь уже очень хорошо зарекомендовало, и жители, и предприятия нашего города, да и региона ждут это мероприятие. Я говорю, у нас, хоть и регион достаточно большой, по площади, но у нас никогда не останавливало расстояние. Я говорю, что вот команда у нас из Сюганска приезжает, из
5: Сургута,
6: РЖД, российские железные дороги, везут команду из Сургута полностью.
5: У них, кстати, тоже вот в минувшие выходные был профессиональный праздник.
6: Да, был профессиональный праздник.
5: Так что...
6: Поэтому здесь я думаю, что вот как раз... Нет, ну и давайте так, то есть Ханты-Мансийск — это... Такой стадион, он очень удобен в плане проведения вот именно таких соревнований, то есть много факторных соревнований здесь можно провести в одном месте, можно провести сразу несколько видов спорта.
5: Конечно, у вас 40 локаций, ничего себе, это же реально где-то разместить.
6: Да, то есть вот с точки зрения организации этого мероприятия, конечно... Ну, просто инфраструктура города Ханты-Мансийска, она как раз позволяет это сделать.
5: Наиболее подходит.
4: Значит, еще раз резюмируем. 11 часов утра, суббота, 8 число, стадион «Югра Атлетик».
5: Фестиваль ВТБ «Сибирское здоровье».
4: Приходим чуть заранее.
5: Приходим всей семьей и просто кайфуем. Отдыхаем.
6: Да.
5: Ну и участвуем везде активно.
6: Конечно.
5: Спасибо большое. У нас сегодня в гостях вице-президент ВТБ, управляющий банком в Югре, Виталий Масунов. Ну и тогда до встречи в субботу, Виталий.
6: Да. Всех ждем. На спортивном фестивале.
5: Увидимся.
6: Спасибо.
0: Свои люди.

0: радио Югра.
1: Реклама.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: марках, мировым товарам, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Затраты большие долой! И на работу, и домой! С попутчиком расходы раздели! Автолига! Тебе по пути!
3: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Так, ну что, мы тут вообще-то начинали тему образования, предлагаю продолжить.
2: Ну, еще и про говор говорили.
1: Про говор?
2: Когда ты сказала «будет ветер».
1: Будет ветер. Я сказала «сегодня ветер».
2: Или «сегодня ветер».
1: «Сегодня ветер».
2: Вот Олег пишет: «Добрый день».
1: А я еще сейчас Тимуру, знаете, что за кадром говорю? Ты заплатишь?
2: Да.
1: Ты заплатишь?
2: Заплатишь за коммуналку? Я говорю: «Ладно, понятно».
1: Говорит: «Марина, а ты это, нормально вообще все с тобой?»
2: Говорю: «Морально, ты уже где-то в Перми». А, по поводу Перми, да. Ну это не шутка, Олег пишет. «Добрый день, меня часто спрашивают: ты что, с Перми?»
1: Да.
2: «Да, хотя за речью я слежу. С молоком мамы этот говор впитывается, ничего не поделать».
1: Угу.
2: И как не старался, не пытался, нет-нет, да где-то проскочит.
1: Да, вот у меня, кстати, такая история. Каждый раз, когда приезжаю я в родные края, да, достаточно, не знаю, день-два, чтобы пообщаться, вот, скажем так, с местными, и вот прям вливаюсь моментально. Когда вот опять приезжаю в Ханты-Мансийск, вроде налаживаю как-то, речь меняется, и все по-другому, а там вот, когда ты в этой среде, вообще легко так на все, вот, окунаешься, и вот это чойно-почойно, вот это уже на второй день у меня начинается.
2: Да,
1: что поделать. Это нормальная, мне кажется, история. И если бы мы полгода с тобой пожили где-нибудь в Вологде, мы бы тоже окать начали, наверное, как и местные жители. С другой стороны, вот неоднократно обращали внимание, многие тревел-блогеры, ведущие программ про путешествия, они приезжают все в Вологду и говорят: а я, вот сколько мы тут уже 2 дня ходим, снимаем, практически нету этих окающих людей. Uh-huh. То есть они где-то, возможно, остались в селах, в деревнях, да, в
2: Прикол
1: городе
2: в том,
1: тоже
2: что
1: есть.
2: На Дальнем Востоке больше людей, окают. Которые... Ну, они не окают, они как бы выделяют гласные.
1: То есть сейчас в городах российских стараются все-таки как-то от говора уходить.
2: Типа говорят «Владивосток».
1: Хотя это, вот мне кажется, местный колорит, и сохранять его в любом случае надо.
2: От чего уходить?
1: От говоров своих уходят люди. Ну, то есть едет молодежь в город, условно, да, и оно там уже через год общается с городскими ребятами, то этот говорок уходит. Хотя, мне кажется, это очень мило и колоритно.
2: Очень мило и колоритно. Да. Я вот обожаю говор, причем любой, неважно какой. Вологодский, казанский.
1: Да, татарский.
2: Татарский, в целом, башкирский. Мне обожаю, как они говорят «чак-чак». Ну, это восхитительно. «Щак-щак». Ну, это же... Боже, как это классно звучит. Я не знаю,
1: красиво,
2: почему.
1: Да?
2: Мне очень нравится.
1: Щак-щак.
2: Щак-щак больше?
1: Даже,
2: с чаем.
1: Да, даже не чай, а там...
2: Буду.
1: Чай больше. Чай.
2: Щак-щак.
1: Это правда. Вообще все эти особенности языков местных диалектов, это очень правда. Как-то так по-тепленькому, по-родному. Вот, и понятно, что на телевидении, на радио, вообще в средствах массовой информации, где нужно говорить, все-таки берут с такой чистой речью, без диалектов, без говора и так далее. Но...
2: сейчас уже нет. Раньше, когда советские времена...
1: Нет, сейчас до сих пор. На федеральное телевидение таких не возьмут.
2: Сидели дяденьки и тетеньки.
1: Но я как раз хотела договорить, что есть же местные какие-то радиостанции, телеканалы. Вот, например, на Кубани есть радиостанция «Казак-ФМ». Очень национальная такая, знаете, местная, колоритная. Там вот все про казачество. Там вот эти говорки их местные, музыка соответствующая. И знаешь, как это вот? Ну, это любимая радиостанция там вообще. Поэтому людям всегда хочется своего родного. Это нормально.
2: Уважаемые, или как советские люди говорили, я вот пытаюсь пародировать, у меня не получается.
1: Ну,
2: надо было
1: уже...
2: там родиться и вырасти.
1: Да. Ты, кстати, родился там, просто ты...
2: Чистый был такой язык, открытый. Говорили вот так: уважаемые радиослушатели.
1: Степенно, медленно, да, не
2: начинаем
1: торопясь
2: нашу передачу по заявкам тудым-сюдым. Ну, как красиво, как,
1: размеренно,
2: знаешь, вот душа прям такая развернутая,
1: да,
2: открытая.
1: И мы
2: человека
1: сейчас с тобой, да?
2: А что, кого давать там? Вон Анастасия пишет нам сообщение.
1: Да, да.
2: Манерность все равно присутствует, куда от этого денешься. Ну, кстати, Анастасия пишет сообщение. Добрый день. Все как с ума сошли с этим ЕГЭ. Плачут. Вот мы не попали на бюджет, вот мы не попали. Ну, обидно. Ну и что? Ну, есть обучение платное. Нам, так сказать, с периферии это вообще недоступно практически. Хотя вот в целом у нас есть ряд югорских университетов, которые за скромное довольно-таки количество баллов готовы взять на бюджет тот же ЮГУ, СУРГУ.
1: Так и платные места у нас
2: 160,
1: не так бешено стоят.
2: 160 баллов, и, пожалуйста, 160 баллов это сколько?
1: Это примерно по 30... Нет, по 55 баллов вот набрать?
2: 55, ну, 6, хорошо, 60 баллов, угу, по трем предметам.
1: Ну, даже 55 достаточно получается, да?
2: Возможно, этого даже хватит. Ну, а так, пишет Анастасия, что помню, когда поступала сама в далеком не скажу, в каком году. Ну, типа, там. Смотрят, ага, ХМАО, Север, значит, есть бабки. Не видать тебе бюджета, как своих ушей.
1: Были такие раньше, я не знаю, как сейчас, но раньше точно были такие стереотипы, потому что, когда я поступала в Тюмени, тоже ходили такие разговоры, ой, ну это ямальцы, у них есть возможность заплатить, да? При том, что тогда, когда я поступала, моя мама шла к своему работодателю и просила выдать наперед пару зарплат, чтобы оплатить обучение первый семестр, понимаете? И как бы это все стереотипно. Не все северяне богатые, Ямал, Югра не равно миллионеры. Ну, или, по крайней мере, не всегда, это точно. Но это стереотипы, никуда от них не деться.
2: Тем временем уже почти 120 тысяч человек поступили в российские университеты.
1: Сколько?
2: 117.
1: Да.
2: Я просто округлил, потому что новости уже несколько часов. Глядишь, там 1003 еще дозачислили. Поэтому смело говорю 120 тысяч.
1: Да, и есть отдельные квоты.
2: Это министр науки и высшего образования заявил, Валерий Фальков его зовут. И говорит, что из общего числа поступивших, вот эти 120 тысяч человек, каждый третий, он пошел по квоте как либо участник специальной военной операции, либо их ребенок. 42 тысячи человек.
1: Ну да.
2: Но квота, она уже практически исчерпала себя на 3/4. То есть там около 75% мест этих квотируемых занято, а всего по квоте в 26-м году выделено 56 684 места. Угу. Я вот так точно решил сказать, что не округлять ни в ту, ни в другую сторону.
1: Ну, кстати, вот еще Фальков, я же уже говорила, да, что с Валерием Фальковым лично знакома.
2: Да ты со всеми знакома. Только вот
1: ректор ТюмГУ,
2: с президентом
1: бывший,
2: осталось
1: могу
2: встретиться, да, свою голубую мечту выполнить.
1: Это так, просто знаешь, мне каждый раз...
2: И можно умирать.
1: Приятно. Нет, подожди, нет, у меня еще много других планов.
2: Как моя бабушка говорила, теперь помирать можно.
1: Когда каждый раз просто в СМИ вижу федеральных, Валерий Фальков то сказал, то, и, знаешь, ну как-то все равно так, о, ничего себе, а я же вот лично знакома с человеком. Но не суть. Дело в том, что в российских вузах, как говорит Фальков, в этом году появились дополнительные 62 тысячи бюджетных мест. Это плюсом к тому, которые были, да, ранее. Плюс 62 тысячи. Мне кажется, очень хорошая цифра. И это, вот это, что важно отметить, это места, не занятые по целевой квоте. Вот, то есть это как бы такая дополнительная неплохая возможность для поступления на бюджетные места. Но при этом мы уже говорили, да, что ребята, которые очень рассчитывали на эти бюджетные места, те самые стубальники, вот, к сожалению, очень многие остались не у дел. По поводу колледжа еще очень хотела рассказать.
2: Свою бабушку вспомнила, ведь это реально по отцовской линии, и мама папы моего. Вот я родился, она говорит, ну все, внук родился, теперь и помирать. Ну, в смысле, да, внук. Теперь и помирать можно. Я там в школу пошел, она, ну, слава богу, теперь и помирать. Я школу закончил, я поступил в университет. Я закончил университет,
1: все,
2: а она каждый,
1: да,
2: раз вот эти все громкие события. Ну, слава богу, теперь и помирать можно. Ну,
1: вот. Может быть, это фраза, которая продлевала жизнь.
2: Может
1: автоматически,
2: быть,
1: знаешь?
2: Кто его знает, честно
1: такая,
2: говоря.
1: Такая, знаешь, как это вот раньше на Руси, для того, чтобы отпугнуть как-то смерть, как раз говорили много о смерти, и даже были специальные колыбельные. Я помню, ну, текст, конечно, не вспомню, но примерный смысл помню этой очень популярной колыбельной там на Руси, что типа «Смертушка за тобой пришла, мое дитотка». Вот такое, знаешь,
2: не
1: пели.
2: Не колдуй нам тут ничего, Марина.
1: Нет, это я серьезно говорю, пели для того, чтобы, ну, они считали, да, наши предки, что если вдруг, не дай бог, злые силы вокруг дома ходят, они услышали, что уже тут как бы все пришло, что могло плохое.
2: А ты сейчас про языческие времена говоришь или про какие?
1: Да. И они как бы уходят сразу. Поэтому, может быть, здесь вот твоя бабушка по такому же принципу, как бы, ну, все, можно и помирать, и таким образом как бы автоматически,
2: ну, да, ну,
1: себе,
2: да, ну,
1: жизнь,
2: ну,
1: продлевала.
2: Ну, так лучше, чем, знаешь, когда люди, например, это тоже реальные случаи, когда люди говорят, вот настраиваются, вот выйду на пенсию, заживу. И человек вышел на пенсию, получил одну пенсию и умер.
1: Знаем такие истории.
2: И вот это прям, ну, как будто бы в чем прикол?
1: Про колледжи хотел еще рассказать. У нас тут просто какой-то невероятный наплыв и в колледже в этом году.
2: Ну да, расскажешь после музыки. Я коммент зачитаю. Пишет там Олег, что сын в Екатеринбурге в МЧС учится 89 тысяч в год в рассрочку.
1: Ого! Ну, такая вообще подъемная сумма.
2: Ну, с одной стороны, да.
1: Ну, просто стороны... Москва, Питер, посмотрите, 500-600 тысяч, это типа минималка, там и по миллиону есть специальности, если инженерные брать какие-то, востребованные сейчас в передовых вузах. Ну, по миллиону это такая нормальная уже стоимость получается.
2: С другой стороны, есть ощущение, что люди, которые поступают в Академию МЧС, например, они должны учиться не просто бесплатно, а еще и со стипендией.
1: Угу.
2: Есть ощущение, потому что потом рисковать своей жизнью, спасать людей... бросаться в огонь за 50 тысяч
1: может
2: рублей
1: быть,
2: зарплату,
1: есть
2: но это...
1: какие-то стипендии? Олег, напишите
2: платить
1: нам.
2: Платить за это еще. Я вот
1: может, хотя бы бесплатное там проживание в общежитиях, бесплатное, может, питание. Ну, что-нибудь, какие-то плюшки есть в этом образовании, обучении? Потому что Тимур отчасти прав. Но в любом случае, даже если откинуть вот эти все моменты, связанные с разными специальностями, какая колоссальная разница, да? Около 100 тысяч рублей обучения и миллион. Вот в таких реалиях и живем. Про колледжи расскажу, там, правда, интересная статистика в этом году, но после музыки.
0: Свои люди.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Вместе сбережем планету, сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или AppGallery. Приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Итак, быстренько рассказываю. Времени мало, хочется все успеть. По поводу колледжей. У нас министр просвещения Сергей Кравцов сказал, что в этом году в России рекордный спрос на среднее профессиональное образование. То есть ребята массово идут, поступают в колледжи, хотят получать рабочие специальности и... в принципе, хорошая тенденция, правильно? Потому что у нас и на высшие учебные заведения, учебные заведения спрос большой, сейчас даже про Сургутский госуниверситет расскажу, тоже можно отследить какую-то тенденцию. И в колледже тоже очень много заявок. Короче, если говорить про цифры, то в этом году абитуриенты подали 3 миллиона заявлений в колледже. 3 миллиона. Это на 500 тысяч больше, чем в прошлом году. Можете себе представить?
2: Или на сколько?
1: 3 на 5?
2: 25. Ну, 20, в данном случае 20.
1: 20, да. Так, получается
2: 3 на 5
1: 5
2: вообще 15.
1: Нет, подожди, 5, подожди.
2: Ну, было 2,5 миллиона. Сейчас на 500 000 больше, то есть на 20% рост.
1: Логично, да.
2: На 3 на 5 15.
1: Вот такой колоссальный рост, представляете? Это рекорд. Я не знаю, что будет в следующем году, но в этом году абсолютный рекорд вот по количеству заявок, по крайней мере. И, кстати, количество бюджетных мест также в этом году увеличили на 30 тысяч, и сейчас их 880. 80 тысяч. Ну, если даже чуть-чуть округлить, можем сказать, что почти 900 тысяч бесплатных.
2: Почти миллион округляешь.
1: Ладно.
2: Каждый третий место.
1: Каждый третий, это, конечно, сильно мы округлили, но так вот, если грубо говорить, то можно сказать, каждый третий бесплатное. В любом случае, у нас и в этом году и в вузах, да, стало больше бюджетных мест, и в колледжах, что не может не радовать. Ну и в целом, ребят, которые хотят получить образование, очень много.
2: Ну а вообще у нас лидерами по популярности среди специальностей в вузах России стали инженерные специальности и направления. То есть все, что связано с информационными технологиями, да, математикой и так далее.
1: Но еще и педагоги в этом году пользуются спросом. Педагогические направления, я читала, тоже в топе. В топ-5 они вошли точно. Чего, кстати, не скажешь про медицину. Медицина в топ-5 не вошла. А если говорить про колледжи, почти 60% всех бюджетных мест, которые у нас сейчас есть в колледжах, они приходятся на технические специальности и рабочие профессии, потому что у нас бюджетные места где открываются, в каких направлениях, которые востребованы в стране. Вот этих специалистов как раз страна ждет, поэтому там больше всего бесплатных
2: мест. Зачем так быстро говоришь, как Азамат Мускалиев? Что происходит у тебя еще?
1: Это, знаешь, в пику...
2: Время кончается, что ли, какое-то?
1: В пику... Ну, времени мало, кстати. В пику, потому что ты говорил 5 минут назад, когда я говорил, что вот советские телерадиоведущие, они говорили медленно, степенно.
2: Ну и куда ты, зачем ускоряешься, куда спешишь?
1: И мы, да, современная наша речь вот такая...
2: Не торопись жить, Марина.
1: Хорошо. Про Сургу хотела рассказать, Сургутский госуниверситет. Они тоже заявляют, что у них в этом году резко выросло количество заявлений от поступающих, от абитуриентов на 20% по сравнению с прошлым годом. Около 6 тысяч абитуриентов хотят поступить именно в Сургутский госуниверситет. Столько было подано заявлений. Представляете, тоже рост на 20%. Ну, прям вообще, не знаю. Куда ни глянь, везде прям ажиотаж какой-то. И рекорды сплошные. Вот. Ну, кстати, скоро уже закончится вся эта история со вступительными экзаменами, с поступлениями. Ну, короче, когда уже, бюджетный это, в принципе, уже подведены итоги, да, кто попал на бюджетные места. Скоро еще и с платниками разберемся, те, кто на платной основе будет учиться. И вот тогда уже окончательные нам циферки подобьют, подведут, и мы их обязательно узнаем и расскажем. Так, еще одна история, связанная с образованием. У нас в Радужном, это уже про Югру, да, в Радужном суд взыскал почти 500 000 рублей с отца и сына, которые... пытались, они, кстати, даже учились какую-то часть времени.
2: По поддельному диплому.
1: Да, в колледже по поддельному аттестату. Городской суд в Радужном взыскал с этой семьи, вообще с самого студента и с отца, там, я не знаю...
2: Откуда они?
1: Сейчас скажу. 454 тысячи рублей они должны в пользу политехнического колледжа, в котором, собственно, этот молодой человек учился.
2: Но учился, видимо, на бюджете.
1: Да, поддельный аттестат у них был о среднем общем образовании и табель итоговых оценок. И на основании вот этих документов с завышенным средним баллом, который он совершенно как бы не владел этими знаниями, но по аттестату вообще супер-пупер, да, был ученик. Вот молодой человек поступил в колледж политехнический в Радужном и на бюджетную очную форму обучения. Учился там полтора года, с сентября 24 по март 26, пока не вскрылась вот эта история с поддельным аттестатом. Ну и в итоге в сумму ущерба вошли расходы на обучение и стипендии, которые получал этот ребенок. То есть мало того, что он учился бесплатно, он еще и получал стипендии. Естественно, все это мошенническим способом, поэтому эти деньги нужно...
2: Как он?

0: плохо учился и стипендии получил. Быть такого
1: почему
0: не может.
1: Плохо он учился?
0: Ну, ты говоришь, плохо учился, не соответствующие своим оценкам.
1: Я говорю, что в аттестате оценки были не соответствующие его знаниям. Ну, как, то есть завышенный был.
0: А как это определили? Если он стипендию получал, значит, хорошо учился?
1: Скорее всего, в рамках рейда, про который я сейчас расскажу. Ну, в общем, суд постановил взыскать вот эти 454 тысячи, которые он, по сути, получил незаконно. И как бы вместе со своим отцом, ему там как-то поделили эту сумму, они должны выплатить. Вот. А что касается рейда. Была у нас проверка, мы про нее, кстати, вкратце даже говорили с Тимуром, весной еще. У нас в образовательных учреждениях Югры проверяли успеваемость студентов, которые поступили по аттестатам иностранных государств. Это была такая массовая.
0: Срез устроили вообще.
1: Массовая, да, была проверка. И по итогам этого мониторинга за полгода были отчислены около 400 человек, которые были зачислены на основании аттестатов, выданных в Таджикистане. Вот.
0: Понятно. Нет, ну может
1: просто.
0: У них просто уровень образования не такой. Почему поддельный? Вот, ну, почему поддельный? Ну, может быть, в Таджикистане просто 2 плюс 2, 4, все.
1: Так признались 5. Они в суде, что это поддельные были документы. Признали свою вину, готовы понести наказание. Что тут еще
0: сами
1: доказывать?
0: Сами подделали?
1: А я не знаю, кто им там подделывал это все дело.
0: Ну вот, это же две разных вещи.
1: Но в
0: купленный
1: да.
0: за деньги и поддельный. Ну ладно.
1: А разница для нас какая, если у нас они незаконно учатся, не на законных
0: согласен,
1: основаниях?
0: Согласен.
1: Нам какая разница, каким образом добывали они этот диплом?
0: Признали, значит, виноваты. Какие проблемы?
1: Все правильно. Так, тема образования, кстати, в принципе, завершили. Одна осталась новость интересная, я ее расскажу в следующем часе. Она, кстати, не только про образование, она еще и про родительство. Вот так вот взаимосвязано. Ну, пока ничего не понятно, но я все объясню в следующем часе.
2: Свои люди.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Ханты-Мансийске обсудили проекты благоустройства уличных пространств. В Урае запустили традиционную благотворительную акцию к 1 сентября. Железнодорожная станция «Няга» не претендует на победу во всероссийском конкурсе «Перрон». Сразу несколько масштабных проектов для реализации в Ханты-Мансийске обсудили на площадке филиала Национального центра «Россия». Речь шла не просто о благоустройстве, а о создании новых точек притяжения жителей и гостей города. Так, в центре внимания устройство памятного знака первооткрывателям земли Югорской и облагораживание набережной имени Геннадия Рейшева. Идеи представил гендиректор Института стратегического развития «Север» Дмитрий Сельвохин. После этого эксперты и горожане смогли высказать свои мысли, а разработчики пообещали учесть все предложения при доработке концепции. Согласно нынешним эскизам, пространство вокруг будущей стелы должно стать полноценным парком из 5 кластеров, отражающих современность и историю, а также городскую среду и природу. На участках появится, например, визит-зона, фестивальная площадка, автокинотеатр, а также аллеи и экотропы. Что касается набережной, здесь уже начались изменения. Главная фишка проекта – более 1300 метров репродукции картины Геннадия Рейшева. Кроме того, строители оформят зоны отдыха и места для выставок. Еще одной важной частью задумки станет создание современного парка между Национальным центром «Россия» и спорткомплексом «Дружба». Здесь планируют возведение фонтана, амфитеатра и другие объекты. Важная информация для семей югорских военнослужащих. Социальный фонд России по Югре помогает в оформлении государственных выплат близким солдат, проходящих срочную службу. Поддержка рассчитана на беременных жен призывников, а также семей с детьми до 3 лет. В текущем году единовременное пособие по беременности составляет 45 054 рубля, без учета районного коэффициента. Выплата назначается при сроке беременности более 180 дней. Если у бойца уже есть ребенок, его маме также положена финансовая помощь. Подать заявление можно через портал госуслуги в клиентской службе соцфонда или МФЦ. Единственное условие – заявиться нужно не позднее 6 месяцев после окончания срочной службы. В Урае снова объединяются добрые сердца. Запущена традиционная благотворительная акция. Горожане помогают собрать детей в школу. В подготовке учащихся к 1 сентября участвуют организации, индивидуальные предприниматели и просто неравнодушные жители. В пункты приема приносят канцелярию и школьную одежду. Все это передают детям из многодетных и малоимущих семей. В текущем году помощь получат порядка 140 ребят. К слову, вещи принимают в Уральском комплексном центре соцобслуживания населения. Здесь же семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут получить единовременное пособие. На каждого первоклассника полагается почти 8 тысяч рублей, комментирует главный специалист, эксперт отдела соцобеспечения, опеки и попечительства Ирина Энзель.
2: Одно из условий должно быть 10 лет постоянной прописки в округе, плюс совместное проживание с ребенком, и доход семьи не должен превышать 2 прожиточных минима на каждого члена семьи. Кроме того, они могут обратиться за данным пособием до конца календарного текущего года.
1: И последнее. Масштабная цветочная композиция «Улыбка Севера» появилась на железнодорожной станции Нягани. Ее создали для участия во всероссийском конкурсе «Перрон». Проект объединил не только работников вокзала, но также ветеранов отрасли, волонтеров и школьников. Главным элементом экспозиции стала стела с символикой города, окруженная цветами и декоративным оформлением, отражающим единство России и Югры. Несмотря на сложные погодные условия, мастерам удалось создать яркое общественное пространство, которая уже стала популярной фотозоной для пассажиров. Для гостей также подготовили интерактивный QR-портал с информацией об истории Нягани и концепции проекта. Отмечу, конкурс продлится до конца августа. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ERT, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Они отвечают за свои слова, имеют свое мнение, называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
5: Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Вот я говорила в
6: конце.
5: Мы
6: часто здороваемся.
5: Нет, мы желаем же здоровья таким образом. Здравствуйте, пожалуйста, процветайте, пожалуйста. Это же здравствуйте, не просто типа привет, это еще и пожелание. Ну, будьте здоровы, ну, пожалуйста. Будет здоровье, все остальное будет. Искренне вам этого желаем.
6: И напоминаю, что, наверное, пару недель назад, когда я решил каждый выход здороваться, Марина меня ругала, говорила, что ты постоянно как попугай.
5: Ну, ты просто это делал прям реально каждые 10 минут.
6: Это называется нарочито.
5: А так мы вроде изначально договорились, раз в чат будет, в чат, раз в час будет нормально. Ладно, я хотела рассказать новость, которая отчасти связана со сферой образования, но отчасти связана с родительством и созданием семьи. В общем, у нас Министерство образования и науки анонсирует студенческие курсы для будущих родителей. Это что значит? Что в России запустят в вузах такие курсы. Это будет просветительский проект. Пока что у него рабочее название, как пишет РИА Новости, университет родительства. Возможно, вот так. Ну, может быть, переименуют. А цель всего этого — сформировать в вузах такую благоприятную среду для того, чтобы молодые люди осознанно подходили к созданию семьи, чтобы там с ними общались психологи, многодетные семьи приходили на встречи, врачи в том числе, да, может быть, связанные как раз с акушерством и так далее.
6: Вроде студенты взрослые люди уже, нет?
5: Да.
6: Там уже большая часть студентов за 18 лет уже как будто мозги у них свои.
5: И?
6: Ну, я так просто намекаю, что это не школьники. Но, надо со школы начинать.
5: Ну, у нас в школах тоже преподают основы семейные в рамках определенных предметов. А здесь такой более углубленный курс. Понятно, что это не обязательно будет, это факультативно. Но, тем не менее, хотят на всех, во всех вузах такую создать как бы площадку для общения, для того, чтобы ребята, которые, ну, действительно, во-первых, у нас очень много сейчас студентов, которые, будучи еще учащимися очной формы, уже создают семью и рожают детей. Ты же знаешь, что цифра с каждым годом растет. Тут тоже в том числе им будут оказывать помощь. Те, кто просто, может быть, какие-то вопросы имеет, и нет возможности пообщаться с близкими, у кого-то, может, родитель нет или еще что-то. Ну, в общем, кому надо, тот придет. Говорят, что формат будет востребованный, потому что, ну, современная молодежь, она в этом заинтересована.
6: Мы тут вот рассказали о том, что бюджетные места для вот этих олимпиадников, так называемых, для призеров и победителей олимпиадного движения, олимпийского олимпиадного движения, их надо ограничить. И об этом депутаты Госдумы, там профильные комитеты заявили. И не только, и, например, ректор МГИМО, зовут его Анатолий Таркунов, да, с инициативой выступил, чтобы в российских вузах ограничить число бюджетных мест для победителей призеров школьных олимпиад, потому что вот у них...
5: Потому что сейчас они занимают все места.
6: Объясню, у них в МГИМО, ну, по закону ты должен вот их взять, это приоритет.
5: Да. Да, не только в ГИМО.
6: 60% МГИМО вообще всех бюджетных мест заняли вот сегодня. Олимпиадники.
5: Я знаю.
6: То есть, получается, для оставшихся, ну, там остается меньше бюджетных мест, чем тех, кого без очереди, по идее,
5: здесь
6: должны брать,
5: 60...
6: несмотря на то, какие у них оценки.
5: Здесь хотя бы 60%. Лично знаю вузы, например, в Санкт-Петербурге, ИТМО, куда как раз идут все айтишники, программисты, очень крутой вуз. А там все бюджетные места занимают олимпиадники уже не первый год подряд.
6: Ну и вот. А считается там, на уровне ректорского сообщества, что надо хотя бы до 20% ограничить, потому что это уже никуда не годится. Между тем, есть такая высшая школа экономики, и там некоторые люди, которых вот обросили, как вы к этому относитесь, говорят, это все бредятина, зачем ограничивать, таким образом мы просто убиваем саму идею этого олимпиадного движения, нужно поступить по-другому.
5: По какому?
6: Нужно возложить все расходы за олимпиадников на бюджет. То есть никаких там квота, не квота. То есть их вообще не учитывать в формировании бюджетных мест. Вот я победитель олимпиады какой-нибудь, региональный или федеральный. Мне дают условно сертификат, который гарантирует мне оплату всей учебы на протяжении всех лет моей учебы. В любом курсе, там, любого факультета, любого института, который бы я не выбрал. Ну, условно говоря, дают мне сертификат, я иду в МГУ с этим сертификатом.
5: И поступаешь.
6: И поступаю,
5: но не
6: и они меня
5: место
6: берут, и за меня платит государство, но я не занимаю бюджетное место при этом.
5: Угу.
6: Вот такая вот идея есть.
5: Ну, это должны оценить теперь на уровне
6: правительства. Ну, по крайней мере, взялись, черт побери.
5: Ну, да,
6: то есть то, что мы с тобой 2 недели назад обсуждали достаточно аккуратно, между прочим, потому что, ну, там умные люди сами разберутся, но мне это было непонятно. Ну, как так-то? если у тебя 300 там, баллов по ЕГЭ, ты не поступил.
5: Так ладно, 300. Вот парень, 300,
6: 310, ты не поступил.
5: Парня 310, да.
6: Вот, и вот это возмущение, видишь, вышло за пределы радиостудии «Радио Югра» и уже дошло до профессоров, всяческих ректоров.
5: Потому что таких парней, мы с тобой обсудили самый первый случай, который у нас появился, да, тогда, его по соцсетям активно обсуждали, мы этот случай обсудили. А сейчас таких ребят, которые набирают по 300 баллов или даже больше и не поступили, их уже становится много. А это уже заметная тенденция. Знаешь, когда один человек вроде как, ну, поговорили и все, а когда это касается широкого круга лиц, там, конечно, уже это незамеченным не может не
6: пожалуйста,
5: остаться.
6: Ответ появился на вот этот немой наш с тобой вопрос, по какому принципу вообще олимпиадников берут. Достаточно мне стать победителем какой-то олимпиады и заработать 30 баллов по ЕГЭ? Нет, недостаточно. Цитирую. Сейчас победители и призеры, Марина,
5: да, призеры,
6: второе, третье место призовое, да? Всероссийская олимпиада школьников, а также олимпиад из перечня Миноборнауки, что бы это ни значило, могут поступать без вступительных экзаменов. Вот. Каждый вуз определяет самостоятельно, какие именно олимпиады дают такую льготу. Вуз может искать и региональный достаточно, например, да? Главное, чтобы она была в перечне Миноборнауки.
5: Я так понимаю, здесь речь про предмет. Ну, типа, ГИМО на факультет такой-то сам решает, какие предметы в качестве олимпиад они зачтут.
6: Да?
5: Ну, то есть тебе же не надо, как выпускнику, который поступил за счет олимпиады, сдать все три предмета нужных для поступления.
6: Все, я понял. Ты имеешь в виду, что если я сдал, допустим, какую-то олимпиаду по физкультуре, ну, вряд ли меня пустят на физико-математический.
5: Все правильно.
6: Ну, все, это тоже верно. При этом выпускнику необходимо набрать не менее 75 баллов на ЕГЭ по профильному предмету. Вот в чем прикол.
5: Угу.
6: То есть ты 75 набираешь по математике, и ты олимпиадник математики. Ты поступаешь. А тот, кто 100 баллов набрал, не поступает.
5: Потому что нет олимпиады.
6: Потому что нет олимпиады.
5: Ну да,
6: и
5: на самом деле.
6: К чертям все эти 25 баллов. Разница.
5: Сейчас, знаете, самое главное, вот сейчас вроде как занялись этим вопросом, начали обсуждать, лишь бы все это не заглохло, и к следующему году мы не наблюдали то же самое. То есть вот, окей, заявили о проблеме. Вот сейчас надо, чтобы все за нее как-то уцепились и обсуждали. Вот пока еще год целый впереди до следующих вступительных экзаменов и до следующих вот этих приемных кампаний в вузах и так далее. И тогда есть шансы, что что-то поменяем. А то, знаешь, вот это сейчас, да, есть проблема, обсудили, начался новый учебный год, забыли, и все, и осталось без изменений. Так, у нас сегодня...
6: Это на мне тут Михаил анекдоты травит вообще. Я говорю, я не могу половину из них читать, потому что там межнациональные моменты поднимаются, и у вас-то ответственности за это нет, а у меня есть.
5: Угу.
6: Я хочу спокойно отработать, домой пойти.
5: А я теперь тоже хочу этот анекдот услышать.
6: И не писать никому объяснительный в прокуратуру, почему я такой анекдот рассказал в эфире.
5: Ладно, я, Михаил, ваш анекдот прочитаю за эфиром, но Тимур заинтриговал. Теперь продолжаю новости, связанные с семьей. Я что-то начала с этого как раз. Во-первых, сегодня Международный день подкаблучника. Поэтому, уважаю...
6: Спасибо.
5: А что, я тебя не поздравляла? Я просто факт отметила. А ты сам навари, шапка
6: ничего,
5: горит.
6: Ничего себе, даже не поздравил. Даже не поздравил.
5: Ну, хорошо, поздравил.
6: Раньше считалось как-то стыдно, да, типа, я не подкаблучник, я муж, я как я сказал, так я и сделал. Сейчас как будто даже не стыдно.
5: Сейчас философия настолько поменялась в обществе.
6: Марина, главное, чтобы ты была, знаешь, самая довольна, я имею в виду, тешь себя самолюбием, что я подкаблучник. Я-то знаю, что я свободная птица.
5: Сейчас правда поменялась философия в обществе в целом, и мужчины к этому по-другому относятся, и слово это уже никто не считает оскорбительным. Я прекрасно помню, как был эфир.
6: Я думаю, что если ты по-настоящему ценишь свою женщину и любишь ее, тебе уже без разницы, там, подкаблучник и подкаблучник.
5: И как раз эту мысль продвигали
6: никто
5: за последние...
6: Никто не пытается доминировать, там, показывать, что вот я в нашем доме главный. Ну, типа, а если не ты в твоем доме главный, то ты резко разлюбил свою женщину? Или...
5: За последний год и вот эту философию, что подкаблучником быть не стыдно, а круто, многие публичные люди транслировали.
6: Знаешь, это я не говорю, что это круто. Круто так, как устоялась ваша семья. Вот так и круто. Если у вас матриархат, ну, значит, это круто. Если патриархат, значит, это круто.
5: Главное, чтобы все
6: было равенство, значит,
5: да.
6: Это круто.
5: Но мы сейчас не
6: если
5: про...
6: вообще живете порознь, ну,
5: мы
6: ладно, живите.
5: Мы не про форму устройства семьи. Мы все-таки про это слово конкретно. Вспомнила сейчас один из эфиров шоу Павла Воли. Я его редко вообще смотрю, но вот как раз тот выпуск мне попался на глаза и зацепил меня. Мот там был в гостях, певец, артист популярный. Мот, слышали наверняка. Вот, и они, короче, зацепились за тему подкаблучников, потому что Воля, всем известно, что это главный, один из главных подкаблучников страны. Ну, то есть он всегда: «Лейсан, я люблю тебя» и все такое. Ему не стыдно никогда было быть подкаблучником. И он как-то эту философию продвигал активно в обществе. И вот пришел к нему Мот, и он говорит: «Слушай, вы с женой там уже 10 лет в браке, а как вообще сохраняете отношения теплыми, ну, чтобы не остыло ничего и все такое?» Мот говорит: «Так все просто, я, говорит, просто подкаблучник». Это, а когда ты подкаблучник, легко сохранить тепло в отношениях и семью в целом. И Воля такой ему: «Дай пять, бро, мы с тобой в одной лодке». Ну, то есть сейчас мужчины, вот особенно такие публичные, успешные, они так часто начинают говорить о том, что быть подкаблучником и любить свою женщину, как бы это так круто и здорово, что реально взгляд просто меняется в обществе в целом на это понятие.
6: Знаете, мудрая есть поговорка, такая цитата из далекого 2014 года, паблики ВКонтакте, вот эти вот статусы у девочек. «Ты можешь быть хоть тысячу раз прав, но какой в этом смысл, когда твоя девочка плачет?» Ну, а если по факту, ну, действительно, ну, прав ты, ну, мужик ты, ну, ты там в стенку ее кинул, сказал: «Женщина, твое место на кухне». Ну, и в чем смысл?
5: Ну, ты прям какие-то радикальные уже формы приводишь,
6: ну, в чем смысл? Ну, таких отношений, не знаю. Ну, каждому свое, понятно, кого-то так устраивает. Я думаю, что
5: это неправильно. В общем, если вы знаете, есть у вас в окружении знакомые подкаблучники, можете их смело сегодня поздравлять с этим праздником. Мне кажется, именно поэтому сегодня очень много новостей, связанных с семейной жизнью. Вот я сейчас хочу по ним быстренько пробежаться. Сегодня прям изобилие таких новостей. Начну я, наверное, с того, что у нас в России прошел опрос на тему любви первого взгляда. Удивительно, на самом деле, вырисовывается статистика. Кто верит в любовь с первого взгляда? Угадаешь, мужчина или женщина у нас в стране?
6: Мужчины, наверное.
5: Да. Абсолютное большинство мужчин сказали, что верят в любовь. Ну, то есть таких мужчин оказалось больше, чем женщин.
6: Потому что, как ни крути, девочки красивые. Ага. Мужчины, не все объективно красивые, да? Поэтому... Мужчина же, он же кто? Он же должен там завоевывать, ухаживать и это. А девочки, они все красивые. Нет некрасивых девочек.
5: Поэтому ты считаешь, что мужчины такие... Ну, увидел и влюбился,
6: девушки,
5: да?
6: У каждой девушки есть своя изюминка, за которую, ну, мы влюбляемся. Угу. Да, у кого-то полно изюминок. Да. У кого-то целый мешок с кишмешом.
5: С кишмешом.
6: А, ну, у кого-то одна, например, там, может быть, внешность какая-то, ну, вот, своеобразная, ну, как что-то же есть, что вот притягивает, например, там,
5: да.
6: добрая улыбка, например, или там голос приятный.
5: Хорошо, короче, во-первых, знаете, что мужчины у нас в стране больше верят в любовь с первого взгляда, чем женщины. Это открытие номер раз. Во-вторых, спрашивали, на что готовы россияне ради большой своей светлой, чистой любви, ну, то есть встретили того самого человека, в которого сильно влюбились, какие жертвы готовы ради него понести. Выяснилось, что, вот, например, почти 75% россиян, ну, то есть 3 человека из 4, готовы спокойно переехать в другой город ради любимого человека. Если, например, он живет в другом городе, или если его позвали, например, работать в другой город, он без проблем. Ну, то есть ты берешь и срываешься вместе с ним. Только 25% сказали «м-м». Дальше. Самыми романтичными поступками россияне считают не дорогие подарки, а проявление внимания и заботы. Вот. Это большинство россиян так ответили. Так что все, кто пытаются до сих пор именно с материальной точки зрения как-то зацепить человека, вот знаете, что абсолютно большинство россиян проявление заботы и внимания — это гораздо важнее, чем дорогие подарки.
6: А я подкаблучник, пишет Михаил, в знак вопроса. Я 3-й раз женат. Блин, никто не поздравил.
5: Ну, значит,
6: не бывшая.
5: Не настоящая. Никто не поздравил. Вот так с таким разочарованием
6: об этом. Тут смотря почему 3-й раз женат. Если первые 2 раза там закончились тем, что вы сказали: «Нет, мыть посуду — это не мужское дело, сама мой, и вообще мы расстаемся», ну, очевидно, что вы не подкаблучник в этом плане.
5: Нет, я думаю, Михаил имеет в виду, если человек был не единожды женат, да, а вот ну, несколько было у него жен за жизнь, можно ли считать его подкаблучником? Ну, то есть, по сути же, брак так или иначе закончился в этих случаях, а это значит, ну, просто есть такое устоявшееся мнение, что если подкаблучник, то как бы эти отношения максимально долго длятся, потому что ну, ты все время женщине угождаешь, и она счастлива, и нет никаких поводов расставаться с мужчиной.
6: А тут есть от обратного, кстати. Ты можешь женщине угождать, она потом рано или поздно ей становится скучно. Но есть же такой ряд девушек таких, с таким характером. Ей становится скучно, она говорит, ну, что-то мне не хватало наших отношений. А как-то все спокойно было. Хочется какой-то движухи.
5: Ну, есть и от обратного, да.
6: Есть от обратного.
5: Индивидуально.
6: Бог его знает.
5: Михаил, вы сами-то как считаете?
6: Спросите у супруги.
5: Да, да. Кстати, вот женщина точно... Хотя хитрая женщина, может, и не скажет.
6: Самое интересное, что если вот как только начнете писать смс-ку супруге с вопросом, подкаблучник я или нет, можете не дописывать, вы подкаблучник. Потому что...
5: Ну, потому что это поступок подкаблучника.
6: Не подкаблучнику, не надо уточнять, подкаблучник он или нет.
5: Да. Ну, а в целом, вы сами как считаете, напишите нам. Вот, плюс ко всему, у нас 20% россиян готовы ради любимого человека изменить свои привычки. Только, представляете, только каждый
6: это
5: пятый.
6: Это на словах.
5: Только каждый пятый. Ну, очень сложно, конечно, менять свои привычки, но если сильная и большая любовь, наверное, все-таки это возможно. И еще один момент. Мужчина, когда речь шла про романтичные жесты, да, то есть россиян спросили, какой романтичный жест вы считаете самым-самым, мужчины почему-то думают, что подарить женщине цветы без повода – это самое, что ни на есть романтичное. Забавно, но женщины, в свою очередь, отвечают, что самое романтичное для них – это когда мужчина где-то неожиданно помог в решении какой-то важной задачи или проблемы. То есть, когда мужчина рядом поставил плечо, разрешил какую-то проблему. Ну, условно, знаете, есть такие картинки в интернете, где... девушка говорит, скажи мне там те самые главные слова. Uh-huh. Он говорит, я все решу. Yeah, у нее там мурашки сразу по коже.
6: Бензин по 30.
5: Ну, это нет, это, конечно, приколы. Но вот эта фраза, типа, я все решу, расслабься, вот это для женщин самое романтичное, что можно вообще услышать, увидеть и так далее. Цветочки — это так, бонус, это не главное. Но, видимо, вы в силу примитивизма какого-то воспринимаете эти цветочки, покупку цветов, как самый главный романтичный жест.
6: Вот нам мало писала в начале. Да, это еще даже было до эфира, что пойдут они на смешариков. Вот, и тут пишут, вернулись. В общем, фильм про смешариков понравился. Ходили
5: класс.
6: С сыном. Алексей, сын, да, привет Алексею.
5: Класс.
6: А он меня, кстати, спрашивает, почему ты меня с собой на радио не взяла?
5: А я говорила.
6: А не-не-не, а че, сейчас он услышит и скажет, что мама виновата.
5: Ой, нет.
6: А у нас не было мест. Товарищ Леша.
5: Да, нет, на самом деле как было. Алла пришла к нам на эфир. Я говорю, Алла, а что же вы не взяли с собой мужа, сыночков? Алла говорит, ой, сейчас я им позвоню, позову. А потом мы заходим в студию, и Тимур говорит, ребята, куда вы?
6: Только у нас
5: вы?
6: Всего у нас три стула.
5: Один микрофон только для Аллы, все, и больше некуда. И мы срочно все отменили. Вот,
6: ну,
5: так, вот так было.
6: Стулья докупили, так что
5: в следующий раз да, приходите все.
6: Зовите всех.
5: Так, ладно. У нас, кстати, как раз сейчас смотрю в плейлист. Следующая песня в исполнении группы «Мультфильмы». Вот Алла нам тут про мультфильмы пишет. Все сошлось идеально, мне кажется. Это значит знак перейти уже на музыкальную часть нашего эфира. Новостей еще много. Вернемся в середине часа. Расскажем.
4: «Свои люди».

0: Реклама.
1: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы.
2: Вау!
1: Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово. Простой. Потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
5: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
6: Каждый день, утром и вечером.
7: В жару и холод.
8: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
9: Мы здесь, мы стоим у перехода.
10: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
11: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
12: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабная акробатическая шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра-Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
13: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
14: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Вы бы видели, что у нас сейчас творится в студии прямого эфира. Это просто какое-то невероятное количество людей. Я не помню, чтобы у нас столько было в студии людей, да, Тимур?
2: Слава богу, есть большой диван, на который можно рассадить
1: всех. Я больше скажу, у нас даже сейчас вот в звукорежиссерской тоже комнате появится несколько десятков человек, как нам сказали. Как мы уже обещали нашим слушателям, у нас сегодня будет большая такая делегация гостей. Очень молодых гостей, очень симпатичных гостей. Будем сейчас по порядку все рассказывать. В общем, у нас сегодня утром, как мы выяснили сейчас за эфиром, в Югру приехали наши молодые соотечественники. Приехали по программе «Здравствуй, Россия». Это федеральная программа Россотрудничества. И в рамках этой программы вот молодые симпатичные наши соотечественники в возрасте от 14 до 19 лет, которые проживают постоянно за рубежом, они приезжают к нам в Россию, изучают российскую культуру, знакомятся с исторической родиной. Ну и вообще, чем они еще занимаются в рамках этого проекта, мы сейчас у самих ребят узнаем. Вообще у нас в студии сейчас сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь человек я насчитала, да, это представители семи разных стран. Общаться мы будем с двумя девчонками очаровательными.
2: И, кстати, узнаем, почему с двумя, ну, почему именно такой выбор. Ладно, у нас сегодня в гостях Таисия Кабелва из Танзании.
1: Правильно, Таисия? Ты нас поправляй, если мы неправильно.
2: Таисия? Да, микрофон включи, будет, наверное,
1: лучше слышно. А вот это,
2: слышно.
1: Да?
3: Ага.
1: Таисия.
3: Алло, да?
1: Привет.
3: Привет.
1: Привет, да, это Таисия. И вторая наша гостья у микрофона Виэль Мильштейн, да, из Израиля.
3: Да.
1: Привет, Виэль. Привет. Какое красивое имя. Я уже сделала комплимент за эфиром. Расскажите, пожалуйста, вот у вас...
2: Вы практически однофамильцы, да?
1: Да, моя фамилия, кстати, Штейникова. Так что
3: да,
1: половинка фамилии у нас с тобой похожа. У вас тут вот много человек, еще сказали, сейчас 30 человек приведут в звукорежиссерскую нашу студию.
2: Как вы вообще, ну вот давайте так, выбор почему пал на вас?
1: Почему вот именно вдвоем вы сейчас у микрофона? Кстати, если у кого-то будет желание, я даже не против, если ребята подойдут, что-нибудь прокомментируют. Вы лучше всех знаете русский? Или вы самые активные, сказали, я пойду в эфир? Почему именно вы?
2: Или вы самые смелые, может?
1: Нет, судя по ним, они не очень смелые, они сидят и стесняются.
2: Короче, жребий выпал.
1: Да?
3: Да?
1: Да. Вас уже слышно, если что, да, вы можете говорить. Хорошо, давайте так, сколько вам лет?
3: Мне 14 лет.
1: 14?
3: Да.
1: Ты еще в школе, получается?
3: Да.
1: Ты совсем юная. Обалдеть, а тебе, Вера?
4: Мне тоже 15 лет.
1: Господи, какие вы... Где мои 15 лет?
2: Так, сразу, я примерно, ну, представляю, что в Израиле школы, какие они могут быть, я представляю. Вот про Танзанию интересно.
1: Сильно похожи школы с Танзании на российские? Вы вот пока к Антамансийску сегодня ездили, как-то уже увидели, где-то вам показали, а вот эта школа стоит.
3: Ну, конечно, отличается, как именно учителя учат. Там, конечно, есть другие...
2: Знаете, что хочу спросить? Вот обычно показывают, вот в целом, да, про, ну, допустим, африканские страны, когда
3: да,
2: дети добираются 15 километров по саванне пешком. У вас, ну, это наш стереотип. Это, наверное, такой же стереотип, как у вас, что уходят медведи, все на балалайках играют, и зима круглый там, год. Вот. Как у вас до школы организовано, не знаю, там,
3: ну,
2: автобус?
3: Там есть разные, это очень зависит. Если в государственном школе, то там местные люди либо пешком, либо они тоже местный автобус, называется «Дала-дала».
2: Дала-дала?
3: Да, дала-дала.
1: Это автобус?
3: Да, такой, ну, как у нас так называется тут. Uh-huh. Дала-дала по-кисуаили, ну, суахили.
1: Uh-huh.
3: Там наш язык мы используем. И вот и по разным остановкам идут и добираются до школы.
1: Понятно, ну, то есть такая стандартная система.
2: Это государство, а частная? Чем отличается школа?
3: А тут реально тоже зависит. Некоторые в автобусе. Есть тоже водители.
2: Вы в частной учитесь?
3: Да.
1: Я понимаю, что Тима пытается сейчас разговорить девчонок, потому что вы пришли, вы вообще впервые, наверное, да, на радиоэфире? Немножечко смущаетесь?
3: Да.
1: Вы, вообще к вам сейчас, наверное, повышенное внимание. Вы приехали в Ханты-Мансийск, вы как звезды, да, все на вас смотрят, снимают вас, да, и вы такие все во внимании.
2: Знаете, слово «соотечественники» в нашем языке означает то, что вы как-то связаны с Россией. У вас есть какие-то корни, мама, папа, дедушка, бабушка, может быть, из России.
1: Как вы связаны с Россией, расскажите.
4: Ну, моя мама родилась в Молдавии, и мой папа тоже, он с России, моя бабушка с России, и все, да.
2: Но вы почему-то в Израиле?
4: Да.
2: Как
4: я вообще не родилась в Израиле, я вообще родилась в Португалии.
1: О, боже, да. Какая география у твоей семьи, просто обширная.
4: Да, я там жила год, и мы потом приехали в Израиль, и...
1: Ну, с Россией тебя связывает то, что папа, получается, из России, и бабушка с дедушкой, да, по папиной
4: да,
1: линии?
4: Да.
1: Так, ну а в России-то ты вообще была?
4: Да, это мой уже третий раз. Я была тоже, я была в Питере и в Кисловодске.
1: Ну, это вы просто как туристы, да, приезжали? То есть не по программе Россотрудничества?
4: В Питере мы были тоже по программе.
1: По программе, так. Да. А сейчас тогда еще узнаем историю Таисии из Танзании. Как ты попала к нам в страну и как ты связана с Россией?
3: А, ну у меня мама русская,
1: так.
3: И мой папа танзанец.
1: А познакомились они где?
3: Они познакомились в университете.
1: Где?
3: В Санкт-Петербурге.
1: В России?
3: Я точно не знаю, какое имя, но, короче, они там в университете... встретились.
1: А родилась ты в России?
3: Нет, у меня есть старшая сестра, она родилась вот в Санкт-Петербурге, в России, а я в Танзании родилась, мои родители уже тут переехали. А как я тут попала? У меня мама работает в русском центре в Танзании, и все, и у нас там были тоже другие программы, там участвовали там всяких разных там русских, и я тут попала.
1: Ну, вообще, я знаю, чтобы попасть вот в такую программу, нужно участвовать в каких-то мероприятиях, конкурсах, то есть вы же по какому-то конкурсу все равно не всех же желающих ходили по улице, говорили, кто хочет в Россию, поехали. Понятно, что это какая-то конкурсная основа. То есть вы участвовали в каких-то конкурсах Россотрудничества, правильно? Вот все, кто у нас сейчас в студии, вы все участвовали и были победителями, правильно? Потому что, ну, это же в любом случае считается крутые. Нет, молодые ребята смеются. А как вы попали? Не так? Не по такому принципу?
2: Дайте молодому человеку микрофон, пусть ответит.
1: Нет,
2: на
1: ты можешь нам вкратце, или подойди, или просто вкратце нам расскажи. Я, в принципе, вижу, да, у нас вот Таисия. Как тебя зовут? Привет.
5: Меня зовут Максимилиан Фишер.
1: Я
5: из Германии.
1: Ты из Германии, так.
5: Мне 19 лет.
1: Так, вот, ты, получается, самый старший, наверное, да, сейчас из всех ребят?
5: Ну, я думаю...
1: Смотри, Таисия аж выдохнула, что из эфира вышла. Переволновалась. Не переживай, тут все свои, все хорошо. Так,
5: да.
1: Максимилиан, ты, получается, сидел, головой кивал. Как ты попал вот в рамках этой программы к нам в страну?
5: Мы вообще переехали сейчас полностью в Россию. Мы по программе переселенцев.
1: Так, а когда ты переехал, в каком году?
5: Сейчас 2 дня назад мы переехали.
1: Серьезно?
5: Да.
1: То есть ты 2 дня в России?
5: Ну, я уже был до этого 2 раза в России. В прошлом году был в России и в 2014 году я был в России.
1: Так, а у тебя кто, русские корни откуда?
5: С маминой стороны, они с Урала. У меня бабушка, прабабушка, все были русские.
1: С Урала, откуда с Урала? Не знаешь?
2: Из Кудымка, короче, скажешь.
1: Не, ну какая область? Свердловская, Тюменская?
5: Спросить. Но я просто знаю, что с Урала.
1: С Урала, хорошо. Это уже. Ну, мы сейчас тоже территориально, да. на Урале, в Урале
2: вот
1: находимся.
2: Землячка твоя, тоже с Урала.
1: Да мы тут, можно сказать, все с Урала.
2: Это я соотечественник, ребята ваши. Я с Киргизии вообще.
1: Да, Тимур,
2: я переселенец по программе соотечественников.
1: Да. А папа, получается, у тебя из Германии.
5: Не, мой папа, он вообще с Казахстана.
1: А как вы в Германии так вот оказались?
5: После развала Советского Союза.
1: Переехали.
5: Мой отец, он же казахстанский немец. Они все переселили. Переселенцев в Германии.
2: Очень много. Вот в Казахстан, Киргизии очень много немцев, очень много у них там, ну, целые деревни, которые были образованы после Великой Отечественной войны.
1: А вот по-русски ты так хорошо говоришь, потому что у тебя в семье как бы и на русском, и на немецком, правильно?
5: Да, дома вообще только по-русски общаемся.
1: Даже папа?
5: Все общаются, да? Потому что мой папа, он учился в Казахстане, он вырос, 14 лет он только переехал.
1: Но ты же учился в немецкой школе,
5: я
1: получается.
5: Я выучился, детский садик ходил в Германии.
1: В Германии, да.
5: Я выучился, здесь 10 классов закончил.
1: Слушай, ну тебе сейчас 19, ты уже студент? Или сейчас как раз планируешь обучаться в России?
5: Я пойду сейчас в колледж, хочется в колледж пойти, да, здесь.
1: Уже выбрал даже специальность?
5: На электромонтера.
1: Это ты будешь очень востребован. Нам такие специалисты нужны. Круто.
5: Я уже в Германии начинал.
1: Да.
5: Я первый год выучился в Германии на мехатроника, тоже это... спецификация на электромонтера, но там еще пневматика, гидравлика, но так как я только первый год, я только электронику изучал.
1: Слушай, а ты по программе соотечественников переехал. То есть я так, вот сейчас я понимаю, что у вас у всех разные истории, то есть вы, получается, по-разному вообще, да, и девчонки сидят, кивают. Мы с тобой потом тоже пообщаемся, не знаю, как зовут.
2: Да, господи, давайте всех
1: рекламы.
2: Представлю, кто у нас в студии. Значит, Максимилиан из Германии, Стефанос Кипр, Стефанос. Правильно.
1: Привет.
2: Алиса Беларусь. Причем у меня здесь Алиса Беларусь, без фамилии вообще написано.
1: А Алиса... Кто Алиса? А, так вот как раз Алиса сидит, кивает.
2: Антон. Индия.
1: Да.
2: И Марина...
1: А где Антон? Подожди, вот ты, Антон, да? Привет. И Марина откуда?
2: Молдова.
1: Молдова, ты Марина, да? Мы с тобой тезки, я тоже Марина, да. Вот, слушайте, ну понятно, разобрались более-менее, кто и как попал в рамках этой программы к нам в страну. А теперь расскажите, пожалуйста, что вы ожидаете от этой поездки, что вообще вам обещали организаторы, с какой целью вы здесь у нас в стране? Если кто-то из ребят хочет присоединиться, можете вот прям спокойно сесть и тоже к нам подключиться. Вот да. Алиса как раз идет, да?
2: Беларусь нас выручает, как всегда.
1: Алис, ну привет.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: Я вообще попала сюда по конкурсу. Мне кажется, походу, я единственная, и еще одна девочка из Беларуси, мы попали по конкурсу.
1: Все по-разному. Точно знаю. Да, насколько я знаю, Россотрудничество, там как раз несколько вариантов, да, чтобы попасть в эту программу. Но я как раз знала, что конкурс одна из самых распространенных форм, и ты вот как раз в ней участвовала.
6: Да, вот я запрыгнула в последний вагон, мне тоже 19 лет.
1: Так.
6: Как раз, вот, мне обещали, получается, там можно было выбрать три направления.
1: Вот как раз хотела спросить, то есть вы все поучаствовали, и вам сказали выбирайте любой город России, или как вы попали именно в Ханты-Мансийск, как оказались у нас?
6: Нет, изначально, когда ты подаешь заявку и участвуешь в конкурсе, ты пишешь в порядке, в какой ты город хочешь попасть.
1: То есть все, кто сейчас у нас в студии, вы все захотели в Ханты-Мансийск?
2: Осознанный выбор, получается, был.
6: Это у каждого по-разному история.
5: Каждого по-разному, да.
6: Это история у нас из Беларуси.
1: То есть ты, Алиса, хотела конкретно в наш город попасть?
6: Да, потому что остальные места... Как бы я думаю, что я смогу там побывать сама, а тут я решила, что нет, я хочу далеко побывать.
1: Это, кстати, очень правильно.
2: Как вы вообще в Беларуси узнаете о том, что существует некий Ханты-Мансийск, некий, там, не знаю, Сургут, Югра в целом? Потому что у кого не спроси, даже ну, вот в России, не все понимают, что такое Югра, что такое Ямал.
6: Просто звучит что-то очень интересное, да. И поэтому по этому критерию я и выбрала Ханты-Мансийск.
2: По критерию самобытности, как Ханты-Мансийск.
1: Ну, звучит интересно, вот и ты приехал, получается, то, что ты представлял, и то, что ты видишь, пока совпадает. Я понимаю, что вы первый день, вам еще очень как бы сложно, вы еще ничего толком не видели.
6: Мы уже посетили экскурсии.
1: А, уже были у вас экскурсии? Где были?
6: Да.
1: В национальном центре были уже?
6: Экскурсия по городу у нас была и на фабрику.
1: Шоколада.
2: У нас есть фабрика шоколада.
1: Угощали вас там?
6: Да, угощали шоколадом.
2: А почему нас никто на экскурсии?
1: Надо на экскурсию пойти, значит. Так, ну и в целом, то есть вы город уже посмотрели, экскурсия обзорная была.
6: Да.
1: Вот так вы себе северные российские города представляли? Или вообще все не так в голове было? Совпали ожидания и картинка?
6: Почему-то в голове у меня было, что будет снег.
1: Снег, даже летом, да?
6: Да.
1: Но есть такое, вот на самом деле...
2: О, мне подарили шоколадку, спасибо. А я же ее передарю девочке за микрофоном по правую руку.
1: Подожди, если Максимилиан не против. Можно?
5: Да, пожалуйста, это мармеладка, которую
1: ты нам на двоих, да? Все, спасибо большое. Теперь и мы с тобой косвенно к этой экскурсии прикоснулись. Круто. Я так смотрю, вам еще и в дорожку с собой дали мармеладки. Ну, это здорово.
2: Так, ребята, давайте мы сейчас...
1: Сейчас именно реклама. У нас должна появиться реклама в эфире. Можно я единственное, что спрошу у Максимилиана? Тебя вообще как у нас сокращенно в России Макс называют? Можно тебя так сокращенно называть?
5: Меня в Германии называли по-разному. Макс, Макси, Максим, Максимилиан.
1: То есть можно, да?
5: Там было все, поэтому...
1: Если мы тебя будем Макс называть,
2: ты не будешь. Я один вопрос упустил. Два дня назад переехали в Россию, но не в Ханты-Мансийск же?
5: Нет, мы пока в Москве живем, а потом хотим именно переехать в Липецкую область.
1: Да, и там, наверное, будет свой
2: Почему?
1: Дом.
2: Почему?
1: А потому что у нас по программе переселения большинство выбирают такие вот территории, где можно свой дом, территорию.
2: Сразу быт организовать.
1: Конечно, хозяйство, о котором ты давно мечтаешь.
2: Нет, я просто так, я почему-то спросил, почему? То есть вы из Москвы в Липецкую область, но обычно у нас в России традиционно наоборот как-то вот из Липецкой области в Москву. Это у нас такой
1: это
2: прикол местный.
1: Это другая история, это вот как раз по программе переселения. Я правильно угадал? У вас будет свое хозяйство и дом? Правильно?
5: Да, мы тоже хотим заняться хозяйством, потому что я сам-то в Германии в деревне жил.
1: О, круто.
5: И мы жили в горах, в Шварцвальд, если это кому-то что-то скажет.
2: Вам говорит это?
1: Да, так.
2: Товарищ Тейникова.
1: Да. Ты знаешь, да, что у меня такой корень немецкий в фамилии есть?
5: Ну да, поэтому.
1: Штейн по-немецки камень, если я не...
5: Да, камень, да.
1: Вот, видишь? Это все знаю. Ладно, все, ребят, у нас должна выйти реклама в эфире. Мы вернемся в эфир через пару минут и продолжим наше увлекательное общение.
0: Свои люди. Реклама.
7: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
8: Презентация через 5 минут.
9: Проспал экзамен.
10: Вот-вот опоздаю.
11: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
12: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
13: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем России. Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 6888. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
14: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
15: Пришло письмо якобы из суда. Стандартный бланк, печать. Утверждали, что я нарушила какой-то закон. Во вложении постановление. Я чуть не открыла этот файл, но меня насторожил адрес отправителя. Набор случайных букв. Коллега из IT-отдела сказал, что это классическая наживка. В этом файле, скорее всего, был вирус, который украл бы все мои пароли.
16: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. Будьте бдительны. Проверяйте данные отправителя, даже если письмо пришло от официальных органов власти.
17: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
2: Очередная рокировочка произошла.
1: Да, у нас тут передвижения по студии активные. На самом деле, я серьезно говорю, за 4 года, которые мы здесь ведем эфиры в этой студии, такого большого количества людей еще ни разу мы не наблюдали.
2: Да, ну это прикольно.
1: Это
2: иногда
1: очень круто.
2: Приходят там с папочками, с документиками, какие-то чинно, важно.
1: А сегодня у нас молодежь активная, красивая, яркая молодежь.
2: Я даже как-то сам чуть-чуть помолодел.
1: Да.
2: Но почему-то всегда жалею, что я до сих пор не студент. И как бы не соотечественник, а то с удовольствием тоже по программе какой-нибудь поехал куда-нибудь в Россию.
1: Да, для тех, кто к нам только присоединился, у нас сейчас в студии 7 очаровательных молодых людей. Это наши соотечественники по программе «Здравствуй, Россия» приехали к нам в Югру. Они все ребята из разных стран. Вот мы до рекламы общались с некоторыми из них. А сейчас к нам присоединилась к микрофону моя тезка Марина. Марина из Молдовы, да, Марин? Привет.
18: Да, здравствуйте.
1: Так, ну а ты как, расскажи, связана с Россией и как оказалась в Молдове?
18: В России я родилась.
1: Так, а в Молдове?
18: Молдова я попала, как бы у меня мама из Молдавии,
1: ага.
18: А папа из России.
1: Так.
18: Получается, они так, ну, развелись, и мама уехала в Молдову, как бы на родину, и я уже с ней поехала на
1: так.
18: родину.
1: А сейчас ты просто, ну, я к тому, что ты на постоянке решила жить в Молдове, или у тебя есть шансы связать жизнь с Россией? Просто вот, мне кажется, у всех мотивации, у вас, ребят, да, вы же не просто так в Россию приезжаете. Возможно, с какой-то будущей целью, там, посмотреть страну, посмотреть, какие здесь университеты, может быть, поступить, учиться здесь. Или ты пока просто вот именно посмотреть страну, познакомиться с новым регионом?
18: Ну, если честно, я хотела бы связать, как бы, свое будущее с Россией, потому угу. что... Ну, как-никак, это я тут родилась.
1: А сколько тебе лет сейчас?
18: Мне сейчас 17.
1: 17.
2: Ну, вот у вас, простите, мы иногда смотрим телевизор. В Молдове такая вот не очень простая ситуация в плане того, что часть людей смотрит в сторону Европы, часть людей смотрит в сторону России. Uh-huh. А у вас, у сверстников, у твоих, uh-huh. у твоих друзей, там, одноклассников, вообще какие взгляды? Они смотрят на Запад все-таки или больше
1: на Восток?
2: Ты
1: для начала спроси, интересуются ли такие юные люди политикой?
18: Есть такие, которые интересуют, но интересуются. Но я как бы не собираюсь... Ну, мне не интересно влезать в политику.
1: Вот,
18: я тебя интересуют, но интересуются, угу. но я как бы не собираюсь, мне не интересно влезать в политику.
1: Вот, я тебе говорю, девушки.

0: товары, вот, Марина, чипсы.
1: Житейские.
0: Вот, так вся молодежь любит чипсы, все молодые люди едят эти. Вот что, и про хлеб, что ли, говорить? Про цены на бензин, конечно, вот она на чипсах, это отчетливо видит, как цены растут. Спасибо за такой понятный пример. Но, я так понимаю, мама абсолютно за, чтобы ты тоже в России, да, продолжила
2: свое будущее? Да, она хотела, чтобы я вообще в этом году переехала в Россию, угу. чтобы я закончила 11 классов, а не 12.
0: У вас 12 классов?
2: У нас 12 классов, да.
0: А ты сейчас, получается...
2: Я перехожу сейчас в 11.
0: А, то есть тебе еще 2 года, по идее,
2: да,
0: учиться.
2: Но я отказалась, потому что, во-первых, у меня бабушка, она в Подмосковской области живет,
0: ага.
2: а крестный в Брянске. А да. в Брянске, я думаю, вы сами знаете, какая сейчас ситуация.
0: Знаем.
2: Как бы страшно ехать.
0: Угу.
2: И мы сами пытаемся крестного к нам, в Молдову.
0: Да. Ну, то есть ты, получается, в планах у тебя закончить школу в Молдове, а потом переезжать уже в университет?
2: Нет, университет еще закончить в Молдове, а жить
0: а потом
2: я хочу
0: жить
2: в России.
0: Все понятно. И ты как будто уже присматриваешься. А ты в России, ты когда... Ты же жила какую-то, получается, часть жизни в России?
2: Нет? Если честно, я вот как родилась тут, я прожила, можно сказать, 2 года тут.
0: Ага.
2: Потом в садик я уже пошла в Молдавии. И
0: ну, то есть ты не
2: помнишь. В 21-м году я была вот в России у бабушки... Почти все лето я пробыла тут.
0: В Брянской области?
2: Нет, в Ивантеевке, Московская область.
0: А, Московская, то есть у тебя Брянск, Москва, да, Москва. Была, понятно.
2: Если честно, мне очень понравилось в России тогда, и сейчас я прям...
0: Ну, здорово. Нам очень приятно это
1: есть
0: слышать.
1: Предложение познакомиться с оставшимися ребятами, которые
0: пока,
1: у нас еще не
0: вот
1: были в эфире.
0: Мальчишки пока определяются, идите. Спасибо тебе, Марин. Я вот пока у Алисы хочу спросить. Алиса у нас из Беларуси. Алиса, откуда, из какого города?
3: Я из Минска.
0: А, ты из столицы, понятно.
3: Да.
0: Мы просто с Тимуром, кстати, в Минске и бывали периодически.
1: Ну, чаще, чем в Москве, серьезно. Вот,
0: да,
1: ну, как
0: в Минске мы были.
3: И как вам Минск?
1: Ну, отлично, классно.
0: Мы про него можем с вами говорить.
1: Искренне, это мой любимый зарубежный город. Давайте так скажем, любимый зарубежный город, просто потому, что что-то есть в нем такое, я не пытаюсь сейчас как-то задеть или что-то, из детства, знаете, это как бы Россия, но если бы она пошла чуть по другому пути. Нет. После 90-х.
0: Все лучшее наследие Советского Союза оставило
1: вот,
0: в себе
1: вот
0: Беларусь.
1: Так вот, правильно.
0: Да.
1: Вот так правильно.
0: Очень такой, знаешь, широкие улицы, просторно, хорошо, дышится прекрасно.
1: Мне искренне
0: чисто,
1: нравится.
0: Чисто, красиво. Минск потрясающий
1: интеллигентность
0: город.
1: Людей.
0: Да.
1: Мы сегодня тоже рассуждали, вот там советская школа журналистики, там люди говорили открыто, вот таким голосом.
0: Подожди,
1: я это вижу...
0: мы твою позицию знаем, слушатели, вот пусть лучше Алиса скажет, сильно ли отличаются Россия и Беларусь и люди тоже в России и Беларусь?
3: Да.
0: Да,
3: сильно.
0: Серьезно? А чем, скажи?
3: Я как бы поступала в Россию и в Беларусь одновременно.
0: А когда ты поступала? Ты в этом году? Или
3: нет,
0: как?
3: Я закончила уже 2-й курс в Минске.
0: А ты же сказала, что тебе 17?
3: Мне 19 лет.
0: А, 19, я перепутала. Так, ты поступала и туда, и туда.
3: Да, но в итоге выбрала Минск.
0: Так.
3: Потому что как бы мне нравится очень путешествовать по России. Я сама вот 6 раз была в Санкт-Петербурге, в Мурманске. Вот сейчас приехала в Ханты-Мансийск, потом поеду в Казань. Как бы мне нравится путешествовать, но в Минске и в Беларуси, в принципе, это вот другой совершенно менталитет. У нас вежливые люди. Как бы я хочу развивать белорусский язык, потому что это вот мой родной язык. Мне очень хочется его продолжать развивать.
0: Это здорово. А можно нам что-нибудь на белорусском сказать? Про Ханты-Мансийск, про поездку? Ну, пару предложений.
3: Не вельми сподобается размовлять с вами.
0: Мне приятно общаться с вами, ты сейчас сказала?
3: Да.
0: Вот видишь, я понимаю по-белорусски.
1: Белорусская,
0: да.
1: Что ли? А у Марины,
0: кстати,
1: дедушка из Беларуси.
0: Мой дедушка, да, мой дедушка белорус, герой Советского Союза. Мы поэтому, ну, как бы часто стараюсь ездить на родину дедушки. Мы были, у нас в Гомеле, кстати, друзья живут. Мы в Гомеле частенько бываем, и в Минской области тоже.
3: У меня любимый город — это Гродно.
0: Вот в Гродно мы не были, кстати.
3: Вот вам надо съездить в Гродно, он совершенно отличается от Минска.
0: Правда? То есть это другая Беларусь уже, да?
3: Да.
1: Ладно, Марина, 4 минуты осталось. Мы еще хотели поговорить с...
0: Да.
1: Ребятам бежать просто надо.
0: Надо?
1: Да, или мы их не сможем задержать после 6 часов.
0: Точно?
1: Точно, 100%.
0: Я сейчас смотрю на сопровождающую просто. Хорошо, тогда у нас вон мальчишки остались. Как зовут? Рассказывайте. Кто у нас тут присоединился? Вас так много, я уже запуталась.
4: Да. Меня зовут Стефан.
0: Стефан. У нас Стефан из...
4: Кипра.
0: Из Кипра. Так, с Кипра.
5: И Антон из Индии.
0: Антон из Индии.
1: Так, сразу таких ряд клишированных вопросов. Вообще... Сколько раз вы на Кипре в год купаетесь? Или вам до моря далековато?
4: Не, ну, как бы я в столицу, там полчаса до моря, и все, как бы купаешься. Ну, у нас еще есть... Мы ходим в бассейн. Ну, как бы...
1: Да, это прикол такой кипр.
4: Каждые,
1: да?
4: выходные мы вообще...
1: То есть вместо моря бассейн?
0: Ну, когда у тебя море под боком, ты его не так ценишь. Это,
1: ну,
0: мы раз в год ездим на море, для нас это праздник.
1: Но это тоже, вот у нас грибов полным-полно, мы же за ними не ходим каждый день, правильно?
0: Да. Так, хорошо, ребят, расскажите. Ну, давай, Стефан, с тебя начнем. Как ты оказался на Кипре? Что тебя с Россией связывает? Какие корни?

0: мама русская, с Петербурга, и мой папа киприот.
1: Родился ты где? В России?
0: На Кипре.
1: На Кипре. Так.
0: А они встретились в России.
1: Ага.
0: И потом они прилетели на Кипр и решили остаться уже как 18 лет.
2: Ну, то есть папа повез маму показать родину,
1: и
2: ей понравилось.
1: Да, да. А тебе сколько лет сейчас?
0: Мне сейчас 14
1: лет. За 14 лет ты хотя бы раз бывал в России или ты сейчас впервые?
0: Да, последний раз я был в 2018 году.
1: А, чемпионат мира когда проходил у нас?
0: Да, да.
1: Ты на чемпионат приезжал?
0: Нет,
1: или?
0: Я в Петербург летал.
1: Просто, да? И как тебе Питер?
0: Прям вообще красиво. Там мои родственники живут, там бабушка и тетя моя.
1: Ну вот смотри, многие из ребят, с которыми сейчас общались, хотят в будущем связать свою жизнь с Россией. У тебя есть такие планы?
0: Да, у меня есть такие планы. Только еще трудно как-то вот тоже вот сейчас политика идет. Трудно как-то. Но я пытаюсь это.
1: То есть университет. Университет, да? На будущее. Пока ты школьник.
2: Можно вопрос Антону задам?
1: Да.
2: Из Индии.
1: Антон из Индии.
2: Давай. Как вам наша кухня?
3: Прекрасная.
1: Да?
2: Люблю. А есть какие-то, может быть, отличия между вашей традиционной кухней из Индии и вот нашей русской кухней?
1: Колоссальные отличия.
3: Ну, большое, там, ну, как специи, все такое.
2: У вас дома что готовят? Вот на обед, на ужин?
3: Ну, мама моя русская, вот много русской еды.
1: А, то есть ты и в Индии тоже русскую думаешь?
2: Хорошо, вопрос такой, борщ с карри пробовал когда-нибудь?
3: Да нет, борщ с карри?
1: Что за бред?
2: Мне просто интересно.
1: Он пытается спросить, смешиваете ли вы две кухни в одну? Бывает такое, что российские какие-то русские рецепты разбавляете индийскими фишечками? Нет такого?
3: Я и знал.
1: Судя по лицу Антона, совершенно они такого не делают, и все правильно. Антон, ну у тебя, кстати, такая внешность, не скажешь, что ты как-то... То есть я бы спокойно сказала, что ты из России. Кто у тебя из родителей из Индии?
3: Мать, мама.
1: Мама из России? А папа из Индии?
3: Да.
1: А где они познакомились? Традиционный вопрос, мне всегда интересно.
3: В России, Екатеринбурге.
1: Так, а папа здесь что, учился, работал?
3: Учился.
1: Ага, приехал тоже учиться. У тебя есть такие планы тоже учиться в России в будущем?
3: Ну, конечно, хотел бы.
1: Но сейчас ты в школе.
2: Да, а можно угадать, с медициной или с IT связано, да?
3: С медициной.
2: Ну, да. Естественно. Нет, я просто, ну,
1: да. У нас очень много ребят, которые приезжают из Индии, почему-то поступают именно в медицинский. Это вот, а я не знаю, с чем это даже связано. Наверное, потому что медицинское образование российское у вас в Индии ценится, да?
3: Да, вообще, медицина очень много сильно берут в Индии.
1: Ага.
3: Ну, как много...
2: Ну, короче, одна из суперпрестижных вообще направлений — это медицинский сотрудник.
1: Врачи нужны очень в Индии, поэтому как бы нет?
3: Да нет, просто родители говорят, иди в медицину.
1: Понятно. Слушайте,
2: ребята, спасибо большое, что вы к нам пришли. Вот мы бы с вами сидели еще часами, общались, просто 6 часов, и мне передают то, что вас провожат, и ваши должны забирать и вести дальше на экскурсии.
1: Надо. Поэтому... Мы сейчас за эфиром пообщаемся, если есть возможность. Просто я очень хотела с сопровождающей с вашей пообщаться. Ну, в общем, в новом часе будет видно, есть у нас возможность такая.
0: Спасибо
1: или нет.
0: Большое.
1: Спасибо вам, ребят.
4: Свои люди. Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
5: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. В Ханты-Мансийске обсудили проекты благоустройства уличных пространств. В Нижневартовском районе ввели 11-километровый участок обновленной трассы. Фестиваль «Сибирское здоровье» объединит югорских спортсменов и любителей активного образа жизни. Сразу несколько масштабных проектов для реализации в Ханты-Мансийске обсудили на площадке филиала Национального центра России. Речь шла не просто о благоустройстве, а о создании новых точек притяжения жителей и гостей города. Так, в центре внимания устройство памятного знака первооткрывателям земли Югорской и облагораживание набережной имени Геннадия Райшева. Идеи представил гендиректор Института стратегического развития «Север» Дмитрий Сельвохин. После этого эксперты и горожане смогли высказать свои мысли, а разработчики пообещали учесть все предложения при доработке концепции. Согласно нынешним эскизам, пространство вокруг будущей стелы должно стать полноценным парком из 5 кластеров, отражающих современность и историю, а также городскую среду и природу. На участках появится, например, визит-зона, фестивальная площадка, автокинотеатр, а также аллеи и экотропы. Что касается набережной, здесь уже начались изменения. Главная фишка проекта – более 1300 метров репродукции картин Геннадия Райшева. Кроме того, строители оформят зоны отдыха и места для выставок. Еще одной важной частью задумки станет создание современного парка между Национальным центром России и спорткомплексом «Дружба». Здесь планируют возведение фонтана, амфитеатра и другие объекты. Хорошие новости для автомобилистов Востока Югры. В Нижневартовском районе ввели в эксплуатацию первый в этом году объект по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Речь о трассе Стрежевой-Нижневартовск, где подрядчик отремонтировал 11-километровый участок, начиная с 32-го. Эта трасса – одна из ключевых транспортных артерий округа, которая выходит в Томскую область и обеспечивает логистику промышленных предприятий. По ней ежедневно проезжают сотни легковых машин и большегрузов. Подрядчик выполнил полный комплекс работ. Сняли старое покрытие и уложили два слоя нового прочного асфальтобетона. На это ушло свыше 26 тысяч тонн смеси. Затем специалисты укрепили обочины щебеночно-песчаным составом, выровняли откосы, нанесли разметку и установили дорожные знаки. По итогам преобразований провели лабораторную экспертизу качества слоев. Кроме того, состоялась общественная приемка работ, подтвердившая, что новое полотно полностью соответствует требованиям ГОСТ. Важная информация для семей югорских военнослужащих. Социальный фонд России по Югре помогает в оформлении государственных выплат близким солдат, проходящих срочную службу. Поддержка рассчитана на беременных жен призывников, а также семьи с детьми до 3 лет. В текущем году единовременное пособие по беременности составляет 45 054 рубля, без учета районного коэффициента. Выплата назначается при сроке беременности более 180 дней. Если у бойца уже есть ребенок, его маме также положена финансовая помощь. Подать заявление можно через портал госуслуги в клиентской службе соцфонда или МФЦ. Единственное условие – заявиться нужно не позднее 6 месяцев после окончания срочной службы. И последнее. Ханты-Мансийск готовится к большому спортивному празднику. 8 августа на стадионе «Югра Атлетикс» пройдет фестиваль «Сибирское здоровье», приуроченный ко Всероссийскому дню физкультурника. Это событие объединит всех новичков и опытных спортсменов, а также тех, кто просто хочет зарядиться энергией и хорошим настроением. Предусмотрена работа свыше 30 площадок, включая классические для игр в футбол и волейбол. Также предусмотрены командные турниры, эстафеты, сдача нормативов ГТО и обучение мастер-классы. Отдельная программа ждет самых юных жителей. Для детей организуют веселые эстафеты, игры и творческие активности. Отмечу, открытие фестиваля «Сибирское здоровье» планируется в 11:00. Вход свободный. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
4: Реклама.
6: «Автомолл». Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. «Автомолл86.ру».
4: Радио «Югра». Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Ох-ох-ох. Ну что, у нас тут вот эта шумная гуйба ребятишек, молодых ребят классных, только что ушли из студии. Для наших слушателей, которые к нам только присоединились, во-первых, здравствуйте, у нас новый час в эфире. А во-вторых, если вы не слушали нас в последний час, у нас тут в студии было огромное количество молодых ребят. Это наши соотечественники, которые в рамках программы «Здравствуй, Россия», которую Россотрудничество у нас проводит, приехали к нам в Югру. У них совершенно у всех разные истории. Мы вот в эфире узнавали, что кто-то в России уже был неоднократно, кто-то приехал впервые. Но у всех есть корни русские. И вот пока ребят повели дальше по нашему зданию, нашего медиахолдинга, тут есть еще что посмотреть, у нас разные студии, а мы немножечко задержали в нашей родинной студии сопровождающую этих ребят.
2: Да, удивительно, на самом деле, человек и философией занимается, и 6 языков знает, и очень интересная история.
1: Это мы за эфиром узнали, сейчас будем в эфире узнавать.
2: Да.
1: Зовут нашу гостью Баирма Кихора. Правильно, Баирма, мы вас представили?
7: Да, правильно.
1: Здрасте.
7: Здравствуйте. Спасибо огромное за такую возможность. Для меня честь находиться в этой доброй, теплой, дружелюбной Югре.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо вам, что задержались.
1: Надо сказать, что Баирма это вообще как бы тоже наша соотечественница. Вы из Бурятии, насколько мы
7: узнаем. Да, я из Бурятии, из города Улан-Удэ.
1: Вот, вы прямо родились, да, в Бурятии?
7: Нет, я родилась в ГДР. Отец у меня был военным. И родилась в городе Дрездене. И отец служил. И после этого Харькова, мы поехали на мою историческую родину.
2: Из Дрездена в Улан-Удэ.
7: Да.
2: Следующий город какой?
1: Подожди, а мама у вас тоже с Бурятии?
7: Да, она тоже из Бурятии. Оба родители из Бурятии.
2: Сейчас просто наши слушатели начнут выяснять подробности, обалдеют, мы тоже обалдели. Так, из Дрездена в Улан-Удэ, а потом?
7: А потом был год 2000-й, и я улетела в Стамбул, улетела на Босфор. И
1: просто как туристка, правильно? Или
7: нет,
1: жить?
7: Я поехала дальше продолжать германистику изучать. И
2: что это германистика?
7: Германистика – это немецкие исследования.
1: Ну, герман, корень.
7: Да.
1: Понятно,
7: изучала немецкий, английский язык, преподавала его, также работаю до сих пор переводчиком частным. Жизнь, моря, океаны кидали меня туда и сюда, и вот нынче я нахожусь в Ханты-Мансийске как сопровождающая детей-подростков из Республики Танзании.
1: То есть вот сейчас вы живете в Танзании?
2: После Стамбула я упустил нить повествования.
1: После
2: как вы оказались в Танзании?
7: Стамбул был мостиком, на самом деле, для всего. Он был для Лондона, для Карлсруэ, это в Германии город, и обратно был Стамбул. Стамбул навсегда, это любовь. Там же я познакомилась со своей любовью, от которого родила прекрасного сына, который тоже здесь очень рад, и думаю, что быть в Югре – это именно самое правильное начало изучения России.
1: Ой, а почему вы так считаете? Это, во-первых, приятно, а во-вторых, в чем логика ваша?
7: Мы в Танзании живем в маленьком городке, называется Танга. Это на западном побережье Индийского океана. Это, конечно же, не занзибарские воды, но Занзибар тоже наш, это тоже Республика Танзания, и Серенгети, и Килиманджаро.
2: Есть такой прикол, да? Занзибар наш, нет? Просто узнаю знакомые мотивы.
7: Да, и мы живем в этом маленьком городе, и приехали в Югру, но Югра, конечно же, это для него просто мегаполис, и я вот смотрю на него со стороны как мать и как сопровождающая, то есть и как педагог все равно, и вижу, как на него это повлияет, на всю жизнь он запомнит, потому что мы были в самых проминентных местах вашего замечательного городка. Мы были на мемориале, да, то есть мы были на всех стеллах. Такая организация, просто благодарна всем организаторам, Россотрудничеству и всем организаторам «Здравствуй, Россия». Это мощнейшая машина, которая помогает строить мосты. Вот как раз вот вы говорили, что нужно строить мосты, да, то есть нужно дружить. И думаю, что такие программы, они помогают будущему.
1: Байрма, вы как будто бы немножечко даже вот прослезиться готовы, да? Это у вас от эмоций настолько...
7: Я просто переживаю.
1: Вы из эфира, что ли, перед эфиром?
7: Это я первый раз.
2: Давайте я вам задам отвлекающий вопрос. Смотрите.
1: Во-первых, поздравляем с дебютом, а во-вторых, у нас такие прекрасные слушатели. У нас вообще тут все свои, так что не переживайте. Мы здесь просто как старые друзья всегда общаемся, и все хорошо.
2: Если я вдруг поеду в Танзанию, меня спросят, опиши, какая Россия, да? Ну, что такое Россия? Может быть, природа? Я вот скажу им, что это бескрайние там поля, степи, горы, леса, тайга, болото там и так далее, что у нас там 13 морей и океанов омывают нашу территорию, что это самая большая страна
1: великая культура,
2: да. Пушкин, Достоевский. А вот про Танзанию можете рассказать нам?
1: Вкратце.
2: Людям, которые никогда, знаете, большую часть даже на карте прям с первого раза не покажут правильно, где это находится.
1: Континент только скажу, да, вот
2: конкретно. К нашему стыду, да.
1: Что такое Танзания вкратце?
7: Для меня Танзания – это тропическая современная страна, где очень быстро развивается инфраструктура. Я была в других восточноафриканских странах и могу сказать то, что дороги Танзании – это самые дороги в Африке, думаю. Все. Там очень хорошо развита также система обслуживание, и поэтому, да, потому что там туризм, Серенгети, саванны и голубые воды Занзибара, конечно же...
2: То есть там можно и покупаться, и посмотреть на саванну, и посмотреть на жителей этой саванны, я имею в виду, конечно, животных, да? Ну, условно, слона можно увидеть у вас?
7: Ну, это нужно, конечно же, в закрытых национальных парках, да, можно.
2: Но они
7: я
2: есть
7: видела.
2: Там,
7: они
2: да?
7: есть, они живут, бегают, да, то есть и племя Масаи, которым разрешено жить среди среди них, они до сих пор свои древние традиции, то есть они продолжают так же и жить. Круто. Но есть также и высотки, есть лимузины, есть тоже как бы современная Танзания. И вообще сами танзанийцы, они очень добрые.
1: Угу.
7: Если вот они добрые, это не конфликтная нация. Они, и плюс это мультикультурное сообщество. Там есть еще со времен колонизации разные народности. То есть есть с Омана, Йемена, то есть уже 4-5 поколение из Индии. То есть это многонациональная страна, которая повлияла также и на вкусы Танзании. Танзания — это вкусная еда.
1: Угу.
7: И причем... все всегда горячее.
1: А мне кажется, или у нас сейчас в Танзании даже прямые авиаперелеты есть, да?
2: Да, это новое туристическое направление. Вот смотрите, вы жили и в Турции, и в Танзании. Если с точки зрения российского туриста, вы бы какую все-таки вот страну порекомендовали для того, чтобы посетить ее, посмотреть на красоту, покупаться, может быть, ну, в качестве туриста, куда вот поехать?
7: В Танзанию, конечно же, есть, ну, в моем понимании, есть как бы люди, которые создатели, творцы, да, и есть люди, которые потребители.
1: Угу.
7: Для творцов, то есть немного как бы бохо, хиппи людей, подходит как раз-таки, то есть западное побережье Индийского океана. То есть, вот.
2: То есть для созерцания в
7: для
2: целом,
7: для созерцания
2: правильно?
7: В целом, для понимания, да. А если вы, например, потребитель, если вы...
2: Ешь, пей целыми днями.
7: Да, all inclusive. И
2: но
7: так
2: это
7: далее.
2: Я, то кстати.
7: А мы все иногда.
1: А мне больше нравится вот первое.
2: Я тоже
1: надо
2: очень,
1: и
2: очень
1: того,
2: хочу.
1: И того. Ну ты же сказал, выбрать надо. Вот, получается, выбираем. Байрма, вообще часто россиян можно встретить в Танзании? Вот туристов тех же самых. Бывало у вас такое, что русскую речь где-то слышите?
7: Да, слышим. И когда бываю на Занзибаре, обязательно сейчас также меню пишут на русском языке.
1: Да,
7: раньше это было на английском и на там, немецком, на французском. А сейчас есть, да. И одно время, во времена ковида, то есть писали даже, то есть начали открываться различные маленькие ресторанчики, борщ, блины и так далее. То есть такое было. Ну, сейчас...
2: Российская такая, русская кухня.
1: Да. Да. Слушайте, а мне вот еще любопытно, вы, получается, сколько уже лет в Танзании живете со своей
7: 8.
1: Семьей? 8. А вы никогда с супругом не разговаривали, типа, а может быть, в Россию? Нет такой, таких планов? Вам все нравится, да, в Танзании? Комфортно? Или у него там семья, которая, например, держит его и не хочет, чтобы он уезжал?
2: Или погода, может, там нравится больше.
1: Да, какие у вас...
7: У каждого как бы иммигранта, трудового или семейного, то есть проходят некоторые стадии, да, то есть наш мозг просто так устроен, то сначала нам все кажется прекрасным, что-то новое, да, потом мы понимаем, что не так прекрасно, потом другие очередные стадии, что я могу для этого сделать, нет, я сейчас уеду, а потом нет, и ты уехал, и обратно приехал. У меня такого не было, потому что этих резких стадий, потому что за мной, за плечами уже 4 за границей было, поэтому, как бы, может быть, мозг выработал какой-то алгоритм самовыживания и все. И особенно в последнее время мне помогает именно вот плавание. То есть я занялась серьезным плаванием, фитнесом и пишу стихи, потому что сама филолог. И думаю, что прекраснее Танзании, по крайней мере,
1: вам там комфортно, вам очень нравится, да?
7: Да, да, но без своих не могу, своих не бросаю, потому что Россия — это Россия, это я дочь военных, и я всегда поддерживаю любые инициативы, участвую в них, которые помогают строить мосты между Танзанией и Россией.
1: На самом деле, вот когда вы сказали, что вы из Бурятии, у нас вот с Тимуром, кстати, есть такие очень четкие ассоциации с Бурятией и с жителями местными. Потому что когда вот пару лет назад, вы, наверное, не знаете, у нас в России была масштабная форум-выставка России. Вот сейчас, кстати, у нас в Ханты-Мансийске Национальный центр России. Это как раз наследие той большой выставки, которая была 2 года назад в Москве на ВДНХ. Получается, выставка почти год была в Москве. Там все регионы российские были представлены. И выставка была такая масштабная и классная, что и население нашей страны, и президент сказал, ну нельзя ее просто так взять и закрыть. И мы, и что, какое было принято решение? Каждый павильон своего региона как бы увозит свой регион и здесь воссоздает. И вот у нас таким образом появился Национальный центр России. Вы обязательно в него попадете, у вас он в планах заявлен, вам там очень понравится.
7: Отлично.
1: Вот, и когда у нас в Москве была вот эта большая всероссийская выставка, мы там с Тимуром были, по-моему, даже 2 или 3 раза у нас удалось за год побывать.
2: Вот как раз был фестиваль Дней Бурятии.
1: И там был День Бурятии.
2: Я себе сломал вот эту вот кость, потому что бил по ребрам. огромного.
1: В Бурятии получилось?
2: Нет, вот получилось свою сломать.
1: Давайте вкратце расскажем. В Бурятии есть такая игра национальная. Даже дети в нее маленькие играют.
2: Это спорт.
1: Спорт, ну да.
2: Это спорт. Сейчас это так называется.
1: Да, и там надо, получается, ребром ладони разбить костяшки, кости животных.
7: Да.
1: Вы когда-то пробовали такую штуку вообще? Вы же из Бурятии.
7: Ну, может быть, начну, потому что в Танзании начала заниматься боксом.
1: Вау.
7: Я уже первый...
1: Господи, а чем вы не занимаетесь? У вас столько всего в жизни, обалдеть.
7: Да, и думаю, к своим предкам ломать кости. Ну, а почему бы нет? Да, все, можно попробовать.
1: Вот я как раз хотела сказать, что Бурятия...
2: Мне так нравится, потому что нам Баэрма сказала, что она профессор философии, да?
7: Доктор философских наук.
2: Доктор философских наук.
1: Еще и доктор философских наук. Вы еще и филолог, я услышала, да? То есть у вас несколько образований.
2: Вы вообще на месте, да, не сидится вам? Надо что-то поставить.
7: Это предки. Я думаю, это мой прадед, все они тоже были филологами, знали старомонгольский, и, ну и вообще просто, видимо, думаю, духи, предки, и, думаю, вода. Вот у вас Иртыш здесь протекает.
2: У нас слияние.
1: У нас слияние двух рек мощнейших, Обь и Иртыш, и на слиянии этих двух рек стоит единственный в России плавучий храм. Если у вас будет возможность, я не знаю, как-то оторваться от группы вот ребят и найти возможность. Ну, потому что я, насколько знаю, у вас не заявлено.
2: Это мощнейшее место сил, на самом деле.
1: Место сил вам понравится, потому что вот, судя по вашей энергетике, это ваше прям.
7: Я вот, мне очень интересно, спасибо большое, потому что вот в Стамбуле, да, вот Босфор, самостоятельная жизнь, 2000 год, это вода, то есть черное мраморное море, потом Эгейское море, Темза в Лондоне, потом в Карлсруе тоже были речки и все. И у нас, то есть, хотя в Улан-Удэ, там 2 часа до Байкала Великого. И вот Югра, и здесь Иртыш. И все. Мне хотелось выйти из экскурсионного автобуса, но я думаю, я убегу и потрогаю водичку вашу, потому что я думаю, что мне всегда хорошо там, где есть вода.
1: Да, это прям... Слушайте, ну вам тогда... Вы тогда в нужном месте оказались. Антуманский взгляд более чем подходит. Вот я договорю, мы когда попали на эти дни Бурятии в Москве на ВДНХ, мы пообщались вот с мужчинами в этих национальных ваших костюмах, которые вот эти костяшки просто как, не знаю что, как щепки вот просто рубят и все. Как они это делают, я не знаю, но они такие, знаете, очень мужественные, вот такие, как сказать, отважные, храбрые. И когда мы с ними разговорились, они сказали, что когда у нас в 22-м году, в сентябре, была объявлена частичная мобилизация в стране в рамках вот специальной военной операции, нам вот эти мужчины сказали, вы знаете... вот.
2: Ну, утром объявили, к обеду там очередь.
1: Даже не
2: уже
1: так. Говорят, что у нас же президент об этом по телевидению официально объявил. И вот нам сказали эти бурятские мужчины, говорят, вот президент еще даже речь не договорил. А у нас уже была в Бурятии очередь в военкоматы. То есть вот для нас Бурятия, это что-то, это родина сильных людей, сильных духом, сильных физически и настоящих патриотов, которые любят свою землю и которым вот даже не надо, ну вот они готовы все просто за родную землю отдать. И у нас очень теплая ассоциация с Бурятией на самом деле. Поэтому, когда вы нам сказали сегодня, что вы из Бурятии, я говорю, срочно в эфир. Срочно эту женщину надо в эфир. Мы очень рады. А тут еще у вас, видите, такая миссия. Как вы с Россотрудничеством связаны? Почему вы оказались сопровождающий?
7: Муж у меня занимается гостиничным бизнесом. Сдаем домики для иностранцев, которые какие-то проекты, экспаты приезжают вместе с Танзанией делать. И однажды друг мужа, который аналогично тоже этим занимается, я захожу, калитка открывается, и мне говорят... Пале, Мруси Модя, там одна русская есть тоже, давай иди. Ну, мы не уверены, русская ли ты, потому что я же бурятка, да, то есть азиатский тип лица. И я иду и смотрю красивые, вот красивые такие русские женщины. И я говорю, здравствуйте. Ну, здравствуйте, я Лена, здравствуйте, я Баэрма. Ну, я из Бурятии. Ну, вы, наверное, не знаете, а я тоже из Бурятии.
1: Да
7: я
1: ладно.
7: Из Бичуры. А Бичура — это старообрядцы.
1: Обалдеть.
7: Это старообрядцы России, и у моего отца самый близкий тоже друг, дядя Сережа был, помню, с детства он тоже был, и вот как бурятский и русский народ вместе дружили, когда женщины старообрядческие там в 4 часа утра вставали, мыли хозяйственным мылом полы, делали пироги, пирожки, и все, то есть и это просто была какая-то судьба, и Лена меня потом приглашает на концерт. Приезжали певцы, потом все это закрутилось, завертелось, и сейчас Лена у нас, например, ведет курсы русского языка для билингвов.
1: Дети, там, в Танзании.
7: Да, в Танзании. Uh-huh. И я также, ну, иногда преподаю там циклично, то есть курсы для детей. Uh-huh. И, ну, активный, как бы, внештатный сотрудник русского дома в Дар-эс-Саламе. Ну,
1: вот, вы работаете в русском доме.
7: Я там не работаю, это просто, как если есть какой-то проект, перевод.
1: Помогаете,
7: да? Да, помогаю, uh-huh. там, может быть, 2-3 раза в год.
1: Да.
7: И, то есть я живу не в Дар-эс-Саламе, и приезжаю туда из Танги, и это, конечно же, очень важно для всех людей, которые покинули родину и соприкасаются снова и снова, и дети потом, которые растут, потому что они, среда — это важно, это очень мощнейший фактор в развитии mm-hmm. любого мозга, и особенно дети, потому что они все это впитывают, и когда они растут, вот как бы видя, слушая музыку, организовывая конкурсы поэтов, например, и чтение там стихов Пушкина. Это все очень нужно, правильно. Это эстетика, это любовь, угу. это...
1: культура.
7: Это культура. Да. Да, поэтому, то есть, очень хорошо, что все активно работает, продвигается, очень много возможностей обучать детей.
1: Вот. И ваш сын как раз через русский дом попал, да, в рамках этой программы. И вы просто сказали, хочу быть сопровождающей. Вас пригласили, вы с удовольствием согласились, да?
7: Да, у нас не так много людей, потому что программа, данная программа для детей от 14 до 19 лет. И у нас как раз, вот мы все мамы и подруги, по 14 лет детям исполнилось, и все. И они, потому что все участвовали в определенных конкурсах. Да. В течение вот последних 5 лет было очень интенсивно. И как раз-таки, то есть их отобрали.
1: То есть это заслужить еще нужно, эту поездку?
7: Да, у нас на Занзибаре угу. есть некоторые люди, которые тоже хотели бы попасть, но они, к сожалению, не принимают участие, и все. Поэтому есть... То есть это все равно отбор, это угу. все равно конкурс, и очень рада, что сына привезла.
1: Да.
2: А вы сказали, домики, да, сдаете?
1: Тимур хочет... Если мы поедем туристами в Танзанию, можно у вас, естественно, за деньги заселимся как туристы?
7: Добро пожаловать, да? Пожалуйста. И рыбу половим океанскую, и поплаваем, и на бокс вас свожу. И... ну и, конечно же, попрошу вас привезти вашу рыбу из Югры, потому что нам сказали. Ну и шоколад. Сегодня дети ходили на шоколадную фабрику.
1: Ну рыба наша, это, конечно. Без рыбы уезжать из Югры — это преступление. Вы обязательно закупитесь.
7: Обязательно, спасибо, возьмем, да, обязательно.
1: Вы, получается, через Москву в Югру, и обратный путь у вас такой же, да?
2: А прямые рейсы, кстати, туда, да, к вам?
7: Да, мы нынче летели через Катар. Через Доху.
1: А-а-а.
7: Да, ну, очень весело тоже провели время с детьми, увидели, одна наша девочка увидела футболиста.
2: Из,
7: нет, с Барселоны, Педри.
1: О, в самолете прям?
7: Нет, там...
1: В аэропорту?
7: В аэропорту, когда так. у нас транзит был, 6+ часов, и все, и дети... Мы уже знаем весь этот аэропорт, и...
1: Это какой-то известный, да, был футболист?
7: Да, да. Педри играет за Барселону. Как раз
2: испанец.
7: Прошел. Да, испанец.
1: И вы с ним сфоткались?
7: Да, девочки сфоткались, а я просто была в другом измерении.
1: Понятно. Байерма, я вижу, как вот пришли за вами организаторы, заглядываю, типа, ну сколько там можно болтать уже? Хотят вас забрать у нас.
7: Да.
1: На самом деле мы с вами 20 минут болтаем, поэтому, ну, как болтать? Это не болтовня, это максимально насыщенный, прекрасный был разговор.
7: Спасибо
1: большое. Я
7: очень рада.
1: А мы как рады. Во-первых, всегда рады знакомиться с удивительными людьми. А ваша судьба, она реально удивительная. Вас так покидало по свету, и в итоге вы сейчас в таком удивительном месте живете, с такой удивительной судьбой. Мы тоже вообще рады, что судьба вас сюда к нам привела, и мы с вами пообщались. Спасибо большое.
7: Благодарю вас. Спасибо большое. Карибуни сана, Танзания. Добро пожаловать в Танзанию.
1: Хорошо.
7: Спасибо.
1: У нас в студии Байерма Кихора, наша соотечественница, которая сейчас живет в Танзании, которая поделится с нами своими контактами. В общем, мы сейчас, знаете, всех наших слушателей будем к вам отправлять туристами. Да. Будем развивать туризм в Танзании, тем более, когда есть прямое сообщение из Москвы.
7: Давайте, да. Только за.
1: А вам удачи. Вы, я знаю, еще несколько дней будете в Югре. По-моему, 5 дней, да, у вас
7: да.
1: есть программа. Поэтому впереди вас ждет столько всего интересного, вам покажут столько всего. Вы влюбитесь в Югру, мы здесь сами 4 года живем, сами влюбились, когда мы 4 года назад приехали. Поэтому у вас впереди классное время. Мы желаем вам удачи и, надеюсь, до встречи когда-нибудь на территории уже Танзании. Ну или в Россию приезжайте, обменяемся контактами, будем общаться.
7: Очень приятно. Процветание, успехов медиа-холдингу Югры. И у вас такие замечательные студии, и я просто... Волшебное время. Спасибо.
1: Спасибо вам. До свидания.
4: свои люди. Радио Югра. Реклама.
8: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Вау. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
9: Скорость, которая не знает сезонов. Жара асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабное акробатическое шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
10: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
11: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
12: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экспорт».

0: рынках. Мировым товаром – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: На работу и обратно я попутчика возьму. Чтобы было незатратно, с ним расходы разделю.
2: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
4: Радио. Бедный бармен с дрожащей рукой.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Все мы являемся частью вселенной, да. Каждый из нас — это неотъемлемая вообще часть.
2: Я себя поймал на мысли. Вот у нас сейчас гости вышли из студии, я уже по ним почему-то скучаю. Хотя знаю их буквально час. Нам их привели, сказали, смотрите, какие есть ребята. Мы говорим, давайте всех сюда. И в процессе прямого эфира знакомились, круто. И вот каждый рассказывал что-то свое. Кто-то рассказывает про Танзанию, я хочу в Танзанию. Кто-то рассказывает про Германию, я хочу в Германию. Кипр, Беларусь, Индия, Молдова. Я просто... готов вообще быть везде. Вот мультикультурность, она такая.
1: Вообще, да. А еще песня такая про вселенную.
2: Это не значит, что я не люблю Россию.
1: Да нет, конечно, ты просто хочешь познавать
2: мир. Я хочу вот созерцать, что есть прекрасного на этом шарике под названием Земля.
1: Шарик такой большой, но каким-то образом все мы переплетены, и вот здесь появляются ребята у нас в студии из разных вообще точек планеты, которые имеют корни русские и с Россией связаны напрямую, да? Это на самом деле здорово. Если подумать, количество людей, раскиданных просто по всей планете, но которые имеют отношение к нашей стране, но это же, ну, условно, вот у нас население страны сколько? 147-145 миллионов, ну, да?
2: Официально где-то, да.
1: Да. А если взять тех, кто не живет в России, но имеет корни российские, русские, ну, я имею в виду, как-то связан с нашей страной, там, мне кажется, и 500 000 000 это минимум. Какой? Больше гораздо. И так у всех судьбы интересно складываются. Вот так вот слушать человеческие истории, понимаешь, что а у меня жизнь довольно скучная получается, да? Ну, у меня таких перипетий нету жизненных. А может, оно мне не надо. У каждого свой путь. И надо пройти свой путь. Максимально правильно и достойно.
2: А я вот, знаешь, что подумал? Какие-то функционеры, помню, с год назад, может быть, чуть больше, высказывались по поводу, ну, в том числе, россиянок, которые там уезжают в Турцию, выходят замуж, и типа вот они такие сякие, да. Но вот ребята были, у каждого своя история. Где-то папа из России и когда-то переехал там в Германию, где-то мама из России когда-то переехала в Танзанию. Вот эти все истории, вот на них смотришь, и что они, какие-то плохие люди. Какие-то не такие ребята. Или есть у нас какая-то вот такая укоренелая, там, 2000 лет назад кто-то напридумывал, вот это значит, что вот если я из России, то мне только жену и там, или мужа из России. Я просто так вот к этой мультикультурности. Ну, бытует же мнение такое.
1: Ну, я понимаю,
2: в некоторых странах, в некоторых народах это прям есть табу такое... вообще, да, там, чтобы кто-то там женился на какой-нибудь другой национальности.
1: А мне кажется, в России такие разговоры просто недопустимы. У нас около 200 народностей и национальностей в стране. Как можно такие вещи говорить в стране, где такое количество разных народов?
2: Хорошо, у меня дедушка киргиз, допустим, да, по папиной линии. Но да. У меня есть вот киргизская кровь. Я себя идентифицирую как русский. И что, я типа плохой человек? Ну или что? Ты мне скажи. Я вообще давно считаю, что, ну, как по мне, уже бы все попересмешивались, и не было бы национальных вопросов никаких. Никто бы не спрашивал, ты какой национальности, откуда ты, а почему ты?
1: Во-первых, так никогда не будет, Тимур. Никогда.
2: Ну, может, не будет.
1: Ты какую-то утопию сейчас говоришь. А во-вторых, почему это плохо? Это здорово, что у каждого есть свои корни. Важно, наоборот, этими корнями гордиться и жить в мире. Вот чему надо научиться
2: людям. Это одно, а другое, это когда национальный вопрос. Что вот у меня такая нация, я там выше моя, чем вот ваша, допустим.
1: А это уже та задача,
2: самое смешное, знаете, иногда Россию в этом обвиняют. Это вообще, это что такое? Вот кто-то вот рот свой смеет открывать, что у нас в России здесь как-то поиначе относятся к каким-то национальным... У нас ущемляют по национальному признаку. Mm-hmm. То есть они там, например, своей Францией 200 лет назад оккупировали Африку, да, творили там бесчинства всевозможные и поднимали национальный вопрос до каких-то невероятных высот. Они там из своей Англии, Великобритании, с чего-то вдруг в Индии оказались, там наследили так, что страна в клочья была разорвана на Индию, на Пакистан, придумали кастовую систему, которая не то, что в рамках национальности, к одной национальности людей делят на там 5 категорий, начиная там привилегированных, заканчивая самым низшим. И они нам что-то предъявляют, что мы как-то неправильно живем.
1: Все, молодец. Высказался. А вообще, еще раз говорю, ну, никогда нашу страну, ну, вот во всем, что ты сейчас говорил, невозможно будет обвинить, просто потому что у нас около 200 народов живут дружно, мирно, и вообще мы понимаем ценность этого. Ценность того, что все мы разные, как это важно быть объединенными общей какой-то идеей
2: Смотри, все равно бытует мнение. Пишет Сергей, если вступаешь в брак в пределах, например, своей национальности или вероисповедания, или культурного какого-то фактора, то самому легче жить, но это мое мнение. Угу. Возможно, вы прав, возможно. Но я к тому и говорю, что уже давным-давно всем странам просто договориться и прийти к какому-то мультикультурному понятию, что мы не делим там людей на там, культура вот такая или вот
1: утопия,
2: такая.
1: Утопия, утопия, все. Просто бесполезно. Утопия ты
2: сейчас
1: почему какая-то...
2: утопия? У нас Россия идет по этому пути. По пути мультикультурного. Плохо, что ли?
1: Да,
2: нет.
1: Ну ты...
2: Утопия? Ну, бог с ним, ладно. Просто нужно быть примером для других стран. И когда они потом через 50 лет посмотрят, как классно у нас живется вообще всем.
1: Но при этом вот Сергей...
2: Где нет никакого деления на хороших людей, плохих людей.
1: У нас нет такого. Сергей вот написал, да, свое видение и свою историю семейную. У нас при этом в стране тысячи браков, которые, ну вот из разных культур и даже из разных вероисповеданий.
2: Просто поэтому... знаете, есть такое таких... понятие, объясню, называется «разделяй и властвуй». Вот раздели человека по какому-то принципу, национальному, по принципу вероисповедания, по принципу культуры. И очень легко просто сказать, что а вот эти люди, они другой культуры. Или у них другое мышление. Вот они не наши. Вот эти наши, а эти не наши. И так проще управлять. Миром. Я не говорю сейчас про нашу страну или про какую-то другую. Миром в целом.
1: Вот раз мы заговорили про мир, мультикультурность и так далее, переходим плавненько к новостям, все-таки мы тут занимаемся новостной повесткой. Сегодня по федеральным СМИ пробежала сначала информация о том, что интервидение 2026 якобы все не будет, срывается конкурс.
2: Почему будет? Уже а потом, определили, что это Саудовская Аравия.
1: А потом пробежалась информация, что это все неправильная дезинформация какая-то. Ну, в общем, всех успокоили, интервидение
2: не знаю, я вообще
1: состоится.
2: Не переживал, я сразу вторую новость увидел.
1: Молодец, а я вот следила сначала за первой. Сначала реально говорили, что до сих пор не определено, где, когда, состав участников, программ фестиваля нет, хотя время-то идет, и как бы уже вот-вот должно это событие, хотя бы где-то на горизонте маячить, да? Но потом организаторы интервидения опровергли срыв конкурса, говоря, что в Саудовской Аравии все пройдет, будет примерно все то же самое, что как в прошлом году в Москве. И организаторы продолжают работу по подготовке к следующего конкурса, поэтому будет вся информация необходимая, не надо панику наводить. Так что в очередной раз встретятся у нас артисты из разных стран, которые, кстати, мы этот конкурс зародили, наша страна, в пику Евровидению, которое нам чуждо уже несколько лет, да, мы уже несколько лет к этому конкурсу, кроме отвращения, ничего не испытываем. Вот, а сейчас проводим свой, именно конкурс талантов, песенный конкурс, где немножечко другие ценности. Ну и пока что, может, участников не так много, как хотелось бы, но мы растем. Мы обязательно будем расти дальше. Все-таки первый конкурс это, ну, это еще не показатель. Давайте хотя бы 10 лет пройдет, а потом увидим. Ну, даже для первого конкурса, сколько там, около 20 стран принимали участие, очень даже неплохо, я считаю.
2: Интересно, вот. А выйдет представитель... Саудовской Аравии на сцену, скажет, прошу не оценивать меня.
1: Как это сделал Шаман в прошлом году?
2: Участвую в ней.
1: Нет, не выйдет.
2: Когда человек, который песню написал, чуть не подавился там.
1: Это Макс Фадеев, кстати, был автором этой песни.
2: Старался, главное, писал.
1: А Шаман говорит, не оценивайте меня.
2: Не оценивайте меня, пожалуйста.
1: Да, слушайте, мне кажется, такого перформанса уже не будет, это будет, иначе, повторение, а артисты не любят повторяться, они любят быть оригинальными. Нам тут сообщение пришло в Телеграм, в который все реже и реже приходит сообщение, но он еще пока жив. Виктор написал нам в Телеграм, привет, родные, и вам, Виктор, большой привет.
2: Здравствуйте.
1: Отлично, сегодня у вас контент. Надо такого побольше, очень интересно. Спасибо большое вам, Виктор, за комплимент. Контент образовался не по нашей инициативе, просто так совпало, что это событие проходит сейчас в Югре. Если вы про этот проект «Здравствуй, Россия», да, в рамках которого молодежь из разных стран мира, которые наши соотечественники, приезжают к нам, да, нам тоже было приятно пообщаться, узнать судьбы этих ребят. Ну, действительно, зарядили нас, правда? Вот мы, когда начинали сегодняшний эфир, у нас там были такие серьезные новости, что-то там обсуждали, слушатели писали, ну, не новости, а тоска. А потом пришли ребята молодые, и сопровождающие у них вон какие, как космические просто люди. И мы действительно все зарядились энергией. Мы рады, что эта энергия передается и нашим слушателям, потому что, ну, мы-то здесь в студии, мы видим глаза этих людей, мы с ними общаемся. Но как бы это в любом случае, как сказать, чуть-чуть, ну, мы...
2: Вербальный контакт.
1: Мы здесь,
2: контакт.
1: В этой атмосфере, прям напрямую людей трогаем, там, условно, фотографируемся, обнимаемся, видим глаза и так далее. А через радио, когда нет картинки...
2: Но есть проблема.
1: Очень круто, что это тоже доходит до вас энергия. Вот что меня очень радует.
2: Есть проблема, я сейчас сижу, вот, читаю новости, которые готовил к эфиру, и такой, нет, это уже не возьму, это уже не хочу, это уже не хочется настроение портить,
1: да,
2: и
1: да.
2: Не нашел еще ни одной нормальной.
1: У меня есть хорошие новости, я их расскажу обязательно в конце этого часа. У нас остался один буквально выход в эфир в рамках сегодняшнего дня. Пока что у нас реклама должна появиться в эфире, ну и одна музыкальная композиция по традиции, куда же без нее. Надо периодически нашу болтовню разбавлять с тобой, да? Угу. А то некоторые слушатели включают радио не для того, чтобы нашу тут болтовню послушать. Музыка, конечно, тоже будет. В конце часа вернемся.
0: Свои люди. Реклама.
3: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте – водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
5: Мам, а я принцесса?
6: Конечно.
5: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
6: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
5: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы.
9: Wow.
8: Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
10: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио Югра.
1: Есть у меня исследование, Марина, согласно которому радио переживает ренессанс.
2: Вау, это круто.
1: Ну, не везде, не везде. Континентальная Европа нет, я имею в виду вот даже нас, ну, типа Россию.
2: Угу.
1: Там Франция, Испания, Беларусь, Украина, Польша, Литва, неважно. А вот США, да, американские страны и Великобритания, у них небывалый рост. Небывалый рост на 40% увеличилось у некоторых станций число слушателей по сравнению с предыдущим годом. Почему-то.
2: Ну, значит, и до нас дойдет эта тенденция, я уверен.
1: Ну, дай бог, конечно.
2: До России. Хотя, мне кажется, в России...
1: Они говорят, что такого даже не было в ковид, когда все сидели дома и нечем было заниматься.
2: Мне кажется, в России радио всегда пользовалось популярностью. У нас это очень востребованные СМИ. И, может быть, с точки зрения рекламодателя не самое. То есть, если посмотреть рекламу, которую отдают в медиа, крупный бизнес. Там, конечно, радио будет на одной из последних позиций, но с точки зрения зрителей, слушателей, читателей, радио всегда было востребовано. Ну, как бы радио Россия, извини, прямые ассоциации. Кто радио открыл? Как ты думаешь? Как ты думаешь, народ не Попова не могут любить? Могут не любить радио? Что за бред вообще?
1: Ну да.
2: Ладно, рассказываю.
1: Про собак можно?
2: Да, у меня тоже есть новость про собак.
1: Не про аллергенах?
2: Нет. Подожди, до собак сейчас доберемся. У меня другая информация. Одной строкой хочу рассказать про компанию, которая называется FonBet. Это какая букмекерская же контора, да? Что-то я часто слышу ее название. Короче, ФАС их отругала.
1: Угу.
2: Сейчас еще будут какие-то к ним применены административные ответственности административно. Но опять же, это же что, максимум какие-нибудь штрафы? Или... Сейчас еще будут какие-то к ним применены административные ответственности административно. Но опять же, это же что, максимум какие-нибудь штрафы или предупреждения?
1: Ну,

0: думаю, что не вечер, то футбол, где Пирва стоит с мячиком, это одно, а вот какая-то наружная
1: это
0: реклама,
1: да, это на уличных носителях.
0: То есть, когда они на условном Матч ТВ просто там выкупили большую часть рекламного времени, это никаких вопросов нет, да? Ну, да. Кроме этой компании, не помню какого-то откровенного спонсора, который, ну, проел плешь вот с экрана, пока шел чемпионат мира. Это никаких вопросов.
1: Да, а здесь вот получается
0: А картонная фигурка тренера вызывает нарекания, конечно.
1: Это не картонная фигурка, я так понимаю, у них там какой-то билборд был, где был образ тренера, а людей нельзя на такой рекламе размещать. Поэтому ФАС сказал, ай-яй-яй, мы вам сейчас, к вам сейчас будем применять административную ответственность.
0: Такие,
1: а какую, пока неизвестно.
0: И они такие, ну, спасибо вам за дополнительную рекламу. Маринка расскажет по радио про нас.
1: Не только Маринка, все федеральные СМИ. Но это так, одной строкой хотела сказать. Дальше, что еще?
0: Можно я тогда свое мнение еще раз выражу? Я очень скептически, настороженно отношусь ко всем вот этим азартным играм, ко всем тотализаторам.
1: А я их вообще не трогаю, не касаюсь. Мне не интересны. И мы искренне рекомендуем никогда с ними не встречаться, не соприкасаться.
0: Ну, вообще, в целом не окунаться в лудоманию и в мир азартных игр.
1: Да. Особенно, если вы знаете, что у вас есть склонность к каким-то зависимостям.
0: Играть только на те же деньги, которые не жалко потерять.
1: А лучше вообще не терять деньги и не играть.
0: Ну, это не наше ума дело. Хотите играть?
1: Да. Но рассчитывайте силы.
0: Свое отношение я как бы высказал.
1: Одной строкой хочу сказать. Надеюсь, что это касается только Америки, потому что в Америке прошел такой эксперимент. Надеюсь, в России никогда в жизни он не прокатит. Но американские ученые доказали, они взяли две группы людей, дали им тексты. Часть этих текстов написали авторы, живые люди, часть — искусственный интеллект. И попросили оценить. Наиболее высокие оценки получили тексты искусственным интеллектом написанные. Я надеюсь, что...
0: Ну, не, у нас такого нет. Я сегодня видел вакансию. Нужен редактор текстов нейросетевых.
1: То есть у нас даже эти тексты в стране редактирует живой человек.
0: Ну, то есть условно есть средства массовой информации, да, которые генерируют, там, например, контент с использованием искусственного интеллекта, но все равно человек должен это все вычитывать, проверять, потому что там иногда такую чепуху пишут. Угу.
1: Ну и вообще надо сказать, что у нас русский язык сильно отличается от английского, потому что мы сегодня даже эфир начинали с того, что есть слова, которые не объяснишь иностранцам, что они обозначают. Слово «тоска» признали самым трудно...
0: Переводимым,
1: да,
0: на иностранные языки.
1: Трудно переводимым. То есть иностранцам не понять,
0: тебе
1: что такое тоска.
0: Тебе тоже нужен редактор.
1: Обязательно. Причем разговорный редактор. Вот ты выполняешь его функцию периодически. Я, между прочим, тоже могу у тебя иногда... Помогаю уже иногда тебе, когда ты подтупливаешь...
0: Ну да. Ну, на то мы с тобой и напарники.
1: Если на английском языке нейросеть пишет лучше, чем живые авторы, то, мне кажется, в России на русском это не проканает. Русский язык такой богатый, что ни одна нейросеть не справится с этими образами, с этими мыслеформами, с этими вот этими вкусными словечками. Она же банально довольно пишет. А это в английском языке одна банальщина. Там нет вот этих бесконечного числа синонимов, как у нас, например. Да? А у нас на одно слово красиво. Красивый можно 100 раз подобрать других, да?
0: «Война и мир» на английском совсем по-другому читается.
1: Вообще. Абсолютно.
0: Вот есть же у нас все равно вот это имперское наследие какое-то, любимое, это величие.
1: Нет, это объективно. Мы объективно понимаем, что наш русский язык, ну, очень крутой, богатый,
0: нет, честно,
1: самый
0: богатый. На самом деле, да.
1: Богатый.
0: С одной стороны, хочется сделать тебе замечание. Чего ты всегда вот это вот величие надуваешь, там, вот мы такие, а наш язык такой? А потом думаю...
1: Ну, я же не наделяю величием те сферы, в которых у нас, возможно, не такие большие достижения.
0: А у нас везде хорошие достижения, даже в футболе, если что, мы нет-нет, да, это когда-то 60 там лет назад могли. Я не к этому. Я к тому. Ты меня перебила. Вот. Потом, что мы стесняемся? Угу. Американцы всегда выпячивают грудь вперед, флаг вот этот вот звездно-полосатый, мы там такие, мы первые на Луне, вот это
1: не
0: все.
1: Не только американцы.
0: Они же не стесняют. У нас лучшие фильмы, у нас лучшие машины, у нас лучшие сигары and виски. Это...
1: Есть огромное количество стран в мире, которые по достижениям выступают в России, но выпячивают себя. Мы скромные.
0: Вот ощущение серьезное, да, такое, как будто бы у нашей страны, но это мое субъективное ощущение, знаешь, этот синдром самозванца, что мы немножко стесняемся говорить в открытую и гордиться своим наследием.
1: Есть такое.
0: Не кажется тебе вот так вот?
1: Мне не кажется, я в этом уверена. А теперь про собак.
0: А когда мы начинаем говорить, что вот мы, и нам сразу говорят, а кто вы? Да это Советский Союз. Да вы же уже даже не та страна. Да типа да Гагарин, он когда-то там 65 лет назад был. Чего вы всегда себе приписываете какие-то достижения? Да иди ты к черту,
1: а
0: хочется сказать.

0: Не из России хочется
1: это
0: спросить.
1: Гагарин это мой соотечественник, мой земляк. Это, ну, а почему я должен типа начинать отчет от там 91-го года? Ну почему?
0: Да. Не отменяйте наши, пожалуйста.
1: Почему мне пытаются навязывать, что в СССР это такая страница, которую надо перелистнуть и забыть? Типа, вот, гордитесь с 91-го начиная года. Нет, спасибо.
0: Ты про собачулик что-то хотел сказать? Будешь или я расскажу? Просто времени у нас немножко осталось.
1: Да что, уже не хочется этих американцев хвалить.
0: Тогда честно. Я расскажу.
1: Собак это... они там вывели, которые не вызывают аллергии.
0: Ну и все. А у меня новость наша, отечественная. Я больше скажу, уральская. И она тоже про собак. На самом деле, она такая локальная, местечковая. Она касается только Екатеринбурга. Но мне так захотелось ей поделиться. Я просто сегодня видела даже фотографии с этого мероприятия. Короче, сегодня в Екатеринбурге, 6 августа... Да, это же сегодня. У них, короче, сегодня проходит турнир кинологов. Кинологи разных ведомств и организаций, которые работают, ну, с собаками, это и Росгвардия, это и полиция, это УФСИН, это таможня.
1: Ищут, да?
0: Это аэропорт. Ну, там, короче, там реально больше десятка организаций. Приехали кинологи, почти 40 штук, ну, почти 40 человек кинологов, у каждого своя служебная собачка, и они такие, просто эти фотографии...
1: И да, дай угадай, им дали задание, да?
0: Они...
1: Спрятали запрещенку,
0: да.
1: И они их искали.
0: Не только запрещенку, поэтому, они еще оружие спрятанное искали.
1: Учитывая, что это все-таки, ну, Екатеринбург, спрятали на всех 10 граммов, а собаки нашли 20.
0: Ну все, хватит шутить. На самом деле, очень крутые клички у овчарок. Там и Аврора, и Веста, и Пират, и Афина. Я читала сегодня репортаж оттуда, просто получала колоссальное удовольствие. И, казалось бы, такая серьезная тема. Там люди в погонах, кстати, очень много женщин-кинологов. Люди в погонах, у них вот эти служебные овчарки, у них такие задачи серьезные. Но они там все, Аврора, Пиратик, бегают вот это, ищут, хвостом своим виляют. И такая мимимишная на самом деле история. Я думаю, господи, это самое лучшее вообще соревнование среди полицейских.
1: Ну да.
0: Просто 40 кинологов со своими друзьями четвероногими бегают и выполняют задания. Ляпота.
1: Ляпота.
0: Да, представляете, кто-то...
1: 7 вечера, Марина.
0: У кого-то есть коллега-собака, а у нас вот нету. Как бы хотелось...
1: Почему нет?
0: Как бы хотелось, чтобы в редакции тоже...
1: Почему нету? Марина, 7 вечера.
0: Да, пора прощаться на сегодня.
1: Ну да. До завтра, услышимся.
0: Тимур Полонин, Марина Штенникова, «Свои люди». Завтра в 3 часа традиционно будем ждать вас здесь, в эфире «Радио Игра». Добрых вам новостей. Сегодня и всегда. До
1: пока.
0: Завтра. Пока.
2: «Свои люди».Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
3: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. Егорский госуниверситет расширяет международные связи. В Нижневартовском районе ввели 11-километровый участок обновленной трассы. Фестиваль «Сибирское здоровье» объединит югорских спортсменов и любителей активного образа жизни. Югра усиливает контроль за состоянием РТШ. Серьезное влияние на экосистему водоема оказывает аномальная жара. Об этом шла речь на профильном совещании в столице округа. Главной темой стала оценка рисков для акватории и объектов жизнеобеспечения округа с учетом нынешней гидрологической обстановки. Как пояснила начальник Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ольга Волковская, аномально жаркий июль привел к сильному прогреву речной воды. А это напрямую сказывается на условиях обитания водоплавающих. 29 июля температура воздуха достигла почти плюс 35 градусов. Это значение побило абсолютный месячный рекорд за все 133 года наблюдений. Руководитель также обозначил механизмы работы. Из-за роста температур в водоемах снижается концентрация растворенного кислорода, а биологические процессы ускоряются. Активнее работают микроорганизмы, быстрее идет метаболизм, и все это дополнительно расходует кислород. Добавлю, сейчас на РТШ идут масштабные исследования. Нижнеобское территориальное управление Росрыболовства вместе со специалистами Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии проводят экспедицию. Отбирают пробы воды на участке от границы Югры с Тюменской областью и вплоть до места впадения РТШ в воду. Егорский государственный университет выходит на новый уровень международного сотрудничества. ВУЗ заключил соглашение с ТВ БРИКС. Документ подписали ректор ЮГУ Роман Кучин и гендиректор медиасети, главный редактор Жанна Толстикова. Цель совместной работы – подготовка инженерно-технических и управленческих кадров для стран БРИКС и глобального юга, а также укрепление престижа российской системы образования. Кроме того, проект призван развить связи между университетами Азии, Африки и Латинской Америки. Отмечу, сейчас среди партнеров ТВ БРИКС в сфере образования насчитывается более 30 учреждений из России, Бразилии, Индии, Китая, Ирана, а также ЮАР, Эфиопии, Кубы и Непала. Хорошие новости для автомобилистов Востока Югры. В Нижневартовском районе ввели в эксплуатацию первый в этом году объект по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Речь о трассе Стрижевой-Нижневартовск, где подрядчик отремонтировал 11-километровый участок, начиная с 32-го. Эта трасса – одна из ключевых транспортных артерий округа, которая выходит в Томскую область и обеспечивает логистику промышленных предприятий. По ней ежедневно проезжают сотни легковых машин и большегрузов. Подрядчик выполнил полный комплекс работ. Сняли старое покрытие и уложили два слоя нового прочного асфальтобетона. На это ушло свыше 26 тысяч тонн смеси. Затем специалисты укрепили обочины щебеночно-песчаным составом, выровняли откосы, нанесли разметку и установили дорожные знаки. По итогам преобразований провели лабораторную экспертизу качества слоев. Кроме того, состоялась общественная приемка работ, подтвердившая, что новое полотно полностью соответствует требованиям ГОСТ. И последнее. Ханты-Мансийск готовится к большому спортивному празднику. 8 августа на стадионе «Югра Атлетикс» пройдет фестиваль «Сибирское здоровье», приуроченный ко Всероссийскому дню физкультурника. Это событие объединит всех новичков и опытных спортсменов, а также тех, кто просто хочет зарядиться энергией и хорошим настроением. Предусмотрена работа свыше 30 площадок, включая классические для игр в футбол и волейбол. Также предусмотрены командные турниры, эстафеты, сдача нормативов ГТО и обучение мастер-классы. Отдельная программа ждет самых юных жителей. Для детей организуют веселые эстафеты, игры и творческие активности. Отмечу, открытие фестиваля «Сибирское здоровье» планируется в 11:00. Вход свободный. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
2: Реклама.
4: Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Окружное радио.
5: Говорит радиокорпорация BBC. Лондон.

0: радио «Югра».
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
2: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабная акробатическая шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама.
1: Я годами мечтал о конкретной модели автомобиля. Нашел сайт, цены были ниже рыночных, менеджер все убедительно расписал. Растаможка, доставка. Я перевел предоплату, потом еще часть за срочную логистику. Прошел месяц, два, телефоны не отвечают, сайт закрыт. Потраченные средства пропали. Моей мечте не суждено было сбыться.
2: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. Не верьте якобы выгодным предложениям. Не заключайте сделки без официальных договоров и проверок. Не переводите предоплату. Будьте бдительны.
3: Ну что там?
4: Усталость и сонливость.
3: Да-да, совсем сонливый.
4: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
3: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой руку. Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
9: Национальные проекты России.
10: 0+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.

Знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего, только в следующей жизни.

0: Радио Югра. Реклама.
1: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Скорость, которая не знает сезонов. Жара асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабное акробатическое шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
2: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица.
1: Югра. Главное окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
2: Скорость, которая не знает сезонов. Жара асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабное акробатическое шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
4: Реклама, лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио.

Мне не нужно других. Мне нужно тебя. И так мое сердце волком воет и просит любви.

0: Реклама. Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, дуешь в спины пешеходам, гонишь их, кого куда, под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 20. Запомнил? 8 800 100 ровно 94 20.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио Югра.
2: Все происходит, что должно было быть. Мир рушится, но продолжает творить. Люди влюбляются, и многое нужно сказать. Мир рушится, но продолжает красивых женщин.

реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

радио «Югра».

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go, and you let her go.
1: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Югра. Главная музыка.

0: Югра.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное —

0: нормальные дела?
1: Нормально.
0: Что-то случилось?

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио